Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

завязала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Наслаждайся летом с БИМ-радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

войны. Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС-77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

Маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

поступаешь, вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Летнее настроение с БИМ Радио.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. У Кости не было денег, поэтому стриптизерши в трусы он просто крикнул «Спасибо!»
1: Не по Хуану Сомбреро!
2: Отдыхай! С Бим Радио!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
4: Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. Бим-радио – первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Все ветряные мельницы вращаются против часовой стрелки, за исключением находящихся в Ирландии. Причина этому до сих пор никому не известна.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Я Айдар Самигулин. Приглашаю всех на праздник строителя. Ждем вас 8 и 9 июля в Дворце единоборств. С 10 до 17.00 вас ждут конкурсы, призы и подарки, знакомство с новыми технологиями в ремонте и инструментами от различных производителей. Два дня гарантированного хорошего настроения и праздника.
4: Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах, не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.
2: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. На набережной озера Нижний Кабан идет большое озеленение. Уже посажено 93 дерева, а всего в планах почти 93 тысячи растений. Параллельно благоустраивают территорию. Работы выполнены на 69%. Обустраивают дорожки, ставят ограждения, монтируют фонтан. В Госдуме прозвучало предложение предоставить многодетным семьям льготный проезд по платным дорогам в сезон отпусков и школьных каникул. Лимит предполагается сделать сезонным. Он будет действовать летом либо в периоды массовых семейных поездок. Инициаторы считают, что мера поможет семьям сократить транспортные расходы, сделает поездки к родственникам на отдых и оздоровление доступнее, а также будет стимулировать использование современных и безопасных трасс.

0: Из-за открытия театрального фестиваля в Казани временно ограничат движение в центре. 10 июля с 18 часов 30 минут до 20 часов при необходимости закроют для проезда участок улицы Чернышевского и участок Кремлевской улицы. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
1: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.

0: А ну приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Вот ведь. Жили-жили, не тужили. Солнечно-солнечно, все выходные солнечно-жарко. А тут раз в понедельник и дождь пошел.
3: А ведь я мотоцикл даже приготовил.
2: К чему ты приготовил мотоцикл?
3: Думал, приеду на мотоцикле.
2: Ну, кстати, если бы ты приехал на мотоцикле, ты мог бы сэкономить на мойке.
3: Не факт.
2: Почему? А ты вот этих не знаешь, что ли, водителей, которые едут прямо по колее, где вот много воды?
3: Да, я их много, я знаю, прекрасно знаю.
2: Отличные люди. Понимаешь, хотят просто, чтобы не тратились на мойку автомобиля. Брызгают всех. И смотрят, человек идет, думает, ха, ну у тебя же воду горячую отключили. Ну, да, я по луже проеду с головы до ног тебя, понимаешь?
3: Ты что-то не помылся.
2: И все. Все нормально. Это хорошие люди, она не думает о нас.
3: Да.
2: Конечно. Какие еще есть хорошие люди? Тоже, да, пожалуйста, вот он едет по обочине. Вот вы думаете, что человек плохой, но трамбует он обочину, понимаете, а потом асфальт положит, расширит дорогу. Конечно.
3: И вроде бы как бы и дорожная компания сэкономила на вибропрессе вот это, да?
2: Естественно.
3: То есть ножками.
2: Конечно.
3: Трамбовал
2: все. Все так и есть, конечно. Человек подрезает вас без поворотника, влезает в ваш ряд. Вы что думаете, что он просто наглый? Какое-то плохое слово с нами ставьте.
3: Не думаем, мы просто знаем, что он возит BMW.
2: Вот. А он нет, он же вас оберегает. Потому что впереди машина едет явно перед вами. Но она явно же без катализаторов едет. И он решил все снюхать за вас, понимаете? Через фильтры BMW понюхать это решил сам перед вами.
3: Ну, конечно.
2: У него-то нет такого. У него-то прямоток Акропович. Ну, написано Акропович, купленный Стингер 2500.
3: На самом деле Акропович.
2: Да, вот это все. Понимаете, это хорошие люди на самом деле. Вот это, которые во время пробки, вот эти люди, которые на перекресток выезжают.
3: О-о-о,
2: и стоят что? Там, когда у вас зеленый горит, вы им в бочину светите.
3: На вафельной разметке он стоит,
2: да.
3: Причем. И такой говорит, да куда я денусь? Вот так,
2: а вафельная разметка, да. А почему? Потому что именно он там стоит. Там даже разметки нет. Понимаете? И вот эти все люди, они как бы помогают, говорят, не торопитесь. Посмотрите,
3: а вот те, которые, помнишь, такие классные есть такие, которые вот так вот стоит на светофоре, на красном свете. Стоит, у него и поворотник не включен, все нормально. Ты за ним встал, думаешь, сейчас прям поедем.
2: А он такой, жизнь у тебя скучновата, друг.
3: Загорает зеленый, включает поворотник.
2: Раз, ай, хорош.
3: Ай, ну что ты. Хотим... И кто вот он после этого? Вафельная разметка?
2: Мы передаем им всем большой привет, ребят. Потому что вы помните, что если бы не они, не было бы и нас. Возможно. С вами лучшее утреннее шоу на планете Земля. Доброе утро, ребят. С вами
4: утро.
2: Мощно. Давайте, друзья мои, вместе с вами поднимем головы. Дождь, он рано или поздно пройдет. Надо. Выходные были плотные, мощные. Чем занимались, пишите. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8.
3: Мы тоже расскажем с Альбертом. Сгоняли кое-куда.
2: Я вам потом еще все подробности расскажу, кстати говоря.
3: Да, мне еще интересно, как ночь прошла, Альберт.
2: О, да, ночь там была интересная, конечно. Все, в общем, расскажем, друзья мои. Речь пойдет про жизнь в палаточном кемпинге на одну ночь. Ладно, друзья, что хочется сказать. Впереди у нас с вами сегодня. Сегодня бизнес-класс, рубрика, куда приходят бизнесмены, делятся своим опытом. Сегодня мы с вами обязательно пробежимся по новостям в этом часе утромани и в ближайшее время историческая справка. А с вами сегодня Фарид Галимов напротив меня.
3: И Альберт Кузяхмедов
2: напротив меня. Поэтому лошади запрягаем, в бочину даем и говорим «Алло, погнали!»
5: Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Реклама на БИМ-радио.
7: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
8: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
9: С
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
10: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
11: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
12: Я, Айдар Самигулин, приглашаю всех на праздник строителя. Ждем вас 8 и 9 июля в Дворце единоборств. С 10 до 17.00 вас ждут конкурсы, призы и подарки. Знакомство с новыми технологиями в ремонте и инструментами от различных производителей. Два дня гарантированного хорошего настроения и праздника.
13: Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
14: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
15: Мам, а я принцесса?
16: Конечно.
15: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
16: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
15: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
17: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
18: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
19: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
18: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
20: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
21: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-44-741, 16+.
22: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
23: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
24: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
25: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: 9 этажа и выжил! Потом, правда, умер, когда до земли долетел. Да ну! Все у Пилявых!
1: Спонсор программы ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Историческая справка.
6: Вот, а потом он говорит... друзья мои, 6 июля сегодня. Это историческая справка. Вот, в общем, потом тебе расскажу, как я этот аэрогрыль швырнул.
7: Уже?
6: Нет. Ну, я грузу расскажу тебе потом.
7: Ладно.
6: Ладно, друзья мои, значит, смотрите. Сегодня 6 июля. Как всегда, мы вам сейчас расскажем все, что мы знаем про этот день. Я знаю, мы много, и традиционно начнем с праздника. Потому что сегодня праздник людей... У них огромное количество работы, потому что мы с вами не ходим никуда лечиться, а просто приходим, когда уже нам плохо. Сегодня Всемирный день кардиолога, друзья мои.
7: О, ребят, поздравляем.
6: Вообще, современную медицину очень сложно представить без кардиологов, потому что вообще, если посмотреть на ту, ну, на статистику смерти, если вам вдруг кажется, что там люди чаще всего там умирают от того или от иного, ну, то есть это в голове может быть какой-то стереотип, то если вы посмотрите, вы сильно удивитесь, потому что инсульт и инфаркт у нас стабильны на первом месте чуть ли не по всему миру. Поэтому сердечко надо, конечно, закалять. Видел, кстати, там...
7: Согласен.
6: Показывали, значит, была такая история, что те, кто занимается спортом, именно там, например, физкультурой, давайте еще правильно называть вещи своими именами, потому что спортом заниматься, это вот это изнурительно сложно, когда ты на пределе своих возможностей, особенно если профессиональный спорт. Если
7: профессиональный спорт — это не про здоровье, 100%.
6: Конечно. А если вы занимаетесь физкультурой, это тот же самый спорт, просто он более щадящий, и он на пользу организму нацелен. Там, если посмотреть, то люди, которые всегда занимаются какими-то нагрузками вроде бега или чего-то активного, у них, оказывается, качается сердце, потому что объем крови большой переливается. Если у вас сердце здоровое, если врач разрешает, этим самым вы занимаетесь, вы себе просто продлеваете жизнь, потому что сердце становится натренированным.
7: Не зря же говорят, движение – это жизнь.
6: Абсолютно верно.
7: Да.
6: День финансовой службы МВД России.
7: О-о-о.
6: Это бухгалтеры, экономисты, финансисты, другие специалисты финэкономических подразделений одной из самых крупных силовых структур страны.
7: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
6: Да, бухгалтер, младший лейтенант.
7: О, сегодня день архитектора.
6: Фарид, поздравляю вас.
7: Нет, я не архитектор, мне брат родной архитектор, надо поздравить. И, кстати, главный архитектор города надо тоже написать, поздравить.
6: Всех поздравляем, друзья мои.
7: Да, может, нас слышит, да?
6: Да, во-первых, всех архитекторов.
7: Лисенсиар наш, главный архитектор нашего города.
6: Котлыбас.
7: Берембелен.
6: Мало того, и спасибо всем архитекторам, которые принимают участие в том, чтобы Татарстан и Казань, в частности, становилось все красивее и красивее в плане построек. Это, конечно, что-то невероятное происходит. Очень нравится. Всемирный день развития сельских районов у нас. Это, кстати говоря, проблема, вот говорят, в России нет деревень с деревнями там и так далее. К сожалению, инициатива эта появилась в ООН в 2024 году. Почему, к сожалению? Потому что в сельских районах проживает 80% беднейших людей мира, сообщает ООН. Вот, давайте посмотрим, кто у нас в сельской местности проживает. Там не всегда прям супербедные люди, я вам скажу, конечно, это интересно.
7: В общем, особенно если в богатые сабы съездить.
6: Ну, там же, понятное дело, поэтому и богатые вообще.
7: Да, там у людей сабы богатые в машине стоят.
6: О, и медлы, и твиттеры. Всемирный день поцелуя. Один из самых трогательных праздников в году в Великобритании появился. Короче, смотрите. В 19 веке люди поняли, что поцелуй — это не только проявление любви, но и важный элемент культуры. И, соответственно, мы день в календаре приготовили.
7: И важный элемент передачи микробов.
6: Конечно.
7: От человека к человеку.
6: Ну, это вы таким образом, кстати говоря, ну, нарабатываете, между прочим, свой...
7: Прокачиваете свой иммунитет.
6: Да, понимаете, это вот как... Понимаете, вот есть же дети, которых от всего оберегали в детстве, потом они идут в садик и сразу болеют, потому что не подготовлены.
7: Моментально, да?
6: Понимаете?
7: Да?
6: А есть есть родители, которые говорят, ну, хочешь ползать, пусть ползает. Ну, хочет и собачий миск попить. Ну, пусть попьет, ничего страшного не будет.
7: Да, соседи, дочка, они, знаешь, у некоторых переживают. А, ты что, нельзя, надо помыть сначала ягоды. Нет, это из куста рвут и едят, как мы в детстве.
6: Да, и потом меньше болеют. Удивительно, на самом деле, но интересно. А, что у нас в других странах происходит? В Финляндии у нас праздник лета и поэзии. День Эйно Лейно. Это автор лирических стихов. Эйно Лейно, вот честно, вы и назвали.
7: В Казахстане день столицы Астаны. Государственный праздник.
6: Астана.
7: Астана, она же Нурсултан, она же Астана.
6: Ну, Нурсултан Абишевич, все знают.
7: Кстати, у него сегодня день рождения.
6: Да что, серьезно? Ну, мы об этом сейчас поговорим попозже. День памяти Яна Гуса в Чехии. Это великий чешский проповедник, философ и ключевой идеолог чешской реформации. Давным-давно, это было в 1415 году еще.
7: Это первая, кстати, страна, ну, другая страна, куда я отправился в своей жизни.
6: Да ты че?
7: Чехия, да.
6: Так сильно пиво хотел. Фестиваль Сан-Фермин в Испании. Зрелищный праздник, многотысячные гуляния, уличные путешествия. Ну и, конечно же, Энсьеро. Это бег от быков по узким улицам. Наверное, видели. Ребята
7: это
6: бегут.
7: Это сумасшествие.
6: Быки их сносят. От 1 до 3 миллионов туристов съезжается на это все дело посмотреть.
7: Смотри, в США сегодня день чехла от зонта. У них даже такой праздник есть. Да, то есть есть зонт, а есть чехол.
6: Правильно, о чем мы все время забываем. Правильно, так и должно быть. В Литве день государства сегодня. Вот. Поздравляем вас. Всего наилучшего пожелаем. И перейдем к нашему любимому народному календарю. И сегодня Аграфена Купальница.
7: Да. Ну, канун Иванова дня, кстати.
6: Во-первых, Аграфена — это, конечно же, мученица. Она известна в русской традиции как Аграфена. Вообще была Аграфена. Ну, Аграфена, она известна у нас. Вообще там она немножко по-другому называлась. Но неважно абсолютно. Еще в юность посвятила себя служению Богу. Отказалась от замужества. И во времена гонений на христиан при императоре Валериане была схвачена. Пытки. И скончалась, к сожалению, от ран. Мы ее поэтому и помним.
7: Смотри-ка, дата, оказывается, считалась открытием купального сезона, началом подготовки к одной из главных мистических ночей года, ну, Ивана Купала.
6: Представляешь? Да,
7: а мы в детстве уже чуть ли не в мае начали купаться.
6: Есть такая, да, есть такая штука, но мне кажется, потому что, возможно, это зародилось туда, ближе к Уралу и к Сибири,
7: может
6: там
7: быть,
6: чуть попозже. Значит, в народном сознании Аграфена Купальница, Иван Купала, Петр и Павлы, они слились в один такой большой праздник, вобравший и христианские традиции, и языческие. На Руси верили, что именно с этого дня купаться на реках и озерах. Почему? Потому что вода становится теплой и чистой. Вот что говорили.
7: Ну, есть еще традиция купание и баня, собственно. Кстати, баня тоже входит. Заготовка веников в этот день традиционно делали. Обедная каша. И, это, кстати, ячменную кашу готовили. И сбор трав, кстати.
6: И пишут, а купание на Аграфену — крепкому здоровью на весь год.
7: Вот.
6: Все, идите купайтесь.
7: Что нельзя делать? Ссориться и сквернословить — это, в принципе, всегда нельзя. Купаться в одиночку запрещено в этот день. Давать и брать деньги в долг. Ложиться спать до полуночи. И грустить, и унывать тоже нельзя.
6: Ну, а мы перейдем
7: мы не будем грустить.
6: К историческим событиям, которые произошли 6 июля. В 1325 году в Гранаде был убит эмир Исмаил I. Власть перешла к его сыну Мухаммеду IV. Это стало поводом для череды внутридворцовых заговоров. В общем, было, конечно, интересно у них там. Далее мы
7: смотри,
6: будем скакать сейчас. Ага.
7: 1415 год. Сожжен на костре лидер чешских протестантов Ян Гус.
6: Было такое
7: дело. Вот поэтому
6: дело.
7: Я день Яна Гуса у них сегодня память.
6: Да, именно об этом мы говорили. Так, ну а в 1535 году в Лондоне казнен Томас Мор. Это лорд-канцлер Англии, гуманист и автор «Утопии». Тоже была целая с ним история. К сожалению, такое иногда случается.
7: О, 1661 год. На правом берегу Ангары, напротив устья Иркута, основан Иркутск.
6: Прекрасный город. Очень хочется туда докатиться, потому что, ну, насмотрелся. И вообще, я понял, что я в Сибири мало был. Хочется вот в Сибирь побывать, Алтай, Карелия, естественно, Байкал.
7: Или, как говорят, пиндосы, Сайберия.
6: Вот, ну, это они пусть о чем хотят говорить. Кстати, по поводу пиндосов. 1785 год.
7: Да.
6: Конгресс США официально утвердил доллар в качестве национальной валюты, а сразу после Второй мировой, в нашем случае эта часть является еще и Великой Отечественной, которую мы помним всегда. Там, друзья мои, они под шумок предложили, ну а что? Ну а давайте тогда сделаем доллар такой всемирной валютой. Ну а что, да. У нас экономика хороша, мы заработали хорошо в Второй мировой. Давайте
7: всех обманем
6: так.
7: И сделаем.
6: И в итоге, ну, кстати, никто никого не обманывал, все согласились. Просто последствия не сразу все поняли, потому что думали, что мир, гуманизм, демократия. Потом,
7: да,
6: как выяснилось, рычаги давления. Вот, экономика растет только конкретно у одной страны, и она почему-то решила стать мировым полицейским. Ну, в общем, классика.
7: Да.
6: Кстати, напомню, вот именно с этим СССР и боролся. Если кто-то вдруг вдруг забыл. Если кто-то вдруг понимает, откуда пошла вообще холодная война.
7: 1803 год. Учреждена Санкт-Петербургская пожарная команда.
6: Да, это, кстати, важный момент, потому что до этого, ну вот, если вы смотрели хотя бы примерно, вот «Банды Нью-Йорка», если помните, там был такой момент, когда пожарные ребята, вот кто занимался тушением, они были частники, и они перед тем, как тушить, сначала две бригады подбегали, они дрались друг с другом.
7: Как «Банда Нью-Йорка», да, «Махач» сначала.
6: Да, ну вот я об этом и говорю, да, они дрались друг с другом, и только потом, кто победил, уже тушил пожар и получал деньги, собственно говоря. Такие вот были времена.
7: Дотушивал, точнее, знаете, как угольки, которые остались там. Там после люди драки. Есть, да.
6: Были. Так, далее мы перескачем сразу через несколько... стоп, 1885 год, пока не перескачем. Луи Пастер впервые в истории сделал прививку от бешенства. Ее получил 9-летний Жозеф Мейстер. Да, вот Луи Пастер старался, делал прививки, себе колол, Жозефу Мейстеру колол, чтобы в 2020-х годах говорили, что от этого какие-то есть последствия невероятные там и так далее. Но антипрививочники, это, конечно... Вы в курсе вообще, что антипрививочники зародились просто потому, что научное сообщество говорит, а знаете, говорит, такой прикол, мы сейчас все что угодно, вот антинаучную ерунду сейчас в журналы пустим, и это распространится. С этого и пошло. То есть просто разросся прикол до неконтролируемых состояний. И до сих пор это есть. Это удивительно просто. Ну да ладно. Значит, в 1912 году в России введено страхование от несчастных случаев и болезней.
7: О!
6: Это такой вехой в развитии соцзащиты. Пошло-поехало. Далее, значит, СССР.
7: А в Стокгольме в тот год открылись официально 5-е летние Олимпийские игры.
6: Хорош, конечно.
7: Прикинь, 1912 год.
6: В СССР в 1935 году ледокол Садко отправился в арктическую экспедицию исследовать глубоководные районы Северного Ледовитого океана. Уже тогда понимали, что эту зону надо исследовать. Сейчас за нее вообще это будет новая веха в развитии уже теперь мировой политики, потому что всем хочется Арктику заполучить. И, кстати говоря, если вдруг кто не понял, почему Трамп сначала хотел присоединить Канаду, после чего у него с Гренландией не получилось. Извините, что политическую повестку просто это очень сильно совпадает. Она, в общем, человек хочет как можно быстрее выйти туда, к Арктике, потому что, говорят, там огромные залежи, там нефть, там газ, говорят, надо это все исследовать, и, соответственно, кто этим будет управлять, да, если не все страны. Там сейчас все за это борются, но проблема в том, что единственные атомные ледоколы, которые активно действуют и абсолютно не видят препятствий, только наши. Здесь мы впереди планеты все абсолютно точно.
7: 100%. Атомные, тем более, да.
6: Собственно говоря, да. Далее, 1945 год. Начата операция «Скрепка». В США вывезли немецких ученых, работавших на нацистский режим. Теперь
7: Именно ядерщиков ученых.
6: Теперь немножечко подробностей. Вообще, США так и делали. Они вывозили. Они мало того, что вывозили, они еще и давали им условия при этом, при всем. И многие, те, которые совершали преступления, не получили наказание, потому что они
7: очень многие, благодаря США.
6: Мало того, разработка вот Фау-2, которая активно там, по-моему, вот я забыл, как фамилию ученого, но я думаю, сейчас вы мне напомните. В общем, этого ученого, разработавшего ракет, которую бомбили Великобританию, он как раз уже был там, как же эта ракета называлась, Сатурн, что ли. Ну, короче говоря, на этой ракете в итоге американцы и полетели в космос. Если я правильно помню, вот даже на Луну. Но это, возможно, я ошибаюсь. В чем суть? На самом деле, доходил до того, что они классно жили, невероятно себя чувствовали и так далее. Тем временем СССР, например, тоже забирал себе ученых. Например, из знаменитого отряда 731, по-моему, да, из, ну, тот страшный отряд, который занимался страшными вещами против китайцев, они, кстати говоря. И вот, и СССР тоже брал. Только получили эти ученые у нас, по-моему, лет 20 или 30 лагерей. Конечно, СССР все, что надо взять, они взяли, понятное дело. Но никто им не давал ни довольствия, никто не давал им карьеру. С ними обращались как с военными преступниками. Ну, вот в этом и вся наша разница. Так, и в завершении буквально 1957 год, Ливерпуль, встреча Джона Леннона и Пола Маккартни, и началась история The Beatles с этого момента. Далее, в 1997 году столица Казахстана официально перенесена из Алма-Аты в Акмалу, ныне Астана. Астана много раз переименовалась, надеюсь, больше этого у них не будет.
7: Причем Астана переводится как столица.
6: Отлично. Быстренько по дням рождения. Итак, сначала великие. Кого уже с нами нет?
7: Николай Первый, Павлович.
6: Мы поздравляем.
7: Да, день рождения был бы. Также Алексей Иванович Путилов. Тот самый Путиловский, помнишь, за предприятие-то?
6: Естественно.
7: Да, вот он тоже. Кто еще? Марк Шагал.
6: О, как интересно.
7: Русский, француз, художник еврейского происхождения.
6: Фрида Кало, мексиканская художница, известная автопортретами, 1907 года рождения. Обязательно изучите ее биографию. Невероятный человек, конечно,
7: Нэнси Дэвис Рейган, супруга
6: того самого.
7: Самого Рейгана, самого там.
6: Давайте посмотрим, кто родился и все еще с нами на одной планете. Во-первых...
7: Нурсултан Абишевич Назарбаев.
6: Ну, поздравляем, да, это раз. С 1990 по 2019 руководил страной, руководил Казахстаном, естественно. Далее, Сильвестру Сталлоне 80 лет.
7: Ничего себе, представляешь?
6: 80 лет. Поздравляем от всей души, наше детство, Рокки Бальбоа, все дела.
7: Юрий Маликов, 83 года исполняется.
6: Тоже поздравляем.
7: Папа Маликова.
6: Угу.
7: Тамара Синявская.
6: 51 год.
7: Супруга, собственно, этого.
6: Понял.
7: Да.
6: 50 лет, 51 год исполняется 50 Cent. Настоящий Кёртис Джеймс Джексон. Третий американский рэпер, актер и продюсер. Невероятно богат. Роман Широков, российский футболист, отмечает сегодня 45-летие. Обладателю кубка и суперкубка УЕФА, на секундочку. Ну и на этом, пожалуй, все.
7: Да?
6: Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Ну а мы об этом с удовольствием расскажем. Доброе утро.
7: Доброе.
1: Историческая справка. Реклама на БИМ-радио.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Я Айдар Самигулин. Приглашаю всех на праздник строителя. Ждем вас 8 и 9 июля в Дворце единоборств. С 10 до 17.00 вас ждут конкурсы, призы и подарки. Знакомство с новыми технологиями в ремонте и инструментами от различных производителей. Два дня гарантированного хорошего настроения и праздника.
13: Бесплатный, без возрастных ограничений.
14: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
15: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Частным

0: Скорее позвони 09388.
1: АО «Уфанет». Не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план «Уфанет 2000» предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Дым Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Соцсети могут прилечь. А Бим Радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах. Не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.
2: Прогноз погоды на Бим-радио.
3: Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» ООО «Клиника Кузляр».
4: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Самый точный прогноз погоды только на Бим-радио. Сейчас вам расскажем реально все. Фарид, будьте любезны.
7: Поехали. Да, Яндекс.Погода говорит, что сейчас плюс 20 градусов в Казани. Идет дождь. Продлится он, кстати, недолго. Он уже в 7 утра должен... вот сейчас идет. Ну, ближе к 8 он закончится, как будто бы. И так. Потом будет яркое солнце, друзья. Плюс 27 будет сегодня. И уже дождя как бы не будет до вечера. Прекрасно, вообще замечательно. 7 июля утром плюс 23 солнце. Днем плюс 25, 2 капли обещают. Вечером плюс 22 и тоже солнце. Ну, такая приятная погода. В среду, 8 июля, дождя вообще не намечается. Плюс 27 будет у нас максималка. А в четверг 29. Жара и солнце тоже... дождя тоже нет. В пятницу тоже дождя нет, 27. В субботу, вот в субботу, 11 июля, с утра до вечера дождь.
6: Интересно, конечно.
7: Обещают. Но это еще, сами понимаете, может все скорректироваться, поэтому пока не факт.
6: Очень сильно вообще пока у нас дождливое лето, да?
7: Смотрю на карту осадку, прям такое пятно такое, вот это вот, то, что сейчас идет дождь. О, смотри, солнце вышло. Класс.
6: Солнце вышло.
7: Вон, солнышко, я шай, мотор, рахат.
6: Солнце рахет. Вышло.
7: Но мы сейчас прям по центру этого.
6: Ну и ладно. Можем себе позволить, черт побери,
7: да?
6: Как говорится.
7: А, нет, уже не позволить, все нормально. Все, заканчивается.
6: Что?
7: Класс.
6: Дождь заканчивается или что?
7: Все, заканчивается, да, дождь будет.
6: Сегодня не будет дождя?
7: Все, все
6: отлично.
7: Больше
6: тогда
7: не будет, отмена.
6: Все тогда, ладно, пока у нас дождя нет, мы быстренько разыграем билеты пригласительные на вечеринку «Мы из 90-х».
0: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
2: «Мы из 90-х».
6: Information на правах рекламы. Ладно, информация на правах рекламы. Это на всякий случай, чтобы законы не нарушать. Бим-радио представляет вечеринку 10 июля, пройдет, которая уже через 4 дня. Это «Мы из 90-х».
7: Да.
6: Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Живая музыка, конкурсы, подарки. А если прийти в образе из 90-х, можно выиграть крутые призы на ведущий вечера. Альберт Батанин. Лучше именно земле у человечка. 10 июля, 20.00, ресторан «Максимилианс». Красота, эмоция и, конечно же, то самое потрясающее время, когда мы были молоды, дерзки и финдиперсовы.
7: Да.
6: Ну что ж, а теперь мы разыграем туда, как и всегда, парочку пригласительных по одному в руки, двоим. Сейчас в «Макс» надо будет писать правильные ответы. Номер знаете. «Бим» сообщение. Плюс 7 9 2 7 2 4 2 102 8. Что необходимо сделать? Фарид задаст вопрос.
7: Который мы отдадим, кстати.
6: А, давай сегодня, пусть будет это 6-7. 6-7.
7: О!
6: Сейчас все дети меня должны полюбить.
7: Как-то
6: ребята, я с вами.
7: Как-то мороженое?
6: Да не мороженое, к сожалению, не мороженое.
7: А есть такое мороженое?
6: Я в курсе. Ну, а давайте, в общем, все. С вас вопрос, нас ответы. Можно писать либо вариант, либо первый, второй, третий, как вам удобно. Самое главное, друзья мои, быть 6-7. Пожалуйста, Фарид,
7: да.
6: Вопрос.
7: Ребят, простейший вопрос. Продолжите четверостишие из песни 1990 года группы «Комбинация». Итак, начало было такое. Я играю на балалайке. Это самый русский инструмент. Я мечтаю жить на Ямайке. И вот дальше три варианта. Там живет особый контингент. Второй вариант. На Ямайке балалайк нет. Третий вариант. Научусь играть на банджо я в момент.
6: Нормально,
7: вот пишите,
6: конечно.
7: Первый или второй или третий вариант. 1, 2, 3, пишите, все.
6: Все.
7: Просто.
6: А кто будет 6-7, получит сейчас пригласительный, естественно, на куда? Все верно, наш вечеринку мы из 90-х, по одному в руки. В общем, пишите, мы вернемся и сейчас и с вами. И сразу правильный ответ расскажем и победителей,
7: да,
6: покажем.
7: Да.
2: Мы из 90-х.

0: Так, ну я уже не знаю, если после этой подсказки не будет правильных ответов, то, конечно, будет их полным-полно. Где-то
1: 2 миллиона где-то правильных ответов пришло.
0: Да, примерно. Это примерно только, ребята. Поэтому прямо сейчас давайте перейдем к правильным ответам.
2: Утромены сделают твое утро.
0: А мы здесь, давайте. Ну, в общем, естественно, парень, ну, правильную строчку дай нам, пожалуйста.
1: И, конечно, отрывок из песни American Boy, группа комбинация звучит так. Я играю на балалайке, это самый русский инструмент. Я мечтаю жить на Ямайке,
0: балалайок нет,
1: вариант номер 2.
0: Четко.
1: И, ребяточки, у нас две победительницы сегодня, представляешь?
0: Ой, да ты что?
1: Да, первая, вернее, как бы она не первая, она была шестой как раз. Пятая, шестой же у нас мышцы выходили?
0: Шестой, седьмой.
1: А, шестая. Первая, говоришь, первая и шестая, это была Екатерина Мусатова.
0: Поздравляем от всей души.
1: Екатерина, поздравляем, вам достается прекрасный билет на нашу вечеринку «Мы из 90-х». И седьмой была некая Джулия.
0: Джулия!
1: Номер телефона, к сожалению, здесь не указан, но не на аватарке. Такие ножки такие в туфельках. Лошадь. И букет
0: нет?
1: Цветов.
0: А, все, извините. Такие,
1: все, я закрепил их, да.
0: Все,
1: Джулия
0: супер.
1: И Екатерина Мусатова. Девчонки, вы получаете по одному пригласительному на нашу вечеринку.
0: Вот ты говоришь, на аватарке у них что-то было. Я предположил, что это лошадь. И, возможно, люди скажут, что, Альберт, оскорбляешь девчонок? Нет, конечно. Просто потому, что перед глазами новость невероятно. В России наблюдается резкий рост продаж лошадей, что связано, как пишут, с нехваткой топлива. За последний месяц некоторые продавцы успели продать или зарезервировать по 7 или даже 8 лошадей. В то время как ранее одна лошадь могла ждать своего нового хозяина в течение 2-3 месяцев, сообщают СМИ. Но выяснилось, что содержание лошади обходится значительно дешевле, чем постоянные расходы на бензин для автомобиля.
1: А, да?
0: Ну, что-то я не подумаю. Ну, вот, ну,
1: окей. Нет, нет, нет, нет, ничего подобного.
0: В среднем мы выяснили в месяц, что где-то на бензин тратится 15 тысяч рублей. А, нет, подожди, даже не на бензин. Стой, вру. Это 15 тысяч рублей в месяц. Это вообще полностью автомобиль содержать стоит приблизительно, если мы берем целый год. Недавно только выяснили. Что-то я не думаю, что содержать лошадь стоит намного дешевле, чем автомобиль.
1: Я, Альбертик же, мы ходили на ипподром на Казанский покататься на лошадке.
0: Да.
1: Я вопрос задал там, а чем эта лошадка? Бла-бла-бла. Одно вот это конноместо, скажем так, вот это стоило 60 тысяч в месяц.
0: На секундочку.
1: Аренда там.
0: Это без еды.
1: Я не знаю, еда там входит его, но 60 только аренды, представляешь, только место вот этого.
0: Конечно.
1: Так что содержать лошадь нифига не дешевле машины. Ну, поверьте мне.
0: Ну, а если вы думаете, что у вас частный сектор, я где-нибудь его там поставлю, вот у меня травку вычипать, мне даже не надо будет газон стричь, то, ребята, мне тоже к вам будет много, много интересно, потому что все это надо будет увозить, содержать, держать. Нет, мне кажется, это все полная, конечно, такая ерунда абсолютно. Вот. А вчера, кстати, было так обидно. Я вчера вот заправился на одной заправочке. Вот, в Дубезах. Вот я заправлялся. Там есть такая небольшая заправочка такая.
1: А,
0: вот, заправился, да. Там,
1: туда заехал,
0: там, да? Чуть-чуть дороже, но такой ценник, ну, такой приемлемый, скажем так. Все, 95 заправил, все нормально, все, ну, и все, доехал, все, машина, все хорошо, едет, все замечательно. Вот как же было обидно, когда по трассе проезжают две огромные заправки, и там везде есть бензин, и нет очередей. Я такой,
1: да что ж такое?
0: Ну, в городе, конечно, в этих заправках я, к сожалению, бензин не вижу, вот на трассе все. Причем по цене-то то же самое, что и было, даже без наценок. И было, конечно, даже немножко обидно. 300 рублей я лишний переплатил, конечно, за свои 49 литров.
1: Ну, ничего страшного.
0: А, кстати, ограничений тоже не было, вот тоже. Бывает, да. Надеюсь, скоро эта проблема вообще нас покинет.
1: Ты же в Дубьязах заправлялся. Да. Будем уверены, что это экологически чистый бензин ты заправил.
0: Естественно.
1: С чистым воздухом, понимаешь?
0: Конечно.
1: Поэтому 300 рублей за экологию ты добавил просто.
0: А то, что касается лошадей, не знаю. Мне кажется, что просто люди жиры бесятся. Они говорят, а вам зачем лошадь? Ну, сейчас же бензина проблемы. Да, да, да. А вы паспорт покажите. Вы не из Татарстана случайно?
1: Нет.
0: Какая у вас лошадь красивая. Мощная такая красивая, мясистая такая лошадь. Дайте-ка ее сюда. Ну-ка, подведите ее сюда. Дайте я немножко чмокну, немножко укушу ее за бочок. Можно немножко? И все такие коневодные присмотрят. Что происходит? Вы кто? А зачем вам скаковая лошадь? Что вы тебе будете делать? Какое сейчас сделаем? Подождите. Потому что, понимаете, можно купить скаковую лошадь и продать на мясо, мне кажется. Если нас сушит лошадь, я извиняюсь.
1: Кстати, на фоне этой проблем с бензином резко это возрос спрос на автомобили электрические, гибридные.
0: Ну,
1: прям народ ринулся покупать.
0: Прям ринулся, кстати, да, я слышал очень сильно. Сейчас очереди же везде сейчас.
1: Да.
0: На них обязательно.
1: А Марат нас спрашивает, а что мы делали в Дубьязах?
0: А вот мы ответим вам чуть-чуть попозже.
2: Шоу «Утро мэны».
3: А я думал, сова.
0: На правах рекламы, друзья мои, информация о спонсоре шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Лето – это время отдыха. Зачем ехать куда-то далеко, если лучший отдых может быть у вас дома? И компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Перголы для стильной тени, чтобы летний вайб не зависел от погоды. Купели, чтобы расслабляться так, будто вы на дорогом спа-курорте. Только в тапочках и их у себя во дворе. Сезон отпусков и теплых вечеров – это время кайфовать, а не искать, куда ехать. Перголы, маркизы, купели от «Стел». Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5 5-174-174. Ну, а мы участников «Утромани» встречаем и скоро поиграем обязательно.
2: Реклама на Бим-радио.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
5: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Я Айдар Самигулин. Приглашаю всех на праздник строителя. Ждем вас 8 и 9 июля в Дворце единоборств. С 10 до 17.00 вас ждут конкурсы, призы и подарки. Знакомство с новыми технологиями в ремонте и инструментами от различных производителей. Два дня гарантированного хорошего настроения и праздника.
7: Вход бесплатный, без возрастных ограничений. Станет

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73-0+.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк.
1: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
2: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
10: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Первым делом сначала к сообщениям слушателей. Ирина пишет: начиная с авторынка и до Чуйкова не работают светофоры. Какой же кошмар, это очень жаль. Надеюсь, скоро починят. Спасибо большое, Ирина. Благодаря вашему сообщению. Сейчас мы передадим, все услышат. Нужные люди обязательно услышат. Далее, значит, друзья мои.
2: Три балла всего лишь.
1: Продам комплект ГБУ. Было смешное сообщение.
2: Да, я тоже видел.
1: На самом деле, действительно. Так, теперь смотрим по пробочкам. Три балла действительно местами. Затруднение гвардейское. Лидирует по пробкам от Адели Кутуя до Ершова 14 минут. Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до Натана Рахлина 10 минут. Улица Мира от Парковой до Сибирского тракта это Дербышки 9 минут. Это крупнейшие пробки. Мосты там свободны. Что по ДТП? А по ДТП это
2: два движения на Мамадышке как раз.
1: И это раз. И второй как раз таки на Ершову в сторону Гвардейского, на этом перекрестке, который там потряс Лумумбы, Ершова, Гвардейского. Вот это все огромная вот эта вот штука. Третья еще из ДТП это перед улицей Ломжинской. Здесь едете в сторону Южного и Меги в том направлении. Вот до Ломжинской доезжаете, и в правом ряду там ДТП. К сожалению, задержка есть. Ну, а так потихонечку, маленечку, конечно, все двигается. Но берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Ну, а мы к вопросам перейдем прямо сейчас.
3: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» — ИП Саттарова Эльвира Гакилиевна, салон напольных покрытий «Квикстеп». Ищите напольное покрытие. Ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин «Квикстеп» на Альберта Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. 245-21-50. «Квикстеп». Ну, а мы сегодня хотели бы вам представить участника.
2: Да.
1: Но, к сожалению, участника рядом с нами нет. Но это означает только одно, что мы сейчас поиграем со всеми нашими слушателями. Поэтому берем телефон и в мессенджерах начинаем отвечать по номеру плюс 792-72-42-28. БИМ-сообщение. Будем задавать вопросы. Вопросы будут такие вот. Фарид для них тоже, кстати, вопросы эти не видел.
2: Да, вот. Я их не видел.
1: Поэтому мы готовились. И вот сейчас будем задавать. Вопросы будут интересные. Вопросы будут, ну, такие, на подумать немножечко. Но давайте лучше один раз услышать, чем 100 раз услышать мы на радио. Поэтому давайте начнем. Первый вопрос. Внимание, погнали.
3: Утромани.
1: Описывая удирающий к своим немецкий самолет, Евгений Бублик сравнивает шлейф пара из пробитого радиатора с ним. Назовите его двумя словами. Ну вот представьте себе, вот немецкий самолет удирает, Евгений Бублик его поразил, у него из пробитого радиатора идет шлейф пара, и с чем-то он вот это все дело сравнивает. Причем очень мощный символ. Ну представьте, он удирает, он, подскажу, сдается. Вот сейчас посмотрим, кто же у нас там будет первый. Кто же отгадает это? Здесь есть какие-то предположения вообще
2: смогут? Кто погуглит очень быстро.
1: Ну и ладно, пусть.
2: Ну да.
1: Это
2: да,
1: все
2: да.
1: На вашу совесть, ребята, если честно. Бог вам судья. Да, пожалуйста. Ну и, естественно, чайный пакетик, пишет Эльвир.
2: Вот. Ну, Евгений предположил.
1: Вы же на наш вопрос отвечаете, да, Эльвир? Ага. Просто на всякий случай уточню.
2: Евгений предположил, что это пар вот этот.
1: Что?
2: Пукательный пар.
1: А, из всех вариантов ты именно это, да, решил прочитать?
2: Но он его пока ответил. А вот.
1: Но на самом деле много уже правильных ответов. Действительно, люди пишут флаг. Флаг непростой. Вот Дмитрий был самый первый. Естественно, белый пар из радиатора очень похож на белый флаг. Естественно.
3: Утромены утроманят.
1: Отлично. Да, мы продолжаем, друзья мои. Отлично справились с первым вопросом, с небольшой моей подсказкой, но в целом вообще, конечно, молодцы. А, какие, да?
2: Какие?
1: Как же выглядит шикарно.
2: Что?
1: Не выглядит шикарно. Какие прекрасные сравнения дают. Я вот что хотел сказать.
2: Да.
1: Иногда тороплюсь. Зачем-то. Зачем? Непонятно. Хорошо. Итак, дамы и господа, следующий вопрос будет звучать прямо сейчас.
2: На 500 рублей.
1: Да. Вопрос. Кстати, этот вопрос будет посложнее, будет неожиданный, но мне очень понравился. Внимание. По легенде, изначально она... должна была выполнять простой, вот Дмитрий был самый первый, естественно, белый пар из радиатора очень похож на белый флаг, естественно.
3: Утромены. Утроманят.
1: Отлично. Да, мы продолжаем, друзья мои. Отлично справились с первым вопросом, с небольшой моей подсказкой, но в целом вообще, конечно, молодцы. А, какие, да?
2: Какие?
1: Как же выглядит шикарно.
2: Что?
1: Не выглядит шикарно. Какие прекрасные сравнения дают. Я вот что хотел сказать.
2: Да.
1: Иногда тороплюсь зачем-то. Зачем? Непонятно. Хорошо. Итак, дамы и господа, следующий вопрос будет звучать прямо сейчас.
2: На 500 рублей?
1: Да. Вопрос. Кстати, этот вопрос будет посложнее, будет неожиданный, но мне очень понравился. Внимание. По легенде, изначально она должна была выполнять функцию своеобразных вопросов.

0: Хорошо. Итак, дамы и господа, следующий вопрос будет звучать прямо сейчас.
1: На 500 рублей?
0: Да. Вопрос. Кстати, этот вопрос будет посложнее, будет неожиданный, но мне очень понравился. Внимание. По легенде, изначально она должна была выполнять функцию своеобразных ворот для гостей выставки в Барселоне еще в 1888 году. Mm-hmm. Однако от этого проекта отказались, ну и она не стояла в Барселоне. Она потом стояла уже во Франции. Соответственно, назовите ее двумя словами.
1: Я догадываюсь.
0: Я думаю, что многие догадались, и это вот триумфальную арку предположил Виль,
1: да.
0: И это было очень хорошее предположение. И
1: я тоже думал, триумфальная
0: арка, и так далее. Елисейские ворота, арка, слушайте,
1: да, сколько... Даже Эйфелеву башню написали.
0: И среди всего вот этого, вот Маня нам написала Эйфелева башня, она первая написала из того миллиарда сообщений, который сейчас пришел. Спасибо, сейчас с нами играете, это весело. И Маня, кстати, оказалась абсолютно права, потому что правда, это Эйфелева башня,
1: ничего
0: друзья.
1: Ничего себе!
2: Утромены. Утроманят.
0: Значит, вообще...
1: Маник, это муж подсказал.
0: Но смотрите, идея в чем вообще? Это легенда. Именно поэтому я ее так и обозначил. Потому что изначально, ну, было предположение, что ее построят. Такая монументальная история, абсолютно огромная. Тем не менее, вот немножко факт-чекинг провел. Изучение документов выявило, что вообще сам Эйфель никогда не предлагал этот проект властям Барселоны. Но он мог и не предполагать. Потому что об этом просто могли поговорить. Могли просто разговаривать. Но напомню, что Эйфелева башня была построена ко всемирной выставке в Париже, которая прошла уже в 1889 году.
1: Слушай, интересно, так вот в истории так столько бывает различных интересных легенд. Вот как легенда, допустим, об автомобиле «Победа», помнишь?
0: Да, есть такая.
1: То есть есть легенда, что изначально это хотели назвать автомобиль «Родина». А когда Сталин сказал, и почем мы «Родину» продавать будем?
0: Да, хороший был вопрос.
1: И они поменяли название, как будто якобы, но говорят, это легенда все-таки была.
0: Но типа легенда хороша.
1: Да. Легенда классная.
0: Спасибо, вообще, что я напомнил. Еще один сейчас вопрос на злобу дня, как говорится. В одной азиатской стране по достижении 60-летнего возраста они начинают получать пенсию, эквивалентную примерно $450,
1: ого,
0: которая зачастую полностью уходит на еду. Это важный момент. Пара других их, как правило, дает преимущество. Назовите их. Это подсказка вам была. Пара их, вот о ком идет речь, как правило, дает преимущество в кое-чем другом. Ну, это, кстати, вообще, это такая подсказка странная. Короче, смотрите, если вкратце, азиатская страна, да, по достижении 60-летнего возраста они начинают получать пенсию $450 и зачастую полностью уходит это дело на еду. Вот, а дальше подсказка идет. Пара других их, как правило, дает преимущество в определенных ситуациях, в определенных...
1: Ну,
0: это уже написали.
1: Да, кто-то... Ну, животных предлагают многие.
0: Панда.
1: Либо же слоны.
0: Или слоны. Вот панда или слоны. Кого выбираете вы? Корова, Виль пишет. Как хорошо, что среди нас нет девочек, а то бы оскорбились, конечно. Панды или слоны? Панды или слоны?
1: Панды все-таки.
0: Ты считаешь, что панды?
1: Ну, почему нет?
0: А я вот хочу посмотреть на...
1: Там, оказывается, смотрители панд, они такие деньги неплохие получают.
0: Конечно. Но, кстати, на секундочку, панда, если что, это все-таки медведь. И
1: да, на секундочку.
0: Вот эти все милые...
1: И надоедливый причем медведь.
0: Я видел потрясающие видосики, когда, ну, в кавычках потрясающие, когда есть другая сторона монеты, когда панда нападает на смотрителя, а он, напомню, медведь. И там, конечно, смотрителю уже совсем сложно с этим справляться. Итак, дамы и господа, на этом все. Мы завершаем сейчас утромани. И нам осталось узнать, кто же в азиатской стране получает $450, которое все уходит на еду. Панды или слоны, слоны или панды. Открываем сообщение от Дмитрия. Видим там слово «слоны», и он прав!
2: Утромены утроманят.
0: Ну, конечно, ну,
1: а
0: конечно.
1: Вот, а вот то, что нам двух слонов подарили, ну, зоопарк это... казанский.
0: Вот, понимаете, это...
1: Там будет пенсия?
0: В моем вопросе пара шахматных слонов, как правило, имеет преимущество перед слоном и конем или парой коней, естественно, это раз. Во-вторых, слонам требуется около 100 килограмм еды в день.
1: На секундочку, да.
0: Их уже не отпустишь в дикую природу, потому что уже, извините, как говорится.
1: А вот такие 100 кило в день кормить, вот, ну, даже овощей. Это же реально много же.
0: Конечно, это очень много, это же собрать надо. Наши-то слоны на пожизненном обеспечении, они все.

0: там и они не пропадут. С учетом того, что это подарок государства, ну, да, одного. Да. Лаос Манда, Лаос же подарил или кто? Хороший вопрос, вот потом посмотрим.
1: Да, помочь.
0: Вопрос, кто подарил двух слонов Татарстану? Я думаю, что на пожизненном обеспечении все будет хорошо. Друзья мои, вот так вот весело и задорно мы задаем вопрос. Сегодня это были непростые вопросы, специально для вас. Здесь вопрос попроще, здесь весело, здесь шутки, смех, прибаутки. Ну и, конечно же, возможность заработать денежку. Приятную, классную. Поэтому приходите обязательно, повеселимся в эфире, позадаем вам вопросы. Вы знаете прекрасно, как и где оставлять заявку. Если нет, напишите, мы вам пришлем все данные. На этом все. С вами была наша самая любимая утренняя игра.
1: Старый
0: Лигани. Сейчас, да.
2: Утро мании. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering. Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России предлагают ввести обязательную медиацию при расторжении брака. Если супруги намерены развестись, им предстоит консультация со специалистом. Он поможет взглянуть на ситуацию спокойнее, найти точки соприкосновения и, возможно, сохранить семью. В роли медиаторов могли бы выступать опытные юристы, например, бывшие судьи, прокуроры или следователи. С 2027-28 учебного года во всех вузах станет обязательным курс «Русский язык как государственный». В рамках дисциплины студенты изучат правовые нормы, определяющие применение русского языка в различных профессиональных областях. От академических планов к ностальгическому настроению. В Казани пройдет легендарная вечеринка «Мы из 90-х» от Бим-радио. 10 июля ресторан «Максимилиан» снова соберет всех, кто помнит лучшие хиты 90-х. Яркие образы, подарки, музыка и танцы до позднего вечера. Бронь столов на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
4: Утромены сделают твое утро.
0: 8:04. Мы именно в это время подумали и поняли, что надо вам кое о чем напомнить, что случится через 4 дня и о чем мы уже мечтаем невероятно. Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». Хиты, под которые танцевали, влюблялись в 90-е, живая музыка.
1: Конкурсы и подарки.
0: Приходите в образе из 90-х и выигрывайте крутые призы.
1: А кто же ведущий этого вечера?
0: Оливер Баканин! 10 июля, 20:00, ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+. Ждем, друзья.
2: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
4: ТТС.
5: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
6: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Я Айдар Самигулин. Приглашаю всех на праздник строителя. Ждем вас 8 и 9 июля в Дворце единоборств. С 10 до 17.00 вас ждут конкурсы, призы и подарки. Знакомство с новыми технологиями в ремонте и инструментами от различных производителей. Два дня гарантированного хорошего настроения и праздника.
3: Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
4: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от двух годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 2120.
3: Акция действует до 28 июля.
5: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
6: Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с «Бим Радио». Подробности на maximilians.ru.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим Радио».

0: интересно.
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что «едва-едва» — это наречие, которое вводит шахматистов в ступор.
2: Цепелявых шоу, шоу, цепелявых шоу, шоу. Шоу цепелявых.
3: Спонсор программы ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
9: 8.13, время у нас и новость интереснейшая. Татарстан вошел в число лидеров по числу 100 бальников на ЕГЭ. 459 выпускников набрали 100 баллов.
10: Неплохо.
9: На первом месте, кстати, Санкт-Петербург. Там 914 выпускников набрали 100 баллов. А второе место заняла Московская область. Там их 836.
10: Вообще... А девочка-то, которая 500 баллов набрала?
9: Да, 400 набрала.
10: 4 предмета, все по 100. А, красотка вообще.
9: Вот, знаете, даже обидно немножко, потому что ну дети вот с 2008 года, даже если считать, когда уже плюс балл еще был, в 2007 году был пробный, к которому мы никогда и не готовились. Вот это, если честно, немножечко обидно вот мне сейчас, потому что нас отдали, можно сказать, на растерзание ЕГЭ, сказали, вот теперь вы будете сдавать вот так, и все. А мы вообще к нему, мы по факту к нему готовились, ну, я не знаю, с класса 9-го, может, 10-го. И что? И, а почему по этим баллам я поступал? Подождите, я только что понял, какая несправедливость была, алло! Если бы я сдавал обычный экзамен, возможно бы я и подальше, повыше, и на бюджет, может быть, даже поступил.
10: Ну да.
9: Интересно, конечно. Спасибо ЕГЭ за это. Очень приятно, кстати.
10: Все-таки я не... Меня, как говорится, уберег Всевышний от ЕГЭ. Я не видел, что это такое вообще.
9: Ну подожди, еще не вечер.
10: Ну это да.
9: Тем временем отпуск для родителей предлагают увеличить. 35 дней для семей с детьми и 42 дня для многодетных. Сейчас всем положено 28 дней, поэтому инициаторы считают, что родителям нужно больше времени на отдых. Браво, браво, да, супер, классно. Я еще тут слышал новость, кстати, филиграннейшую. Может быть, тоже вчера видели. Хотят убрать пошлину на регистрацию брака.
10: А, вообще убрать?
9: Да, то есть, чтобы ее вообще не было. Потому что эти 300...
10: А развод 50 тысяч, по-моему, увеличь, да?
9: Естественно, потому что 350 рублей за регистрацию брака пошлина, это огромная...
10: Слишком дорого, ты что?
9: Это огромная ступень, которую многие не могут перешагнуть. Не в силах, я бы сказал.
10: Поэтому не женится.
9: Да, именно поэтому, кстати. Я бы уже женился. Вот эти 350 рублей, оно, конечно, вот прям, если честно, упирается вот мне в кошелек. Кошельком задеваю, не могу пройти.
10: А сейчас, знаешь, люди скажут такие, так, тут пошлины нет, а вот потом, а вдруг я разводиться буду, а там 50 тысяч. Так лучше вообще не.
9: Опа! А вы об этом вообще думали, ребят?
10: Да.
9: Вообще. Все, да, давайте я предлагаю все законы проверять на Фариде. Да, на нашем слушателе тоже. Чуть обязательно. Что вы по этому поводу думаете? Это довольно-таки интересный, как говорится. Вот, а Наталья пишет. Доброе утро. Да, светофоры не работают с самого авторынка, но на перекрестке Амирхана Чуйкова регулировщики регулируют движение огонь, пишет, и пробка не собирается. Ведь могут, когда хотят. Наталья, я думаю, что после того, как прошел Асиан, и после того, как вся Казань выяснила, что никто вообще не разбирается в правилах регулирования перекрестка регулировщикам, я думаю, что многие сейчас эту традицию вернут. Потому что, ну, это было вообще самое... Я просто над этим наблюдал воочию. Я как на стендап это смотрел. До сих пор. Боже, какая же смешная была сцена, когда с Булака на Татарстан не выезжали люди. Боком повернулся к ним сотрудник полиции, все делает по учебнику. Одной рукой показывает им то, что они сейчас поедут. Правую руку поднимает, говоря, что сейчас будет поворот налево для вас. И он смотрит на водителей, и все водители на него. И никто не двигается. И он вот как в позе, как будто сейчас фехтовать с ними будет. Вот так стоит, а потом начинает свистеть и кричать, мол, едьте, едьте. Это было невероятно смешно.
10: Потому что потому что эти вот знаки инспекторов, мне кажется, вообще никто не помнит.
9: А очень плохо, что не помнит. Это надо знать вообще-то. Потому что, знаешь, что повеселило? Когда люди писали, ну вообще-то я это учил 18 лет назад, что я сейчас помнить, что ли, должен? Ох, я сейчас удивлю вас вообще. Я сейчас напомню просто то, что вы учили, когда вы получали права. Это надо на постоянке знать!
10: Так это, знаешь, Альберт, я недавно с такой видео тоже, парень там, ну, снял такой рилс, он говорит, смотрите, там условно какой-то двор, там перекресток, само собой равносильной дороге.
9: Да.
10: Вот я, говорит, подъезжаю, понимаю, что мужик съедет слева, понятно, у него помех справа, он должен пропустить.
9: Так.
10: А я, говорит, вижу, он даже не тормозит.
9: Так.
10: И он мимо пролетает просто перед ним. Я, говорит, подъехал, говорит, а почему, говорит, не пропускает? Он говорит, я никого не должен пропускать, я еду по прямой. Это ты меняешь направление. Он говорит, подождите, есть правая рука. У вас помеха справа. Вы обязаны меня пропустить. Таких правил нет, прикинь. Взрослый мужик вышел в пиджаке. Я такой думаю, ничего себе. Ведь он по дорогам ездит. И у него в голове, оказывается, что если человек едет прямо, не имеет направления, все, его должны пропустить.
9: Вот такой вот человек.
10: Представляешь?
9: Да.
10: Представляешь? И он едет на дорогах.
9: Я считаю, что сотрудникам ГИБДД надо разрешить людей бить. Возможно, тогда что-то изменится.
8: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: Джентльмены.
1: А я думал, сова.
2: Ну что, мы продолжаем, 8.20, время. Вдруг просто, я вот, знаете, почему мы постоянно вам время рассказываем? Просто мы не хотим, чтобы вы отвлекались от дороги, да, если вы за рулем. Или просто вот вы что-то делаете, мы вам сказали, раз, опа, удобно же, как на слух так чисто сказал. 8.20, все очень удобно.
3: Да.
2: Вот, так что давайте больше мне не задавать вопрос, который вы и не задавали. Давайте лучше мы вам что-нибудь из новостей расскажем интересненькое. Так, у нас была потрясающая новость, о которой я сейчас вот долистаю ее как раз-таки. Во, в России разрабатывают лунный полигон для подготовки космонавтов к миссиям на Луну. Там воспроизведут условия, приближенные к поверхности Луны. Космонавты будут отрабатывать выходы на поверхность, шлюзование, защиту от воздействия лунной пыли. Ну, короче говоря, купят две камеры, свет и немножечко песка. И будут снимать. Да, моя самая любимая вообще теория заговора, которая только существует. Обожаю. Так, а теперь к сообщениям, которые вы нам прислали, потому что там есть что почитать. Вот, мне позабавило от господина Артамонстра. Если бы еще как в Лас-Вегасе... Простите. Они бы еще как в Лас-Вегасе женить начали по пьяни в этот же день. А разводить не раньше, чем через год с ипотечным кредитом на пошлину. В очередной раз говорю, не о том в Думе думают. Вот такие вот сообщения нам приходят, если честно.
3: А вот там наша слушательница, которая подписана как регион.
2: Да.
3: Она пишет, если уж мужчина не может 350 рублей заплатить за госпошлину, то нужен ли вот он такой?
2: Слушайте, я вообще не сторонник этого. Если женщина
3: если он еще меньше миллиона рублей в месяц работает?
2: Если женщина не может заплатить 350 рублей, нужна ли нам такая женщина? А как вам такое? Я, конечно, заплачу, но такого рода разговоры, это, конечно, интересно. Многие еще не знают, что при обоюдном перестроении, это про дорожное движение нам пишут, многие еще не знают, что при обоюдном перестроении тоже действует помеха справа. Да, именно так это и работает.
3: Да, да, тоже.
2: Да, должны пропускать здесь справа от вас.
3: Если ты вправо перестраиваешься, а он влево перестраивается, вы параллельно идете, то да.
2: Да, это замечательно, конечно. А еще у нас почти все не умеют ездить по круговым перекресткам. Прям очень злит. Самый безопасный перекресток делают самым опасным. Да, это удивительно. Логика, кстати, очень простая. Просто едете по крайней правой полосе, когда выезжаете с кольца, и все, и аккуратненько выехали. Вот. Если вдруг не успеваете перестраиваться, вы сейчас не поверите, ребята, можно это кольцо проехать во второй раз, прикиньте! Вау!
3: И вот так можно везде, да. Везде можно по кругу кататься.
2: Да, это...
3: И у тебя главное.
2: Невероятно, конечно, что люди, ну просто, о боже, я не успеваю, и просто через 7000 полос пытаются резко успеть и надеяться, что в них никто не въедет. Обожаю. Ну вот эта вот склонность к чему-то такому деструктивному, это, конечно, замечательно.
3: Хахан, батька, видел, что написал?
2: Да, а они с внутреннего кольца не глядя уходят.
3: Нет, на то, что он жену купил за 350 рублей.
2: О, прикольно. 350 рублей норм. 10 лет назад купил у государства жену. Когда она мне что-нибудь... Я говорю, ничего не знаю, я купил тебе за 350 рублей.
3: 50 рублей, все.
2: Да, конечно.
3: Пошлина уплачена.
2: Извините, вот вы говорите, жену купили у государства. Вы государство... Ну, кстати, в этом... Подождите, а ведь хан батька не так далеко от правды ушел. Подождите.
3: Да, да,
2: вот, смотрите, вот государство. Вот смотрите, вот государство, да, которое, извините, пожалуйста, образование дало.
3: Да.
2: Дало. Правильно? Правильно. Садики, школы, медицина, образование. Все правильно, у государства купили. А что? Вот такая вот история.
3: Регион пишет: оплачу, но замуж не пойду с резиновой Зиной, пусть распишется. Я им еще и свадьбе подарок подарю. Качок будет подкачивать ее.
2: Супер. Теперь перед свадьбой девушка буду спрашивать, есть ли у него 50 тысяч рублей на развод на всякий случай. Да, конечно. Это, конечно, интересно. Ну, будем надеяться, что когда-нибудь это все устаканится. Понятно, что мы по крайности обсуждаем. Люди-то в большинстве своем просто любят жениться, не любят, не жениться. Надеюсь, жениться. Женитесь, в общем, детей вам по большей части, для здоровья. Мы проведем вам это с удовольствием. В общем, все как всегда. Ну, а если вы думаете, ну где же нам вообще строить счастье, строить семью? Что же такое? Как дорого стоит развестись, друзья мои? Это все, конечно, ерунда. Ничего это недорого. Как и недорого обустроить дома себе настоящий отдых класса, ну, практически люкс. И специально для всех, кто об этом мечтает, на правах рекламы информация о спонсоре шоу «Трамэны» ООО «Стел МС». Лето – это время отдыхать. зачем куда-то ехать, если дома можно сделать отдых не хуже?
3: Это точно.
2: Компания Stealth знает, что вам для этого нужно. Перголы. Вот это звучит только смешно. Вы загуглите, заяндексите, посмотрите, как это выглядит. Перголы — это стиль, это тень, это летний вайб, который не зависит от погоды. Это очень красиво. Это не беседки вам вот эти вот, да, которые уже классические стали. Это что-то новое, интересное, красивое и простое, кстати говоря. Простое с точки зрения производства и оплаты, естественно. Вы посмотрите, выглядит, как мы обычно говорим, стоит рубль понт нолям, вот это про это. А у маркизы как вам, чтобы спрятаться от палящего солнца или от дождя, чтобы это все было красиво? Автоматическая система, просто ткань, которая рулоном на стене, и вы ее раз, да, сами рукой, либо автоматом,
3: либо автоматика,
2: с кнопочки. Да. Какая красота. Захотели — убрали, захотели — поставили. Невероятно кайф. Сезон летний, это время кайфовать, а не искать, куда уехать. Перголы, маркизы, купили от Stealth. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174. 5-174-174. Ну, хотя можете просто позвонить и спросить, что такое перголы. Уже будет интересно. 5-174-174.
0: Утро Мэнни сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
4: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
5: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. «Амирхана, 40А». Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
6: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
7: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
8: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
9: 211-00-73. 0+.
10: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
11: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Я Айдар Самигулин. Приглашаю всех на праздник строителя. Ждем вас 8 и 9 июля в Дворце единоборств. Здесь до 17.00 вас ждут конкурсы, призы и подарки. Знакомство с новыми технологиями в ремонте и инструментами от различных производителей. Два дня гарантированного хорошего настроения и праздника.
14: Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
15: Отец, чем будем новую беседку красить?
16: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
15: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
17: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
18: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «Строчки-сорочки.рф».
19: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды» на БИМ-радио ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: И вновь самый точный прогноз погоды. Мы вновь вам сейчас расскажем, что опять будет дождливо, скорее всего, но на этой неделе жарко. Но об этом не я за это отвечаю. Фарид сейчас все вам расскажет. Не переживайте, пожалуйста.
5: Уже плюс 22, и уже все, дождь закончился, его больше не будет. Сегодня прогреется до 27. Вот сейчас уже все солнышком появилось. Сейчас будет скоро вообще яркое солнце в 11 примерно. Там вообще ни облаков, ничего не будет. Красота, ребят, просто яркое солнце до вечера прямо. А завтра с утра. О! Что там завтра? Вот, завтра с утра 23.
4: Я дождя. Думал, ты на букварь наткнулся случайно. На букве О.
5: Да, такой О.
4: О, октябрь.
5: О, П, Р, С, Т.
4: О, октёр.
5: 23 будет с утра, днем будет 25. Тоже обещает по дождь, что якобы будет две капельки, но это не факт. В среду дождя нет, четверг дождя нет, пятницу тоже, а вот субботу обещают, что прямо с утра до вечера дождь. А мне ведь надо с вами вести. Ну, правда, не на улице, так что не страшно.
4: Уже неплохо, да.
5: Да.
4: Вообще, надо перестать на улицах вести, я считаю.
5: Ну, почему? Можно.
4: Ресторан, кафе есть же.
5: Ну, да.
4: Чего-то в лесу. Я один раз, кстати, на берегу Мушанера вел.
5: Мушанера?
4: Мушанера — это озеро Мрел.
5: Прикольно.
4: Вот там прям стоял. Мы просто поставили генератор.
5: Я один раз на берегу Черного моря в Севастополе вел.
4: А я там спал один раз на камнях. В обнимку со скалопендрой.
5: Скалопендрой?
4: Да. Колючая зараза такая немножко. Все, лезла целоваться. Я говорю, уйди отсюда. Вот. Но она еще там кое-куда лезла, но это уже совсем другая история.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Утромены. На БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Ага, значит, дело в том, что, оказывается, привычка заедать стресс, знали ли вы, друзья мои, это вам не это, как говорится.
5: Не что.
4: Это простой быстрый способ поднять настроение. И, естественно, туда же еще и лишний сахар, и лишние калории. Ну, короче говоря, это же на самом деле, многие же, вот мы часто об этом говорим, это тоже хочется рассказать. Если вот вы любите заесть, да, так сказать, вот вам грустно, вы что-то поели, вот вам весело, вы тоже что-нибудь поели вкусненькое и так далее. Это добро пожаловать в мир дофаминовых качелей.
5: И постоянно так хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум.
4: Еда — это самый дешевый вообще дофамин, который только существует, да, просто вкусненько едите, у вас сразу настроение улучшается и так далее. Но потом это может привести к расстройству пищевого поведения и так далее. В общем, берегите себя. Лучше радости в жизни получать не такими. Вот стараться получать не через свои, условно говоря, зависимости. А зависимость — это серьезная, да, абсолютно.
5: Не говори. Кстати, еще знаешь, что выяснили? Россияне, оказывается, стали чаще отказываться от кекса из-за жары.
4: От какого кекса?
5: Когда мужчины и женщины
4: любят. Так ты объясняй, а то я же откуда знаю, может, ты там про мучное говоришь.
5: Ладно, ладно, от секса. По словам врачей, высокая температура снижает либидо у мужчин и женщин. В жару организм тратит больше сил на охлаждение, из-за чего сексуальное влечение временно ослабевает.
4: Вообще не понимаю, о чем речь идет. Жара, холод, стужа. Какая разница? Просто.
5: Просто
4: Виагра. Просто, да, просто. Ну нет, что-то. Пока еще нормально. Нормально. Да. Так, а что нам пишет? Артем пишет: ребят, вот вы до этого говорили про заесть. Он говорит, лучше не просто заесть, еще и закусить надо. Понимаю, о чем. Если запивать, спрашивает Андрей, это еще хуже, как вроде. Вот, это, конечно, интересно. А за ананас еще отвечает Альберт, пишет Рустем. Насчет чего это? Насчет еды?
5: Не знаю.
4: Поверьте мне, если вы видели, как ананас ест, вы вообще, он, знаете, что делает? Он наливает сковородку сначала подсолнечного масла, потом туда кидает еще шмат топленого масла, вот, и картошечку, которую пополам, распополамил, почистил, туда кидает. Жарит очень сильно, солит, перчит, ну вы поняли. И дальше, знаете, что делает? Ест это все дело, и хлеб макает прямо туда, вот это вот, жирочек, где за шкварки. Прям черный свежий хлеб туда макает, ест, представляете? Хрустит этой корочкой свежим хлебом, хрустит, и картошка, и запивает все это еще
5: молоком.
4: Холодным молоком, любит холодным молоком, вот так запивает, представляете? Вот, я уже просто вот на него вот так смотрю, у меня уже поджелудочная немножко свернулась уже, все. Уже, как татары говорят, шляркить-то уже, понимаешь? Только если вот так посмотреть на него. Это страшное дело, я вам серьезно говорю. Поэтому не надо за него, никто, он сам ответственен за себя, ничего прекрасно вообще. У него уже стальной желудок же у него. Реально.
5: Слушай, а прикольно вот это слово «шкитте».
4: Согласен.
5: Живот ушел.
4: Да, там, ну, не сам живот, получается, но в целом, да.
5: Нет, то есть перевести дословно.
4: Да, вот вы спрашиваете, почему у ананасыча стальной желудок. А вот, у них в 90-е пуль шальная попала же. У нее там пластины стоят сейчас. Да, поэтому когда, да, если он плохо еду жует, а кусками проглатывает, я прям слышу вот это, как на дно ведра железное.
6: Так что вы на нас чем не шутите, ладно?
7: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: И вот я ему говорю... А, мы опять, да? Значит, 8.41. В Казани смотрим, значит, внимательно за происходящим. Тем временем у нас в городе что происходит, хочется.
2: Ну, во-первых, у нас чемпионат по велоспорту завершился.
1: Наконец-то.
2: Да. Классный у нас этот Ирик, наш BMX-ер, этот есть же, который трюки делал нам на велосипеде.
1: Да, очень.
2: Он сделал классный трюк, короче, там на старте велогонки.
1: Так.
2: То есть, когда под стенами Кремля, когда вот эта вся масса велосипедистов начала стартовать,
1: да.
2: Он прямо вот с стены Кремля по пандусу, так, есть такой парапет, который по лестнике, вдоль лестницы,
1: да.
2: Он по нему съехал, потом на один пандус летел, перелетел над этой колонной велосипедистов, над ними пролетел и на другой пандус приземлился. Такой классный трюк сделал.
1: Сумасшествие, конечно.
2: Очень красиво. Видео есть, шикарно просто.
1: Невероятно, мощно, супер просто.
2: Причем, смотри, что написано. Это четвертая успешная попытка во всем мире. То есть это редко кто делал такой трюк.
1: Ничего себе.
2: Представляешь?
1: Ну, это круто. Нет, на самом деле пожелаем ему только успеху. Да, и хотим, чтобы он сделал трюк, который только он, короче, может.
2: Да, что вообще никто больше.
1: Вообще. Я такого, конечно, посмотрел бы с удовольствием. Каждый раз, вот я, когда смотрю, вот особенно, да, кто это обычно, Red Bull делает, вот, да, когда трюки вот эти невероятные. Каждый раз поражаешься, насколько все-таки человек, как с точки... Во-первых, с точки зрения, конечно, вот как же вот этот называется наш механизм защиты-то, да, когда ты не хочешь себя покалечить, у тебя включается...
2: А, ну такой...
1: Судя по твоему смеху, ты тоже не понял, да?
2: Первобытный инстинкт самосохранения.
1: Инстинкт самосохранения. Насколько мы его можем осознанно переступить? Представьте, вы просто, условно говоря...
2: В детстве ты можешь, у тебя порог намного выше, потому что в детстве мы не боимся.
1: Потому что ты боли еще не ощущал.
2: Да, я просто вспоминаю свое детство, мы что только не творили, как вообще живы бы остались вообще.
1: Удивительно. Ну, это вот такие наши, вот понимаешь, истории, вот из 90-х, если, наверное, брать, то чего только мы не делали. Я говорю, вот недостроенные дома вообще one love. Площадок нет, ничего нет практически. Есть вот возле школы вот это футбольное поле, есть там еще ворота есть, хорошо. Есть у тебя какой-то недостроенный дом, и вы там постоянно тусуетесь. У кого такое было? Пишите обязательно, потому что, ну, это, конечно, что-то вообще невероятное. Причем у нас у всех одно и то же было. Но что же там говорить? В детстве, как интересно вот в этих заброшках играть в войнушку. Вот этот автомат у вас был, вот этот автомат, он, по-моему, только в 90-х был. Такой вот он советский был, короче, такой автомат. Пластиковый он был. У него даже штык-нож был, который прикладывался вообще. Какая крутая была штука. Как... Он не стрелял, ничего, он просто выглядел прикольно.
2: Я помню такой автомат.
1: Я обожаю вообще
2: этот автомат. Это классный был, сейчас. Классный, да, детский.
1: Невероятно, конечно.
2: Красный цвет, по-моему, был.
1: Был, да, кстати, он был неожиданного такого яркого цвета обычно. Ну, что-то такое мощное. Не знаю, мне вот это сильно нравилось такое вот все, да, происходящее, понятное дело. Вот, поэтому мы любили играть в войнушки. Сначала вот этими маленькими зелеными солдатиками дома. Вот,
2: это да.
1: Наигрался, потом взял вот это вот. Любая деревяшка резко превращалась там в что-то, типа, не знаю, там, от мушкета до от мечей, мушкет, да, там, да, до, да, пушек и до каких-то пистолетов, пулеметов, там, чего только не было.
2: У меня в детстве,
1: конечно,
2: были такие пластиковые фигурки индейцев и ковбоев.
1: Да, реально.
2: У бабушки там в доме же, ну, такие растения домашние были, знаешь, такие, пальма такая была. И я вот так вот играл, знаешь, развешивал на пальму, типа, они бьются там на деревьях, типа.
1: Ничего себе.
2: Классно было. У меня такой индейец был, он таким с кинжалом был такой, за кинжал так подвешивал, типа, висит такой на дереве.
1: Да, абсолютно. Это еще, ладно так, понимаешь, когда у людей не хватало, ну, вот, как его называется-то, оружия не было никакого, да, ну, ни ветки, ничего вокруг нет. Они брали из дома, потому что вот я до сих пор помню, у нас у друга были вот эти вот железно-металлические танчики, БТРчики. Короче, он их швырял, как гранаты. Я вот что вспомнил. Он просто кричал: «Берегись!» и зашвырял. А твоя задача от этого увернуться, потому что получить железную эту штуку по голове — это такая...
2: Я один раз, брат, тоже швырнул, знаешь, слышал мешок, а внутри были вот этот железные пушки. Помнишь, были металлические? Вот такие пушки были, макеты такие.
1: А я, по-моему...
2: И попал точно в голову.
1: В ухо выстрелил, по-моему, случайно пистолетом с пулькой. Я думал, не заряжен, он заряжен оказался. Как хорошо, что он попал вот не внутрь, а снаружи. Пишите, друзья мои, вспоминаем детство. Плюс 792-72-102-8. Ну что, немножко 90-е, что ли, вспоминаем?
2: Давай.
1: Сейчас будет весело. Не только 90-е, кстати.
0: Шоу «Утромены».
3: А я думал, сова.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все

0: Сервис Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет.
3: Рассрочка от «АОТ-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк.
6: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру. 0+.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Бествей диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
8: Вернем на

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-329-44741. 16+.
3: ТЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
4: Рестораны вкусом порадуют вас.
5: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
3: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
4: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
6: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тонлаушилар. Здравствуйте, она Шананасова, что ли?
2: Салям.
1: Шалам, Фарид, шалам, 3ДТП. Меня, смотрите, значит, проспект Победы, пересечение с Вознесенским трактом. Сразу после Минской, в сторону Меги, да, ДТП. Там, значит, средний правый ряд. И уже Вознесенский тракт. Там, смотрите, вот когда на выезд из города вы ехали, хотели бы ехать по Вознесенскому тракту, и как бы хотите выйти на проспект Победы, такое ушко там есть, да, вот проехали проспект Победы, развернулись и в сторону Меги вот это хотите повернуть, а там правый ряд ДТП, поэтому это ушко будет, значит, свободно, занято, не свободно.
2: Даже две отметки там почему-то.
1: Разворачивается, конечно, драма у нас на пересечении Ершова-Гвардейской, там дорог только растет. Уж с самого компрессорного будете стоять, спасибо большое, даже транспортному происшествию, в среднем ряду, которое там произошло, там все стоит. Сейчас расскажу вам все подробности. И на улице Горького, если двигаетесь вот в районе Лескового сада, если двигаетесь в сторону Корштана, будьте внимательно осторожны, левый ряд, средний ряд. Давайте теперь по пробкам пробежимся. Сибирский тракт, Николай Ершов, от Арбузова, Академика, до улицы Искра, там 27 минут.
2: А-а-а.
1: Патриша Лумумбы от Камалеева до Гвардейской 11 минут, Тесовская от Белинского до Копылова 8 минут, Гвардейская улица от Макаренко до Ершова 8 минут, мосты и дамбы свободны, я тоже свободен на ближайший час, вернусь, все проверю, давайте, чтобы все было хорошо, ПДД соблюдайте. Ой, конечно. 2 балла я увижу, нет, когда не. Один раз вы мне только 2 балла сделали. Давайте немножко ПДД соблюдайте там.
2: Ну ладно? Да. Тебя мне надо, не надо кататься.
1: Согласен, вот Фарид, дело говорит. Ладно, давайте, что вы там? Обсуждайте, как у вас в детстве, что там, игрушки, игры и все такое.
2: Да, да, да, да.
1: Эй, вас вообще, у вас что такое было, понимаете? Мне вот папа на мое 5-летие подарил молоточек. Не такой молоточек, деревянный игрушечный. В смысле, настоящий молоток с гвоздодером, говорит, иди давай, работать надо, все сидишь. Чайнама бар, вот так сказал, да. И все, я пошел и начал. И с тех пор уже ни разу ничего не опускал я. Все в моих руках это было.
2: Ты знаешь, да, все понимаете? В твоих руках.
1: А этот ваш бородатый, который тяжелее своего не поднимал. Все, иди сюда, я пошел. Давайте через час вернусь. Давай, давай, садись.
3: Путевые заявки на БИМ-радио. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Он всем эту историю. Да все, иди, все уже. Это всем эту историю. Ты рассказываешь, ты в детстве в 5 лет молоток, да, в 90-х со стройки украл и ходит теперь рассказывать. Вечные у него там проблемы какие-то. Ладно, да, друзья мои, да, начинаем 90-е.
2: Может.
4: Может, конечно. И делать, я вам скажу. Но делал. Сейчас уже у него все уже. Он быстро убегать не может. Давайте почитаем, что писали.
2: Говорит, здравствуйте. Стройка — самое любимое место было для игр. Согласен. Мы постоянно из стройки лазили, я помню, один раз. Мы нашли на стройке строительный патрон на 350 штук в коробке. Строители, видимо, припрятали, а мы их нашли. Весь район у нас гремел.
4: Да.
2: Месяцок.
4: Да, в Чистополе, да, увеличилось. Люди разбегались, понимаете? Все думают, что разборки бандитские. Тем временем Фарид с друзьями просто шмалял. В разные стороны.
2: А Тим написал, да. Тра-да-да-да, убит, помнишь?
4: Конечно.
2: Там играли. Тра-да-да-да.
4: Убит, нет, не попал, попал. Трубы у школы за гаражами. О, вообще, вот это. Еще у нас вообще там это стояло, то ли ТЭЦ, то ли что там. И мы там на трубы теплые были, на трубах сидишь, довольно. Теплее, хорошо тебе очень.
2: Некоторые друзья до сих пор там сидят, живут уже.
4: Некоторые, да, почему-то, да, плохо одеты, пахнуть не очень. Про мешок и что-то там железное внутри. Так вот, как со всего размаха пнул по мешку, а там железный насос, 5 кг. Отлетел насос 3 метра. Ногу не сломал, точнее ступню, но ушиб был, мам, не горюй. А зачем пнул? Да психанул просто. И было это не в детстве. Так, вспомнил. Так, спасибо большое.
2: Кстати, у меня подобная была вещь, знаешь, мы купались на пляже. И да. Вот этот песочек, такая гора, кто-то типа замок сделал.
4: Да.
2: Ну мы такие, с разбегу такой, ногой такой. Ладно, вот не пинал, вот не как бы стопой.
4: Да.
2: Бам, а там внутри просто бревно, за ней с песком просто обложили. Ну, такой коряга. Как я ногу долбанул вообще просто.
4: Больно тебе было?
2: Да.
4: Вот мне чего-то чужие замки разрушили, понял ты? Смотри, как собрался. Делали рогатки и пеконки из алюминиевой проволоки. О, это вообще...
2: А, да, у нас рогатки были вообще адские.
4: Да, вот я когда дошел до своего... Я один раз нашел мощную рогатку. Я реально далеко до камня шел, думал, какая крутая вещь. Вот, сосед у меня эту рогатку отобрал и не вернул. Дядя Олег, верни рогатку! Ты чё? Ты чё, ёлки-палки?
2: Сейчас он тебе доставка пришлёт.
4: Да, он выкинул её уж, наверное. Но вообще, конечно, ё-моё, как хочется эту рогатку теперь вернуть. Вообще гештальт мне не закрытый, конечно.
2: Денис говорит, доброго, говорит, парнишки. Я в детстве было супербел.
4: Супербел?
2: Да. Я, говорит, сижу, говорит, и, говорит, просто плакаю сейчас, вспоминая детство. Как изобретете машину времени, маякните, я с вами.
4: Я думаю, первое, что сделал с машиной времени, это будет отправляться туда куда-нибудь, вот в сторону детства, и просто ощущать себя в то время. Вот так вот сходить, конечно, ну, с удовольствием, если честно. Любимая игра...
2: Я прорванул, когда доллар стоил. Это очень дешево.
4: Да.
2: Скупил бы, да.
4: Любимая игра детства — выпрями гвозди. Но зачем? Не знаю.
2: Мы гвозди упрямляли.
4: Да, папа дает тебе кривые гвозди, говорит, на, выпрямляй пока.
2: О, вот трубки, это прям мое детство. От Артем пишет, играли в трубки. Порвали, что там, порвались бумажными конусами, плевались, вернее, попало больно. Но...
4: Отобрал и не вернул. Дядя Олег, верни рогатку! Ты чё? Ты чё, ёлки-палки?
2: Сейчас он тебе доставка пришлёт.
4: Да, он выкинул её уж, наверное. Но вообще, конечно, ё-моё, как хочется эту рогатку теперь вернуть. Вообще гештальт мне не закрытый, конечно.
2: Денис говорит, доброго, говорит, парнишки. Я в детстве было супербел.
4: Супербел?
2: Да. Я, говорит, сижу, говорит, и, говорит, просто плакаю сейчас, вспоминая детство. Как изобретете машину времени, маякните, я с вами.
4: Я думаю, первое, что сделал с машиной времени, это будет отправляться туда куда-нибудь, вот в сторону детства, и просто ощущать себя в то время. Вот так вот сходить, конечно, ну, с удовольствием, если честно. Любимая игра...
2: Я прорванул, когда доллар стоил. Это очень дешево.
4: Да.
2: Скупил бы, да.
4: Любимая игра детства — выпрями гвозди. Но зачем? Не знаю.
2: Мы гвозди упрямляли.
4: Да, папа дает тебе кривые гвозди, говорит, на, выпрямляй пока.
2: О, вот трубки, это прям мое детство. От Артем пишет, играли в трубки, порвали, что там, порвались бумажными конусами, плевались, вернее, попало больно. Но мы плевались рябиной.

0: Любимая игра...
1: Я проводил, когда доллар стоил. Это очень дешевый.
0: Да.
1: Скупил бы, да.
0: Любимая игра детства — выпрями гвозди. Но зачем? Не знаю.
1: Мы гвозди упрямляли.
0: Да, папа дает тебе кривые гвозди. Говорит, на, выпрямляй пока.
1: О, вот трубки, это прям мое детство. От Артем пишет. Играли в трубки, порвали... Что там, порвались бумажными конусами? Плевались, вернее, попало больно. Но мы плевались рябиной.
0: Да, был тоже.
1: Мы латунные трубки брали на часовом заводе, часопольском, я не знаю откуда. Мы там мы их обматывали изолентой, красиво, все. И вот эта рябина так вылетала. Все рябины у нас были, а то оборваны в районе. И на окнах везет эта рябина, такие вот следы были.
0: Жестко, конечно, ты жестко.
1: Плевали так, вот но все. Так долго ходили, вот, стреляли эти трубками, аж вот этот край трубки, вот это уже губы все потрескались, да, понимаешь, там в край
0: тоже. Тебе железо. Вопрос задают. А чем копалка отличается от дымовухи? Что это такое?
1: Капалка от дымовухи?
0: Да, капалка, да, простите.
1: Ну, это же эти же, как вот. Вот этот пластики же, когда.
0: Да, да, да.
1: Ну, капалка, которая такая падает, когда так горит, падает. С таким звуком еще. А дымовых это, ну, допустим, пинг-понговый мячик.
0: Это мы...
1: Ты его в коробочку закидываешь.
0: Мы такой. Просто видели, мы не знаем, что такое.
1: Да, да, да.
0: Мы рядом стоим.
1: Дыма дает много.
0: Да, все, я понял, вас хорошо. Значит, Альцгеймер пришел к нему. Молочу-калачу, они смеются что-то. Так, было дело. Или дюбель, гвоздь плюс спичный серо. Или два болта с гайкой. И вот это вот бах делало, когда он, я так понимаю.
1: Рустам говорит, то, что теперь называют паркуром, мы в детстве называли «пойдем по стройке погуляем».
0: Да, было дело, конечно. Вместо пистолетов были ветеринарные шприцы.
1: Это тоже один момент был у нас такой.
0: Жесткий, на который стеклян такой мощный, да, вы хотите сказать?
1: Не, пластик, когда появились, ой, мы ходили, водой стрелялись в этом.
0: А, все, я
1: понял. Была прям цельная эти, этот большой 20, который да. Кумовый, и...
0: Во! Рябины стреляли, как Айрат. Я тоже так делал. Горлышко от шампуня и на пальчик. Все, банки, палки играли.
1: Говорит, ой, банки, палки. У меня с банки, палками прямо отдельная история.
0: Да.
1: То есть мы играли, я наклоняюсь за палкой, а тот парень, который маялся, такой разворачивается, такой, палка с сучками была. В лоб мне. Бам! Кровище, мы пошли в больницу. Мне два шпана вложили прямо посередке на лбу.
0: С тех пор Фари такой веселый, кстати. Да, серьезно был. Ну и в завершении, пока мы еще продолжим, пока просто дочитаем это сообщение. Доброе утро. Трубы у школы всегда были обмотаны стекловатой, но и это нас не останавливало. Зато дом потом все чесались от души. Ладно, мы скоро вернемся, еще почитаем. Пишите плюс 7-9-2-7-2-4-2-2-8. Немножко детство повспоминаем. Слушай, классная тема, да?
2: Утромены сделают твое утро.
3: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover и Jaguar» «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover и Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили установить ежемесячную выплату для тех, кто присматривает за малышами до 3 лет. В народе ее уже прозвали «бабушкиной зарплатой». Размер пособия хотят приравнять к региональному МРОТ. Важные условия получения – родители не должны быть в отпуске по уходу, а ребенок на полном обеспечении государства. В Казани водителей призвали быть осторожнее из-за аномальной жары. Высокая температура воздуха может стать причиной ДТП. Госавтоинспекция рекомендует не садиться за руль в период с 11 часов до 17 часов, контролировать свое состояние и ни в коем случае не оставлять в машине детей, питомцев и емкости под давлением. 6 июля отмечают Всемирный день поцелуя. Праздник зародился в Великобритании в 19 веке. Тогда решили, что поцелуй достоин отдельного дня – это не просто проявление любви, а значимая часть культуры. Сегодня традиция живет по всему миру. Главная идея дня проста. Поцелуй – это способ сказать о чувствах без слов. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
3: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
0: Так, сообщение вообще рекой текут, поэтому мы почитаем сейчас быстренько. Столько хочется вспоминать.
1: Да. Ханбальк тоже говорит, доброе, вспоминаю детство, думаю, спасибо, что выжил.
0: Это вообще классика, да.
1: Да.
0: Так и есть на самом деле. В школе, значит, раскручиваешь ручку, откусываешь бумажку, ну и
1: да.
0: Все. Пиу-пиу, полетел.
1: Бумажки висят на людях.
0: Да, делали пугачи из спиц от велосипеда. Это вообще такое дело.
1: Да, было.
0: У нас тоже была одна рогатка в параллельном классе. Какой кошмар. Вы что такое пишете-то еще?
1: Да не говори.
0: В ножички играли, у каждого был перочинный.

0: ножек, в танки ножичками играли, тигры, пантеры, говорит, вот это все. Казаки, разбойники. Да, это,
1: кстати, классная игра была. Земельки. С ножичками тоже земельки играли. Да. Делался большой круг, там, допустим, 4 части, 4 человека.
0: Да, да, да.
1: И ты их бросаешь, да. И воткнул, ты отрезаешь у нее землю такой. То есть да. Отрезаешь, не попал, то есть его ход уже. Ну, да, классно было.
0: Весь прикол игры играть на территории Министерства земельного имущества. Ладно, ладно. Значит, что у нас еще раз нам пишет? О, дымовуха. Вы нашли мы руль от Зила. Вот у нас был запас этих шашек дымовых. Сердечник руля мы смогли разломать. Просто подошли и скинули в овраг. А рядом автопарк. Дыма было, аж пожарные приехали. Вот, ох. Кстати, да, частая была история отвратительная, когда вот ты там что-нибудь натворил, а потом вот ты видишь последствия, там люди чуть приезжают, напрягаются, такой, боже мой, какой страшный. Кошмар один раз, конечно.
1: 12 палочек прятки, клёк какой-то. Да, что за клёк?
0: О, это сейчас нам напишут. А мы делали дымовых из линейки, бегали на стройку и искали карбид. Делали сиколки из шампуня Каен и ручки. Знаешь, когда вот этот шампунь протыкается и потом друг друга хочешь поливаешь. Надували лягушек через соломинку, но за это очень стыдно. А еще свистульки из акации. О, давно не делал, надо попробовать. И на обратной стороне листьев сирени писали палочками, превращая их в деньги или билеты на качели. Жевали гудрон, как жвачку. Лен, вы что с нами сделали вообще?
1: Я не говори.
0: Я уже все вспомнил вообще.
1: Не говори.
0: Все было ведь, а все ведь было.
1: Гудрон жевать — это жесть, конечно, была вообще просто.
0: Да, какой кусок где-нибудь привезут, и такой, о, вообще съемка, и начинаешь его там растаскивать, собственно говоря. Да, деревяшка, прищепка, резинка, самострел, камушками стреляли. Вот я один раз со страха перепугался, когда шмальнул в область лица врагу, в кавычках, по перестрелке. Опасные придумывали игрушки. Мы в детстве были, конечно, топово, вот так вот пишет, да. Вот нам шприцы показали.
1: Который можно пулять.
0: Там, да, он реально на пистолет похож. Да. Реально сильная, конечно, история. Один раз бомба из карбида лучше всего, пишет нам. Один раз пары брызнули прямо в глаз. Боялся, что дома ругать будут, что ослеп. Спасибо, что прошло все. В лужу умылся, со зрением проблем нет. Один на оба глаза. Это реально, у вас же здоровье крепко оказывается. Мы горохом стреляли через трубочки. Не рябиной. Еще клали на дорогу камушек и ниточку. Маскировали привязанную к нему пылью. Или еще чем-то. Вот коры были, когда мотоцикл или машина останавливались и бежали за ним. Интересно, конечно.
1: Побода рогаток. Так мы делали самострелы, которые алюминиевой проволокой стреляли. А, нифига себе. Под стройпатрон делали пистолеты, но это уже огнестрел. Да.
0: О, да, да, да. Враг пишет нам, конденсатором бить друзей было прикольно. Хлопушка из спицы. А, кстати, я вспоминать не начал. Хлопушка из спицы. Было дело. Доброе утро, Бим. Ну и в завершении из гелевых паст делали спичкострел.
1: Главное, эти пружинки от зажигалки.
0: Это у папы отбирается все это. И папа потом, что-то зажигалка не работает, новую куплю и все. А вы довольны там бегаете, конечно. Вот ведь были дела. Да, на велосипед прыгнул, поехал. Целый день что-то мы делали. Да, вообще столько приколов было, потом возвращались. Все каким-то единым порывом существовали. Я до сих пор помню, как нам было там, не помню, лет по 12, что ли. И мы, в общем, каким-то окольным путем просто выехали на Камазовскую трассу. Мы же в Дербышке жили.
1: Да-да-да.
0: Просто по Камазовской трассе три придурка 12 лет.
1: Самое лучшее детство было. А сейчас какое детство? Как говорят, дети играли во дворе. Каждый в своем телефоне.
0: Ну, давайте так. Если бы у нас тогда были такие же игрушки,
1: мы тоже так же играли бы.
0: Никуда бы мы с вами не делись, мы бы тоже самое, чем сам занялись.
1: 100%.
0: Но теперь зато у нас есть намного больше, чем есть сейчас у детей, к тому, что у нас есть возможности реализовывать свои веселушки, приколдесы. Да? Ну, во-первых, если вы хотите, не знаю, там, например, как-то где-то что-то вспоминать, как было в 90-х, то добро пожаловать на нашу вечеринку. Об этом мы вам расскажем чуть позже. Ну, а сейчас по поводу устройства, да, своего отдыха. На правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Если честно, я хотел стать взрослым как можно быстрее, чтобы стать, наконец-то, независимым, мог какие-то свои хотелки восполнять.
1: Это да.
0: И вот теперь, когда мы стали взрослые, остался только вопрос, да, кто же эти хотелки исполнит лучше всего? Вот смотрите, лето — время отдыха, это правда. Но отдых же можно дома сделать. Зачем это что-то где-то придумать, куда-то ехать далеко?
1: Да, если живете в доме, даже на даче.
0: Идете в компанию «Стел», они знают, что вам для этого нужно. Они вам предложат маркизы, чтобы спрятаться от палящего солнца красиво. Купили, чтобы расслабиться, как на дорогом спа-курорте. И это все у себя во дворе. Так что, друзья мои, лето — время кайфовать, а не искать, куда ехать. Тем более, стоит это, конечно, даже дешевле, чем куда-то уехать за границу. Перголы, маркизы купили от «Стел». Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174. 5-174-174.
2: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
3: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
4: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Тук-тук-тук. В Дом Лента месяц ванных комнат. Весь июль скидка до 40% на плитку и керамогранит. А еще бесплатный дизайн-проект, новые коллекции, суперцены на сантехнику и скидка 10% на услуги по монтажу и установке. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ОСЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
7: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
8: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
7: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мне тут бывшая моя СМС-ки присылает, а я ей не отвечаю. Она из моего молчания делает выводы и задает новые вопросы. Думаю, она сама с собой в итоге договорится. Главное, чтобы не поссорилась.
2: Мальчики, я вас обожаю.
1: Соус Игрявых.
3: Спонсор программы ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
8: Секреты успеха опытных предпринимателей, управленцев и владельцев известных компаний в рубрике «Бизнес-класс» на БИМ-радио.
9: Как мы и обещали, сегодня по понедельникам мы, как всегда, обсуждаем предпринимательство, это бизнес-рубрика, все как мы любим. Обычно здесь у нас встречает Эльмира Шарафиева, да, но
10: как
9: сегодня,
10: правило, да.
9: Сегодня у нас...
10: Она делегировала свои обязанности.
9: Да, как толковый предприниматель. И у нас в гостях сегодня наша соведущая, казанская предпринимательница, генеральный директор и единственный учредитель, очень официально здесь написано, конечно, единственный учредитель компании «Ваш банковский гарант».
10: Единственный сотрудник.
9: Нестан Гургинидзе. Нестан, доброе утро.
11: Доброе утро.
10: Доброе
11: всем.
10: Утро. Гамарджоба еще раз.
11: Гамарджоба.
9: Да. Добро пожаловать. Да. И спасибо большое за кучтайнач, который, я знаю, нас дожидается там где-то в студии. Мы сейчас вообще попробуем домашний.
10: Пока мы здесь будем интервью брать, там все съедят уже, мне кажется.
9: Да, у нас только выглядит, что в редакции две девочки сидят. Они, знаете, какие прожорливые у нас. Ну что ж, теперь мы с огромным удовольствием, Нестан, спрашиваем у тебя. Скажи, пожалуйста, кто у нас сегодня в гостях? Потому что у нас четверо сегодня.
11: Да, с большим удовольствием хочу представить. У нас сегодня в гостях Аида Демьян. Кто же такая Аида? Специалист по бизнесу с Китаем, это очень важно. Основатель экспертной импортной компании One May Trade. Основатель сети китайских ресторанов в Казани. Автор курса по работе с Китаем. Переводчик, синхронист. И на самом деле можно продолжать и продолжать. Здравствуйте, Аида.
10: Доброе
12: Здравствуйте,
10: утро.
12: Доброе утро.
9: Добро пожаловать к нам в гости. Безумно рады. Очень много мыслей в голове. Но сейчас мы потихонечку с Нестаном начнем разговаривать, да, и потихонечку тоже будем свои вопросы задавать. Кстати, уважаемые слушатели, вы тоже можете спрашивать. Плюс 792-724-2128. Если что-то интересует, спрашивайте, передадим. Ну что, с чего начнем, Нестан?
11: О, ну, наверное, хочется прям с Китая. Мне кажется, у нас уже у всех уже в голове такое ощущение, что Китай – это огромная фабрика. Аид, расскажите нам подробнее.
12: Ну, безусловно, Китай до сих пор остается мировой фабрикой. Здесь можно приобрести абсолютно все, от одежды до высокоточного оборудования. Конечно, сейчас Китай в какой-то степени свои промышленные мощности тоже переносит в другие страны Азии, но, тем не менее, он постоянно трансформируется, и сейчас он стал более технологичным, он отвечает требованиям рынка мирового в целом, но и в том числе и российского. Поэтому, если кто-то еще думает, что время Китая уходит, на самом деле сейчас пока продолжает находиться в самом пике.
9: Да, мне тоже кажется, что они в прайме, если честно, да. Очень сильно в таком.
10: Эти, да. Нам уже наш слушатель Рауф написал: «Аида самая крутая по Китаю, работаю с ней».
9: Опа! Хорош. Хорош. Представляете, вот нам вот поэтому я и люблю, когда слушатели включаются. Да, пожалуйста. В продолжении.
11: А что сейчас происходит на рынке импорта из Китая? Изменились ли правила и условия работы за последние годы?
12: Все предприниматели подтвердят, что Китай – это такой активный живой организм, который постоянно меняется. Ну и, конечно, самый сложный, наверное, для всех предпринимателей переход – это из карго в белую, когда пару лет назад можно было привезти легко товар, заплатив за него и получив уже его здесь, в России, то сейчас мы переходим на белый официальный ввоз. И эта процедура сейчас позволяет предпринимателям, ну, можно сказать, что бизнес вообще взрослеет вот именно на этом этапе. И мы, как предприниматели, предприниматели понимаем, что есть какие-то определенные экономические ужесточения, соответственно, с этим мы стараемся выйти уже полностью в официальный ВОЗ, все, кто работают с Китаем, и это позволяет, во-первых, масштабировать бизнес, также это позволяет участвовать спокойно в тендерах и работать крупными заказчиками.
9: О как, бизнес взрослеет. Понравилась очень сильно фраза, потому что многие почему-то думают, что бизнес должен... Вот сейчас это веселит, эта штука, потому что все думают, что бизнес такая штука линейная, все понятно, вот как работали лет 30 назад, так и будем продолжать, а потом, ой, а что происходит, ой, а что-то все, ой, а мы уже что-то и на банкротство подали. Вот такие...
11: Никому этого не желаем.
9: Да, мы, конечно, желаем, чтобы все всегда двигались только в направлении развития, собственно, и следили за трендами, и, соответственно, слушали нашу рубрику. Да. Бизнес-класс, потому что мы здесь как раз об этом и разговариваем. Вот, пожалуйста, Нистан.
11: Да, следующий вопрос. А как именно вы помогаете тогда компаниям работать так, чтобы никаких проблем не было и, не дай бог, потом на банкротство не пришлось подавать?
9: Да, это точно.
12: Ну вот мы сейчас как раз поддерживаем всех предпринимателей, кто работает с Китаем, и переход вот этот совершать, мы их за ручку ведем на самом деле, потому что раньше, я еще раз скажу, повторюсь, наверное, то, что было просто приобрел товар и здесь его уже получил, то сейчас предприниматели сталкиваются с такими сложными терминами, как СВХ, код ТНВ, они в первое время, в первые, наверное, какие-то моменты просто теряются. И, соответственно, мы начинаем с того, что помогаем найти поставщика в Китае, проверить этого поставщика. Некоторые уже приходят со своими поставщиками проверенными. Далее мы помогаем именно провести весь этот процесс, начиная с заключения контракта с китайским производителем, а затем наладить процесс логистики, здесь таможенные очистки, и уже очищенный и товар со всеми разрешительными документами передаем клиенту.
9: Невероятно круто, вообще.
10: Круто. Да?
9: С китайцами еще, наверное, работать не про. Я просто слышал такие примеры, когда там, условно, кто-то приходит и говорит, ну, например, приходит на фабрику и говорит, так, мы хотим там смартфон, чтобы у него была камера, все как обычно, ну, чтобы он стоил там, условно, там, $20. Китайцы говорят, ну, сейчас будет немножко растить, ха, все сделаем. Потом они возвращают, телефон не включается, или там два раза зарядился и больше не включается, и он говорит, это что такое? Китайцы говорят, ты не сказал, что он должен долго работать, ты сказал, что он должен быть, а мы тебе его сделали. Так что тебе сделать, что тебе надо-то? Ты что уж там реши как-нибудь. Вот есть такие сложности?
10: Точно.
9: Да, это сейчас такие вот истории. Потому что, насколько я понимаю, Китай действительно вот и у многих, ну это уж совсем у закоренелых консерваторов осталось, что Китай это в основном ширпотреб, хотя Китай уже, ну на секундочку, Apple производит все полностью Китай, Тайвань. Да, в основном Китай производственный. Там все буквально вся электроника в Китае производится. Вот, а поэтому я думаю, что такие вопросы, то есть с китайцами как взаимодействовать вообще?
12: А с китайцами взаимодействовать сложно. Но я, наверное, лет 20 уже с Китаем взаимодействую, если, да, начиная, наверное, с университета, это постоянно взаимодействие, и до сих пор я иногда приезжаю из Китая и понимаю, что я его открыла заново. Именно по взаимодействию и с партнерами, и с поставщиками. И каждый раз это какая-то новая история. На самом деле китайцам необходимо давать точное техническое задание, чтобы вы поняли. И понимают они, на самом деле, все абсолютно буквально. А еще они очень любят за вас, например, принять решение. Самый простой пример, даже не из бизнеса. Заказывали букет цветов в Китае, попросили, у них очень популярные черные вот такая упаковка, а для нас это как-то немножко траурно, да, грустно немножко.
10: Похоронно, да. Немножко. Вот.
12: И мы заказали эти цветы, цветы приходят, и они приходят в этой черной упаковке. Показываем переписку, говорим, вот, смотрите, мы попросили вас, чтобы вы сделали не черную. Они говорят, мы подумали, что все равно так лучше. То есть они приняли решение за нас, что именно так.
10: Мы так решили.
12: Правда, они потом сразу же сориентировались, забрали букет, привезли новый, да, но вот именно на каждом этапе контроля он необходим, в том числе и с поставками. На этапе начала производства, там конец производства, проверка готовой партии товара и дальше, чтобы не получилось как с цветами, потому что они подумали, что так было бы лучше для нас.
10: Да, немного чего могут подумать. Недавно мне перчатки мотоциклетные прислали, обе на левую руку.
9: Да, это не специально, кстати, они сговорились. Они сказали, так, Фарид, все, надо максимально мешать.
10: У нее две левые руки, правой нет.
9: Да, Нистан, передаю тебе слово, да, следующий вопрос, пожалуйста.
11: Мне кажется, классный вопрос будет. Мы только что проговорили про цену.
9: Так.
11: Выгодно или дешево? Как правильно? Дешево это всегда плохо? Или Китай и цена, мне кажется, это такая интересная штука. Мы к такому не привыкли. Может, это расскажете? Какие сейчас цены?
12: Ну, самое главное, что не нужно думать, что в Китае всегда дешево. Всегда нужно понимать, что есть соотношение цены и качества, и если мы пытаемся додавить китайца до какой-то определенной цены, возможно, нам выйдет это боком именно с точки зрения качества. То, что в Китае дешевле, это, безусловно, мы бы там не покупали. То есть сейчас огромное количество продукции от всего, да, от смартфонов до мебели, оно очень много что завозится из Китая. Если совсем банальные примеры на примере клиентов, например, мы сейчас занимаемся поставкой мебели и отделочных материалов из Китая, например, ванна акриловая здесь, если мы приобретаем ее за 380 тысяч рублей, то для клиента вместе с доставкой получилось за 150 тысяч рублей.
9: Ого!
12: То есть здесь очень большая разница, но не во всем. Опять я привела самый такой яркий пример. И если, например, да, видели, в чем я сейчас нахожусь, там наряд тоже из Китая, и здесь я думаю, что он бы стоил там около 10-12 тысяч рублей, то в Китае его можно там за 3-4 приобрести. То есть вот в какие-то такие моменты Китай очень-очень выгодно. Но мы всегда считаем, это не значит, что сейчас прям все, вот выберем любую вещь, и она окажется дешевле. Всегда нужно делать предварительный расчет.
13: Практически в 3 раза дешевле получается каждый товар, да? Что первый пример, что второй?
12: Ну, примеры такие.
9: Да, примеры. Очень важно, да, потому что, опять-таки, да, уровень производства растет, и иногда, то есть, я так понимаю, стоит плюс-минус, может быть, как и там, условно, на заводе в Европе это стоит, но зато и качество, соответственно, будет, ну, такое мощное. Да, в общем, там огромное количество сейчас происходит у них там вообще. Я говорю, в Prime Era, вот, действительно, много лет работали. И, кстати говоря, еще один вопрос, вот вам как специалисту, мнение слышал о том, что Китай, когда развивался, вот, все свое производство развивал, он это делал не сколько, ну, у них и внутренний китайский рынок огромный, конечно, когда у вас миллиард людей, это очень приятный рынок, согласитесь, но у них еще вся суть была в том, что они делали это все как такая мировое производство, то есть они готовились к миру. Ну, соответственно, это просто, наверное, вопрос о том, почему там никто, не США как раз-таки, которые перевели туда все производство, Европа, который отказался от своих производств, перешел в Китай. Китай вот в этом плане, да, угадал тогда, 35 лет назад, я правильно понимаю?
12: Да, все верно. Китай очень гибкий. Он смотрит не только на внутренний рынок, он смотрит на внешний рынок. И на этапе, когда предпринимательство и производство начинали развиваться, очень было много субсидирования и поддержки со стороны государства не только для развития внутреннего как раз рынка, но и на выход на международные рынки. То есть китайцы, благодаря тому, что они постоянно взаимодействовали последние вот эти, да, 35 лет с внешним рынком, они понимают, что нужно этому рынку. И они очень четко это предоставляют.
10: Реагируют они очень быстро, я заметил. То есть, условно, да, iPhone, новая модель только выходит еще, то есть только презентация, а у них уже продаются все чехлы на этот iPhone. Откуда они успели, как они успели, все эти модели, уже размеры знают. Ну, просто фантастика.
9: Просто через дорогу в соседний завод сходили, мерки сняли и быстренько продают. Понимаешь, нам все очень быстро и легко.
10: Ну, просто делают это очень быстро, понимаешь? У нас так не происходит в стране никак. У нас не могут.
9: Я так понимаю.
13: Мне кажется, нам стоит учиться.
9: Кстати, 100%. Я просто думаю, что теперь вот никому в мире, наверное, не будет смысла даже производство такого рода строить, потому что, да, ну, какой смысл отставать от Китая на 40 лет? Вы это производство настроите даже на весь мир, но вы будете конкурировать с огромным гегемоном. Поэтому теперь приходится считаться с Китаем, даже самым крупным страном и первым экономиком мира. Вот такой вот он, мощный Китай. Я как-то говорю, как будто у нас завершение, на самом деле нет. У нас еще пару минут точно есть, поэтому...
10: Ты так говоришь, как будто представитель Си сейчас зайдет в студию.
9: Да, а мы ему скажем Си-мя. Все верно. Ну что ж, можно в завершении какой-нибудь классненький вопросик мы приготовим.
13: Давайте. Кто сейчас работает с Китаем? Кому с вами нужно взаимодействовать? Может, расскажите нам подробнее, кому вы можете быть полезны? Кто клиент?
12: В целом у нас... В основные клиенты — это те ребята, кто работает торгует на маркетплейсах, потому что сейчас это такая большая доля рынка импорта из России. Им тоже сейчас сложно перестраиваться именно из карго в белую, вот эти все процессы непонятные для них. Поэтому мы с удовольствием помогаем им именно понять, как это происходит, как сделать это все правильно, грамотно, и самое главное, чтобы товар дошел и растаможился. Наверное, так.
13: Я считаю, фраза, которую вы сказали, Аида, как мы берем за ручки предпринимателя и ведем его, об этом мечтает точно иногда каждый предприниматель, потому что иногда мы не знаем, как себя вести. И поэтому точно стоит обращаться к Аиде, 100%.
9: Ну, еще и с учетом того, что мы не можем разобраться с местными поставщиками иногда.
13: А с китайскими?
9: Да, тут еще с Китаем, еще с учетом того, что с другой стране и так далее. Да, это, конечно, совсем история. Я в завершение, Аида, хочу спросить, вы как часто, кстати, в Китай ездите? Просто вот из любопытства хочу.
12: Где-то, наверное, раз, два, три месяца. называется.
9: Ого!
13: Но китайцы приезжают очень часто к ней. Вот буквально 2 дня назад были, да?
12: Да, китайцы тоже приезжают. Да.
9: Приводить к нам. Мы очень хотим поговорить с нашими...
10: Я недавно видел просто одну делегацию, тоже у меня там знакомый с ними сидел. Он говорит такой, он видишь, сидит мужик. Я говорю, а? Миллиардер, говорит, китайский. Я говорю, ничего себе. Я говорю, что они делают там в Казани? Он говорит, а вон весь речной порт они будут застраивать.
9: Вот так вот. Видите? Мы вам тоже немножко инсайдов дадим.
10: Да. Китайских инсайдов.
9: Сегодня мы еще раз хотим поблагодарить, ну, во-первых, мы хотим поблагодарить Нестан Гургинидзе. Спасибо. За то, что она великолепно провела нам интервью. Вот, Эльмиру Шарафиеву мы ждем. Эльмира, если ты нас слышишь, она нас, я думаю, слышит, приходи еще, обязательно мы тебя ждем и помним. Так говорю, как будто ее не один раз на замену прислал. Уже полгода ждем. Ну и, конечно же, прекрасная Аида Демьянова, специалист по бизнесу с Китаем, основатель экспортно-импортной компании One May Trade, основатель сети китайских ресторанов в Казани, автор курса по работе с Китаем и переводчик синхронист.
13: Спасибо.
9: Спасибо огромное.
12: Спасибо.
9: Невероятно
12: большое.
9: Интересного, во всяческих успехов.
12: Да. Спасибо, да.
10: Ребята,
12: прекрасный опыт.
10: Как спасибо?
12: Сессия.
9: Я еще откуда-то помню, представляете? Да. В общем, да. Ну, вам, вы тоже, уважаемые слушатели, на уст наматывайте, потому что, возможно, нам всем скоро это пригодится. Поэтому, Аида, я думаю, вас ждет только успех. Спасибо огромное, спасибо. Аида. Спасибо, Нестан. Да. Пока-пока. До новых
13: всем
9: встреч.
13: Пока. Спасибо.
8: Бизнес-класс. На БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио. Люксюм, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
14: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на «Максимилианс».
15: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО «НТПК Супротек».
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
6: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчки-сорочки.рф.
7: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах. Не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не самый точный прогноз погоды продолжит наш эфир. Фарид Галимов уже смотрит монитор, улыбается, значит, что-то интересное там.
5: Потому что, ребятушки, прошел дождь с утречка, да, вот когда мы приехали в студию, шел дождь.
4: Да.
5: Он прибил всю пыль.
4: Да.
5: Смыл вот эту грязь, пыль.
4: Да.
5: И сейчас яркое солнце. Ну, ребят, ну прямо великолепная погода. Сегодня до 27 плюс будет погода. У нас такая солнце яркое весь день.
4: Что завтра, он, кстати, с нами делает, друзья?
5: Кстати, завтра, друзья, тоже прекрасная погода. Утром плюс 23, солнце, днем обещают небольшой дождик якобы, но это нормально. Зато вот в среду, 8 июля 27, жаришка весь день, красота. 9 июля 29, и тоже не будет дождя. Класс. 10-го тоже не будет дождя, а вот 11-го говорят, что будет дождь.
4: Да ты че?
5: Прям с утра до вечера. И в воскресенье тоже с утра до вечера дождь.
4: Ё-моё.
5: И в понедельник тоже. И вторник тоже.
4: Как же хорошо, что в это время я буду...
5: Простите, огурцы.
4: Где-то в помещении я буду. Вот, да, что я буду.
5: Прекрасно, ну, я тоже.
4: В любом случае, друзья мои, вот это грустная тенденция того, что мы, конечно, вместе с вами, выходные дождливые у нас, вот это откуда-то взялось у нас. Будни всегда, обратите внимание, да, всегда в будни вот так вот хорошо. Тебе жарко, выходные дождь.
5: Вот нам, кстати, прислали фотографию, говорят, около дома Андрея уже плюс 29 показывает в машине. Все, жара.
4: Мы же вам сказали уже, не следите за ним, елки-палки. Вы что там постоянно? У него же жена есть. Все, враг, отъедь от него, отъедь!
6: У природы нет плохой погоды.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
4: Друзья, дело в том, что...
5: Что?
4: Летом Татарстан оказался среди регионов лидеров по числу вакансий в медицине. На фоне дефицита кадров, а это почти 40% врачей в России, которые совмещают работу, чаще сразу в нескольких клиниках. Естественно, особенно нужны терапевты, неврологи, процедурные медсестры, хирурги и врачи УЗИ. Все УЗИсты в платке, видимо, ушли.
5: Ну
4: вот,
5: да,
4: конкуренция нужна. Конкурентно какая-то способная история должна быть невероятная. Вот такие вот истории. Но, кстати, я вот недавно же был, как раз-таки пересекались Владимир Владимирович и Рустам Нургалиевич. И Владимир Владимирович говорит, слышал, у вас там есть легкий дефицит. Он говорит, Владимир Владимирович, что-то есть, конечно, работаем, все нормально у нас.
5: Работаем над этим, да.
4: Будем надеяться, что все так и будет, если честно. А у нас пока люди уже потихонечку собирают песни для утра-оки.
5: Нам предлагали спеть песню «Жара Чечерина».
4: Да.
5: Жара, жара.
4: А видели, как Пресняков-младший ее поет вообще?
5: О, да.
4: В интернете. Невероятно.
5: Слушай, талантливый парень, да, вообще.
4: Молодец вообще. Хорошо. В метро у нас тем временем, 10 минут назад новость пришла, сильно задерживаются поезда. Подписчики сообщают одного из телеграм-каналов, что из-за задержек на станциях Горки и Дубравная скопилось уже огромное и большое количество пассажиров. По 20 минут ждут составы. Что происходит, что случилось, пока непонятно. Видимо, какой-то сбой. Такое иногда составило, конечно. Но тем временем, кстати говоря, уже вот пишет нам, задержка составила чуть более 4 минут. Сейчас поезда ходят по графику, отметили на предприятии. Оказывается, была замена электропоезда из-за подозрения на неисправность. Его загнали в тупик. Неисправность не подтвердилась, на линию при этом выехал другой состав. Так что, в общем, работают ребята. Видите, как хорошо, когда вот в одном телеграм-канале просто сообщили о том, что «Ой, все плохо», а в другом уже все четенько, так
5: как-то
4: скидали. Вот это совсем другой разговор.
5: А скоро как откроют еще новые станции метро, это вообще же будет классно.
4: Жду не дождусь.
5: Там, да, Меги, прикинь, это круто будет.
4: Станция метро Куюки, когда будет, как думаешь?
5: Куюки? Не знаю. А было вообще классно, мы с метро дотянули до аэропорта.
4: Согласен.
5: У нас не так далеко аэропорт, на самом деле.
4: Да, супер.
5: То есть, ну, реально недалеко.
4: Сейчас дотянут. Сейчас все дотянут там тебе. Сейчас, подожди.
5: Догонят, дотянут.
4: В дербышку надо. Ребят, кстати, можете меня поздравить.
5: Но?
4: Вчера созванивались, значит, с господином Хузяхметовым-старшим.
5: Франковый.
4: Да. У нас, представляете... На улице Мадлен кладут асфальт!
5: Да ладно!
4: Наконец-то!
5: Нас услышали, Альберт!
4: Я спасибо всем, кто...
5: болел за нашу
4: Да, спасибо всем, кто переживал, ребят. Это невероятная история, абсолютно. Я вот, знаете, что подумал? Во-первых, спасибо тем, кто... Ну, спасибо, спасибо городу, что наконец-то добрались.
5: А ты не боишься приметы? У нас же есть такая примета. Если на вашей улице прокладывают асфальт, значит, скоро будут прокладывать трубы.
4: Нет, у нас на удивление, над дорогами вообще ничего не проходит. У нас, потому что водоканал провел ровно по центру. Соответственно, где стоят дома, там очень удобно сделано. У нас улица Мадлен, она же круговая. У нас все дома по внутреннему кругу, а снаружи круга это же другие улицы. Вот. Поэтому уж полезу улицы Мадлен, что самая лучшая улица на планете Земля. Понятное дело. Так, а прикиньте еще что.
5: Так, Мадлен, асфальт есть, да, ребята. Малые кабаны, улица Зеленая, пожалуйста.
4: Вот они нет, потому что кабаны называешь, потому что кабаны, ты же сам мне тысячу раз.
5: Хорошо, кабаны, ладно.
4: Вот, понимаете, кабанов еще может быть. Там, не знаю, по-разному может быть вообще абсолютно. Значит, все, ждем. Я вам буду показывать, что там у нас.
5: Слушай, круто, круто.
4: Если честно, 34 года. Представляете, вот 34 года я жил там. Я родился там. Сейчас еще раз, чтобы вы просто понимали. Я там родился, на улице Мадлен. Ну, не на самой улице, конечно, но имеется в виду, там провел все. Родился. После чего вырос. Я там вырос. В садик пошел.
5: Закончил школу.
4: Школу пошел, закончил, понимаете?
5: На институт пошел.
4: В универ поступил, закончил. Всю Россию объездил, выиграл. В театре 5 лет служил. Все это время не было еще асфальта. Понимаете? Женился, развелся. На Бимрадио пришел. Вот уже 5 лет почти там, да, я с вами. И представляете, что? И вот, наконец-то, на 34-м году моей жизни, 34 года спустя,
5: когда ты только родился, собрался уезжать с родительского дома, опять асфальт поселили.
4: Там поселили асфальт.
5: Ну, а может быть, тебе кажется, это взаимосвязано? Они ждали, когда ты будешь съезжать.
4: Конечно, но я периодически с Мадлен съезжаю постоянно. Если я вроде я посмотрю, то тут, то там, то где-то, то что-то. Что как-то, понимаете?
5: Ну, они такие, не дождемся уже, давай положим уже сайт. Ладно, не уедет-то никогда.
4: Вот, и все еще теперь со страхом ждут, потому что там выезд надо будет делать. Если нам еще и выезд там хороший сделают, это вообще будет вообще просто турбо-пушка. Кстати, ребята, я думаю, что там ценник на землю возрастет теперь разы так 1.5-2. Потому что там будет все красиво сделано вообще. Но я, в общем, не могу не нарадоваться на самом деле, потому что наконец-то, 34 года. Это доказывает еще раз о том, что все возможно. В Казани все это делается. Соседние улицы мы сделали вот буквально пару лет назад, тоже закатали в асфальт. Вот. Нам слушатель и передал, что ваша улица будет, скорее всего, следующая, потому что они от удаленности делают. И теперь вот наконец-то дошли до нас. За что, опять-таки, слушателю большое спасибо, всем нашим большое спасибо. Спасибо, что происходит работа.
5: Слушай, ну класс, повезло вам, реально. Это, во-первых, меньше пыли, не разбитые машины, не убитые за подвеска. Ну, асфальтик, класс,
4: еще
5: задумка.
4: Как классно, у нас там... Ну,
5: кстати, Радиковый пусть с асфальтиком поговорит, чтобы они аккуратненько такой подъездик сделали к вам.
4: У нас там бетонный подъездик, брат. Мы давно уже делали.
5: Нет, чтобы состыковали красиво. Надо просто не бросать так это.
4: Папа с самого вообще моего рождения, вот мы с ним вместе уже сколько всего там не делали по дому, все для того, чтобы сделать дома кайф. А кто еще дома делает кайф, знаешь?
5: Вот, мужчину?
4: Конечно. Нет, я тебе дам сейчас информацию на правах рекламы от спонсора шоу «Трамэн» и ООО «Стел МС». Вот эти ребята точно знают, как сделать невероятный отдых прямо у вас дома. Компания «Стел» все, что для этого нужно, умеет делать и делает. Перголы – это стиль, это тень, это летний вайб, это нестандартные беседки. Это уже нечто новое, но невероятно красивое, невероятно практичное. Пользуйтесь. Купили, чтобы расслабляться, как будто вы на дорогом спа-курорте, и тапочки, потому что вы у себя во дворе, только это скрасит этот отдых. А сезон летний, это время кайфовать. Не надо искать вот это, куда-то ехать, что-то делать, какие-то отпуска. У вас есть все дома. Перголы, маркизы купили от Стел. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174. 5-174-174.
5: Да? Я с ними знаком.
4: Стел МБС. Ты у них что-то покупал?
5: У меня жалюзи от Стелла дома.
4: Вот, да, видишь, прекрасно. Уже. Вот, пожалуйста. И работает. До сих пор все круто, классно. Так что, ребята, рекомендуем от души.
6: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио.
1: Подробности на maximilians.ru.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ассаляму алейкум, кадрлы радио тыңдаучылар. Здравствуйте.
2: О, Анас, а ты что не хвалился так? Оказывается, асфальт востили тоже? Альберт же схвалился.
1: Это асфальт стили? Я не знаю же. Я же смотрю, копать начали. Я думаю, ну все, наверное, уже. И наш асфальт, который отработку мы стелили, его крадут, наверное. Думаю, сотрудников еще вызвал, наверное, ложный вызов мне сейчас влепит. Ладно, я не знаю, мне это что? Мне-то что, мне этим асфальтом уже фарить не пользоваться. Я же уже старый же, я уже все. Мне уже немножко осталось.
2: Не надо, не прибедняйся. Да. Почему немножко-то?
1: Не знаю, вот пенсию мою видел, мне немножко осталось. Немножко досталось, во-первых. Немножко осталось. 3 балла, мечтаем затруднения. Гвардейская улица от Макаренко до Ершова 8 минут. Чернышевского от Московской до Кремлевской улицы 5 минут. ДТП.
2: Нам пишут Горького, жесткое ДТП, говорят. Написали нам.
1: Горького, это улица, да, наверное?
2: Ну да,
1: ага,
2: это.
1: Там есть. Да. Ладно. Молодцы. Смотрите,
2: значит... Как бы вот караоке спел.
1: Да. А что? Я. Ладно, смотрите, я бесконечно же могу это делать. Так что по проспекту Универсиады едете, до Сухой Законной Слободы доезжаете, на аварийках левый ряд стоит машина, там будьте внимательно осторожны. Сейчас уже, говорят, стоит. А дальше у нас, значит, пересечение Ершова-Гвардейского сегодня страдает, конечно, полностью. Там еще и ДТП перед Сищенова, если вы едете в сторону Корстена, да, по Ершову, будьте внимательно осторожны. Там тоже опасность такая есть. А потом, значит, ДТП у нас есть на Карла Маркса. Если вы вот доезжаете до улицы Муштарии по Карла Маркса в сторону Корстена, левый ряд, средний ряд ДТП. А Нарсон, все, что ли? Ладно, тогда. Давайте.
2: Давай.
1: Нет, подожди, ДТП еще не пропустил. Проспект Победы, вот Дубравный, когда подъезжаешь от Оренбургского тракта, правый ряд ДТП пишешь. Ну, там еще задержки нет, может, и нет уже никого, не знаю. Ладно, давайте, значит, сейчас я отправлюсь. Тигани.
2: Мерси.
1: Смотрите, мне надо срочно на Мадлен, потому что сейчас начнут возить асфальт. Я, как обычный городской житель, себе во двор стырю пару тащек асфальта свежего. Постелю его, раскатаю. Вот, потому что у меня двор вообще из земли. Там будет 2 пятна таких асфальтовых, красиво. Потому что не важно, сколько. Важен сам факт.
2: Присутствие асфальта.
1: Мне положен асфальт или не положен. Я на этом свете уже с вами почти 73 года уже живу. Вы что? Давайте, в общем. Айдагас. Поехали.
2: Я реально слышу.
1: А чем мы не едем?
2: Поехали?
1: Давайте, пока. Мне кажется, это деменция.
3: Путевые заметки на БИМ-радио. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Ой, не трогай асфальт. Это не тебе, это нам всем на улицу. Не трогай, я тебя потом сам постелю.
1: Вот этот Анас Ананасович, конечно, он...
2: С тачки уже пошел.
4: Не, он тогда тоже просто, понимаешь, мы когда отработали на асфальте раньше, стелили всем Мадлена, понимаешь, он же даже не скидывался, он просто выходил с тележкой, грузил, как некоторые наши соседи зачем-то делали, и потом увозил в сторону своего участка зачем-то. Я тоже каждый раз удивлялся, зачем...
2: Это классика.
4: Думаю, зачем вы это делаете, потому что те соседи, кто это делали, перед их домом теперь сплошные ямы, как всегда. А мы, наоборот, купили, я помню, заказали отдельную машину сами себе перед двором, его просто еще раз, еще один слой мы раскидали вдвоем с папой, там сосед нам помогал, за что ему большое спасибо. Вот же был. Вот спрашивают нас, а как добиться, чтобы установили искусственную неровность? Подскажите, пожалуйста, у нас на улице постоянно гоняют машины, мотоциклы-машины. Вот, мне кажется, это вот, во-первых, через как-то, может, через сотрудников ГИБДД делать, наверное, надо.
2: Может, через народный контроль это делать?
4: Может быть, не знаю. Кстати, кто знает, напишите, пожалуйста. Вот, ну вы попробуйте в любом случае, позвоните туда и сюда и поинтересоваться. Да. Вот, значит, что у нас там? Нас уже благодарят за утренний эфир, мы еще не заканчиваем, если что.
2: Подождите,
4: вот.
2: Мы не уходим куда
4: еще? Сейчас вместе с вами караоке споем и пойдем дальше дела. Делать пишет нам Гульнара, представляешь, такие вот вместе с нами живут. Молодцы вообще. Вот. Это нам Игорь интересуется. Здравствуйте, пишет он. А что такое летний вайб от Stell по-русски? Смотрите, летняя атмосфера вместе с компанией Stell, которая вам ее организует. Вот в этом была мысль, если что. А Горького, Гоголя, нормальное такое ДТП, осторожно.
2: Да, все пишут, я думаю, что там такое интересное.
4: Спасибо большое. Может быть, и фоточку нам потом пришлете.
2: Да, кто-то рядом пришли, вторые хоть.
4: Да. В Казани на концерте певицы Светы во время ее слов с пожеланиями добра и позитива поклонницы устроили массовую драку.
2: Там, да, это видео есть, там прямо махач такой.
4: Я не могу вообще. И дерутся девчонки в платьях, понимаете? Мужики там бедному мужику уже два раза прилетело вообще. Он просто пытается в центр залезть. Мужики, запомните, мужики, когда девчонки месяца, не влезайте, уже получите, вы знаете. Стойте рядом, стойте.
2: А в этот момент Света говорит, давайте добра, позитива, и начинает петь «Дорога в аэропорт».
4: А в этот момент, слышь, ты что сказал? Ты курица?
2: Все, да, иди, да я тебя сам. О, нам видео прислали с Гоголя, вот это вот.
4: Так, с Гоголя.
2: Да, там. Там чувак, видимо, он улетел даже вот в этот бывший кафе на углу там был.
4: Пока ничего не понятно. Давай говори конкретно тогда, пожалуйста, будьте любезны.
2: Я так понял, кто-то по Гоголю ехал, а кто-то по Горького.
4: Жалко, хороший поэт.
2: Кто-то кого-то не уступил.
4: И что? И все?
2: Вот, да, Мерседес разбитый стоит на Горького, а другой автомобиль улетел на тротуар, вот тут в кафе там, помнишь, на углу был?
4: Короче, не уступили.
2: Не уступили друг друга, да.
4: Вот, тут кто кому не уступил, сейчас там будут разбираться, конечно, очень жаль, конечно.
2: Но сильно машины пострадали, честно говоря, судя по видео.
4: Пишут, для питбайка дорожно-полицейский не препятствие. Ну, зато скорость все равно пониже становится, на самом деле. Чтобы главное, чтобы не гоняли по нему.
2: В этот момент Света говорит, давайте добра, позитива, и начинает петь «Дорога в аэропорт».
4: А в этот момент, слышь, ты что сказал? Ты курица?
2: Все, да, иди, да я тебя сам. О, нам видео прислали с Гоголя вот это вот.
4: Так, с Гоголя.
2: Да, там. Там чувак, видимо, он улетел даже вот в этот бывший кафе на углу там был же.
4: Пока ничего не понятно. Давай говори конкретно тогда, пожалуйста, будьте любезны.
2: Я так понял, кто-то по Гоголю ехал, а кто-то по Горького.
4: Жалко, хороший поэт.
2: Кто-то кого-то не уступил.
4: И что? И все?
2: Вот, да, Мерседес разбитый стоит на Горького, а другой автомобиль улетел на тротуар, вот тут в кафе там, помнишь, на углу был?
4: Короче, не уступили.
2: Не уступили друг другу, да.
4: Вот, тут кто кому не уступил, сейчас там будут разбираться, конечно, очень жаль, конечно.
2: Но сильно машины пострадали, честно говоря, судя по видео.
4: Пишут, для питбайка дорожно-полицейский не препятствие. Ну, зато скорость все равно пониже становится, на самом деле. Чтобы главное, чтобы не гоняли, понимаете, чтобы маменьки скорость скинули.

0: на тротуар, вот в кафе там, помнишь, на углу был?
1: Короче, не уступили.
0: Не уступили друг друга, да.
1: Вот, тут кто кому не уступил, сейчас там будут разбираться, конечно, очень жаль, конечно.
0: Но сильно машины пострадали, честно говоря, судя по видео.
1: Пишут, для питбайка дорожно-полицейский не препятствие. Ну, зато скорость все равно пониже становится, на самом-то деле. Чтобы, главное, чтобы не гоняли, понимаете. Чтобы моменте скорость кинули. Вообще уже когда-нибудь, как вот вопрос, да, решать законы? Вообще непонятно с этими, как питбайками.
0: Ну, сейчас же уже ввели вот эту уголовную ответственность для родителей.
1: Наконец-то.
0: Да. То есть,
1: вообще лучшая новость
0: на
1: земле.
0: Это, мне кажется, великолепный тормоз. Хотя, смотришь, все равно носится.
1: Великолепный тормоз вырос у таких родителей, брат.
0: Я смотрю, у нас по деревню носится, у нас ездит на квадроциклах, маленькие дети, здоровенные квадроциклы. Я когда смотрю, думаю, ребят, вы куда смотрите?
1: Да, непонятно, если честно.
0: То есть, если этот маленький ваш мальчик сейчас наедет на кого-то, что-то произойдет, уголовная ответственность на вас ляжет же. Почему дают родители, я не понимаю.
1: Как всегда, это будет до первого случая, потом, возможно, начнут уже думать, и это потом будет отдельная история. В общем, все понятно, люди, мы такие, надо принять тот факт, что не включается голова, пока вот жареный петух пока не клюет, это же проще про нас. Возможно, это наш генетический код, я не знаю, сейчас не буду рассуждать на эту тему, это, конечно, такая история.
0: Да.
1: Будем надеяться, что немножечко, все адекватные люди, на самом деле, так не делают. Это сразу, кстати, можно вычислить вообще, адекватный человек или неадекватный. Вот поэтому главный принцип. Если ребенок на питбайке, не буду общаться с этими людьми, потому что я уже понимаю, что у нас огромная разница, у нас просто пропасть в осознании этой жизни, поэтому я с такими людьми не по пути, конечно же. Вот, из хороших новостей, у нас впереди поздравления из группы ВК, мы будем поздравлять, обязательно проходите, и, что немаловажно, мы обязательно еще будем петь утроводки. Давайте
0: обязательно.
1: 90-х мы с вами выберем, мне кажется, что там что-то классное же было, невероятное, вот.
0: Нам вот жару предложили, мы не вытянем ее, скорее всего.
1: Ну, сейчас посмотрим вдруг, вот. Спасибо Анасу пишет, если бы не он, пока он на радио не попал, кстати, на Мадлене не было асфальта, пока на радио Анас не попал. Я вот Сергей Юрьевич правильно пишет, на самом деле. Вот, но все, если бы не Анас, друзья мои. На самом деле, всем большое спасибо за то, что переживаете, слушайте. Вот, поэтому этим же мы по позитиву сейчас ответим вам, поздравим, так что никуда далеко не уходите.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили поощрять школьников за прогресс в учебе. Сейчас награды в основном получают только отличники. Учеников, которые подтянули знания благодаря старанию, хотят поддерживать выплатами, сертификатами и грантами. Это должно повысить мотивацию и привить ценность труда. В соцфонде назвали категории граждан, имеющих право на досрочную пенсию. Многодетные матери могут выйти на пенсию раньше. При трех детях – в 57 лет, при четырех – в 56, при пяти и более – в 50 лет, при условии, что каждого ребенка воспитали до 8 лет. Педагоги, медики и творческие работники получают право на досрочную пенсию через 5 лет после выработки нужного стажа и накопления минимальных пенсионных баллов. Согласно исследованиям, у любителей кошек и собак прослеживаются разные черты характера. Владельцы собак обычно отличаются большей коммуникабельностью, организованностью и стремлением к упорядоченности в жизни. Те, кто предпочитает кошек, как правило, выше ценят независимость и личное пространство, а также нередко демонстрируют более высокий уровень тревожности. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
3: Программа для именинников «Первый тост».

0: шутка. Короче.
1: У него день рождения, сегодня как раз.
0: Сейчас рэп мы зачитаем вам. Че, серьезно?
1: У Фитсезанда, Сендере.
0: Нормально вообще. Вообще, ну смотрите. Go Beam Radio

0: тебе повезло. Так что жми на кнопки, радуй всех друзей. На любимой волне жизнь сто раз бодрей. Наш ищи 102.8 FM. Хочешь поздравлений? Нет вообще проблем. Дамы и господа.
1: Ну хорошо, хороший рыбчик, да.
0: Да, вообще, ребята, просто хотим вам напомнить о том, что если вы забыли, то да, это Бимрадио 102.8 в Казани. С днем рождения, именинники, заказывай тост, пиши нам в ЛС. Peace.
1: Peace. Ну, а прямо сейчас готов ты?
0: Пис.
1: Ну, кстати, а прямо сейчас мы переходим в ВК.
0: Ничего себе, да. Ну, там мы уже ничего не приготовили. Поэтому просто пойдем поздравляем. В общем, друзья, заказывайте поздравления. Как и всегда, сайт bimradio.ru или по номеру 2-930-800. Побудем с 10 до 17. Ну что, айда в ВК. Что там у нас?
1: Поехали! Там целая масса людей отмечает день рождения 6 июля. Кстати, моя мама день рождения сегодня была. Да, 6 июля.
0: Я тебя от всей души хочу поздравить, брат.
1: Да. Нет, к сожалению, же мамы, но да, вот день рождения у нее было 6 июля. Екатерина Перфилова отмечает сегодня день рождения. Лера Сосновая.
0: Ох интересно.
1: Ты. А Наталья Тишенко, Эмилия Рахимова, Гульнара Камалеева, Гузель Антипова, Натали Тревел, Светлана Журавлева, Костя Ив-В, Наталья Семенова-Ильмухина, Лейсан Гафарова-Зеленодольская, Эльвира Латыпова из Ижевска, Олег Попков, Маличка Камалова и Ильшат Сактули!
0: Ну, друзья, всех поздравляем с днем рождения, счастья и здоровья. Пожелаем вам у нас впереди, кроме поздравлений именинников, конечно же, утро-оке, естественно. Ну и еще, в качестве поздравлений от нас мы хотим вам подарить нечто невероятное, нечто незабываемое, нечто, что, друзья мои, вас, я уверен, порадует, особенно если вы провели свое детство, отрочество или даже взросление в 90-е. Дамы и господа, информация для всех на правах рекламы. Бимрадио представляет 10 июля вечеринку «Мы из 90-х». Хиты, под которые танцевали, влюблялись в 90-е. Живая музыка, конкурсы, подарки. Альберт Ботанин.
1: Ведущий. А если вы придете в образах из 90-х, вы выиграете крутые призы.
0: Это правда. 10 июля в 20.00 ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kaza.maximilians.ru 18+. Давайте что-нибудь из 90-х споем, а в утро-оке. Давайте выберем что-нибудь. Что-нибудь, например, на английском. А как вам такое?
1: А может, студент?
0: Раз, два, три. Танцуй, пляши, подарки, получай, иди. Ладно, друзья мои, в общем, мы пойдем что-нибудь найдем для вас спеть. А вы там пишите, что из 90-х петь в утро-оке.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бим-радио. Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
4: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80-2016.
5: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь Клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
4: Билеты в кассах города 16+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Брэду Питту с 1997 года запрещен въезд в Китай из-за его роли в фильме «Семь лет в Тибете».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Утро оке на Бим Радио.
5: Когда я сказал, что мы можем спеть на английском, я, конечно, чуть погорячился. Но, понимаешь, слов не воробей, а брат не воротишь, это во-первых. Да, и лучше воробей из...
6: Никто не воробей, так воробей.
5: Да. Лучше слово воробей, чем журавль во рту. Я не знаю, я вот такие...
6: Журавль во рту.
5: Да, это очень странные сегодня поговорки. Вы тоже от меня отстаньте. Утро, чего от меня ходить? Я тоже проснулся недавно. Давайте посмотрим. У меня тоже понедельник. Значит, нам написал слушатель, да, ну, Евгеньевич. Евгеньевич, ага. В честь тебя уже Жуков открыл бар в Казани, ты в курсе? Значит, из 90-х, он говорит, It's My Life.
6: Да.
5: А It's My Life в 90-х пел только один человек. Это человек доктор.
6: По образованию стоматолог.
5: Да, кстати.
6: Поэтому и доктор. Да.
5: Да,
6: с идеальными зубами. Человек, с которым я знаком, в принципе, да. Видел с ним, да, работал с ним.
5: Виделся с ним, знаком с ним.
6: Нет, для меня это вообще, знаешь, такой момент. В школе, да. Я помню, появился доктор Албан. Я в школе учился.
5: В смысле, в чистом школу пришел доктор Албан?
6: Не-не-не, просто рассказываю. То есть
5: мы, как музыка?
6: Мы слушали, фанатели, так. Музыка появилась, 92-й год, по-моему, мы слушали, такой, ну, блин, круто, мы там прямо, ну, фанатели. А настает 2000, по-моему, 7-й год или 8-й.
5: Так.
6: И мы в Эрмитаж привозим доктора Албана.
5: Да ты че?
6: Доктор Албан мне говорит, слушай, мне надо, говорит, диск мой отслушать, говорит, и плейлист составить, что я буду петь.
5: Да
6: и
5: ты
6: вот
5: че?
6: Это был самый интересный момент. Вот это у нас есть техническая комната, где наши техники переодеваются, спят, ну, живут, там,
5: ты,
6: знаешь,
5: конечно...
6: вот этот засальный диван, провода висят. И вот это у меня в голове такая картина, вот сидит доктор Албан такой за компьютером нашей технической и такой песни перекладывает. Это было так смешно. Он сидит и песни расставляет, по плейлисту стали. Я просто...
5: Ну сюр вообще.
6: Сюр. Реально. Я стою так и думаю, елки-палки, я же тебя фанател, а ты сейчас вот тут сидишь.
5: Фанатею, правильно говорить, до сих пор. Поэтому.
6: Да.
5: Да, конечно, ребята. Вот, а вы с кем, кстати, встречались из тех, по кому фанатели, и, вот, и какое удовольствие получили, или вам что? Ну, понравилось, не понравилось эта встреча с вашими кумирами? Пишите обязательно, плюс 792-724-2128. Вот, а значит, ну что, доктор Албан?
6: Да, Бон Джови тоже пел It's My Life, но это уже не 90-е были.
5: Да, вообще. Это уже, да, другая история была. А так вот 90-е, какой, говоришь, 92-й год It's My Life?
6: По-моему, 92-й, если не ошибаюсь, да.
5: Бон Джови пел, да. It's my life, I wanna sing it, I wanna live forever. Это мы петь не будем, как бы. Видали, у Фарид какой бронхит? Ничего себе. Мы, доктор Албан, все очень просто. Стоп, будильник, стоп, холодильник, стоп, могильник, стоп, дебильник, стоп.
6: Стоп, дебильник.
5: Рефрижераторинг, я не знаю.
6: В 2000 году вышел, кстати, Бон Джови. Ну, почти 90-е.
5: Ну да.
6: Он ровно в 2000 вышел.
5: Нормально, конечно. Я, кстати, попытался найти его, ну, на русском языке. Есть такой вот рифм перевода иногда бывает. Вот. И нашел просто транскрипцию, где просто на русском все написано. It's my life, taken or leave it me safer. Ну, в общем, ребят, мы нашли точно такой же караоке, поэтому сейчас прям транскрипцию мы нашли. Просто караоке транскрипция. Все.
6: Вот, я правильно сказал. 92-й год.
5: 92-й год.
6: Четко сказал.
5: Парит четко наизусть запоминать все треки, которые выходили с 90-го по 2001-й. Вообще, любую песню спрашивайте. Вообще, любую песню спрашивайте. Все знают вообще. И знают у каждой песни первое слово, кстати.
6: Да, только одно.
5: Вот у 50 Cent In The Club. Какое первое слово?
6: I'm for the blue.
5: Нет.
6: Go.
5: Я думал, ты ответишь.
6: Go, точно, да.
5: Ну я тоже глупец. Это же потом уже вышло, уже не в 2001-м она вышла. Ладно, что ты, докопались тоже до человека. Итак, друзья.

0: Нам же пишут, молодцы, танцуем и поем с вами.
1: Ничего себе, вы что там, вы даже трезвые так делаете? Вот это молодцы, конечно. Прикиньте на вашем корпоративе, вот бы была задорная, да, штучка вообще.
2: Я что хочу сказать, я реально все песни в детстве так и пел.
0: Да, ну что там,
2: знали? Стоп. Да, мне пишут, можно? Можно, говорит, ребят, а хотите мы все песни с утра отдельным альбомом куда-нибудь в Яндекс.Музыку уйдем?

0: Зона планет Земля. Ура!
1: Спасибо, друзья. Вот такие, друзья мои, тусовочки. Вы можете попасть на вечеринку «Мы из 90», которая пройдет 10 июля. Максимилинце Альберто Ботанин проведет. Подарки раздаст. Все будет круто, классно. Приходите, ждем вас обязательно.
2: Напишешь, первый раз танцевал с лопатой под «It's my life».
1: Киска Сергея. Видите? Но мы, если что, мы не знаем, что вы конкретно делали. На всякий случай соболезнуем. Ну, или что вы там с лопатой танцуете? Не понимаю, напишите.
2: Стоп, холодильник, стоп, будильник, реально.
1: Ну, так же и было вообще. И все песни вы так же пели вообще, абсолютно. Вот просто что слышишь, то и поешь там.
2: Да, поэтому... да, так и было, реально. Мы же не знали ни языка, не знали.
1: Вот так вот все и мы и делали, если честно. Это сейчас мы уже все прошарены, знаем, что «It's my life» переводится, это «Моя жизнь». Да, «It's my», еще «My life, my rules» еще вот так вот. Надо песню переделать. «It's my life, it's my rules».
2: «My rules».
1: Да, «My rules». А «Rules» обязательно «Момо» должен стоять. Спортивный.
2: Да, обязательно.
1: На этом, друзья мои, мы вас
2: сидели с парком.
1: Да, на этом мы вас передаем, конечно же, сейчас в руки наших невероятных коллег. Сейчас сюда придут другие наши коллеги, которые тоже радиоведущие.
2: Камиль Ягудин.
1: Камиль Ягудин, мы вас сейчас как передадим. Она вам коробку передач проведет, надеюсь, они. А рабочий полдник вместе с ней, а это означает, что обед ваш фешенебельно, легендарнейший проведет вместе с Камилой Ягудиной. Вообще, я вам уже завидую, потому что мы сейчас работать пойдем, мы уже вот не услышим, скорее всего. Но, тем не менее, я вообще вам, конечно, завидую абсолютно. А кроме того, у нас еще шоу «Вечерний Трубим».
2: Да.
1: Ярославушка, Петрушка,
2: Петрушка,
1: Альбертушка,
2: Альбертушка.
1: Периодически появляющиеся другие наши слушатели, которые в открытый микрофон там приходят. А шутки, прибаутки, крики, оры, там чего только не происходит. Иногда они даже шутят. Это всегда приветствуется, как говорится. Ну и, конечно же, привет-привет. Обычно у нас с 9 до 10, но сегодня, насколько я знаю, будут легенды и бенды.
2: Да.
1: А значит, опять-таки, либо Сергей Белов, либо Камила Ягудина вам это все великолепие проведут.
2: 100%.
1: Так что, ребят, нас много. Мы все заточены для того, чтобы дарить вам невероятное настроение, классное, крутое на весь день. Бимрадио и выходные не только с музыкой, а с ведущими вас как раз-таки поддерживает. И сегодня с понедельника весь рабочий день. Так что 24 на 7 Бимрадио лучшее в поддержке вашего прекрасного настроения. Так, давайте еще раз пробежимся по основным вещам. Во-первых, это нас надо слушать везде.
2: Обязательно, везде.
1: Приложение скачать.
2: Вон Камила, кстати.
1: На телефон срочно скачать приложение на Android, на iOS. Обязательно Бимрадио, чтобы быть всегда на связи, потому что там, где есть интернет, есть и Бимрадио с приложениями. Это и за границей, и везде, друзья мои, ждем. Сайт bimradio.ru, если на работе у вас есть только браузер, и вам некогда больше послушать, вы где-нибудь в подвале работаете, вот, пожалуйста.
2: Он классный, новый еще.
1: Мы, да, кстати, и приложение обновили, и сайт обновили. Загляните, просто посмотреть! Ну, стряхнули, старались. И, конечно же, соцсети. На все подписывайтесь, через умные колонки дома нас слушайте, на личные соцсети наши тоже подписывайтесь, потому что мы вас, если честно, очень сильно там ждем. Ну и, да, нас легко найти напротив меня, Фарид Галимов.
2: И Альберт Хузиахметов. Все, вбивайте и находите очень быстро. Готово.
1: А сегодня все. Завтра в 7 утра встречаемся в этом же месте, в это же время. Все, шапку отдам, клянусь. Все, давайте.
2: Всем
1: хорошего. Пока-пока, доброе утро.
3: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
4: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
5: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок Острова». Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Доброе утро, дамы и господа, находящиеся за рулем. Приглашаю вас принять участие в коробке передач. Это место встречи и получения подарков. Ну и, конечно же, передача приветов своим любимым, близким, роднулькам. Приезжайте на Ершова. Ершова, там, где оно уходит, как Ершова в Советский, налево и направо уходит тоже Советская, но как Гвардейская. Вот перед этим светофором здесь есть карман. Здесь полно сегодня строительной техники, среди которой стоит наш коробкомобиль, как всегда, на аварийных огнях. Приезжайте, жду вас с нетерпением. Сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании «СГА» и «СДА» – это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления и поддержания рабочих характеристик топливных систем бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищают от коррозии, снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов. Поддерживая их исправность, СДА еще и приводит цетановое число топлива к оптимальным значениям. Рекомендуется к постоянному применению в системах со всеми видами впрыска топлива. Протестированный, одобренный известным экспертом и блогером Константином Зарусским, академик. Также более подробную информацию можете получить представители компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 04, БЦ «Татария», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61. Назовите кодовое слово «Бимрадио» и получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Ну и напомню, что жду вас на Ершова, недалеко от офиса «Супротек». Если мы едем от Обжалилова в сторону Советского района, то вот этот светофор, где раньше был чердак, перед ним есть справа карман, в котором стоит наш коробкомобиль. До скорой встречи!

0: This Love, это Maroon 5. Вашему вниманию, друзья, меня зовут Камила Ягудина. Всем здравствуйте, доброго утра понедельника. Вот с таким настроением музыкальным, позитивным, энергичным мы и начинаем наше общение. Напомню, что у нас коробка передач в самом разгаре, и уже совсем скоро мы узнаем, кто же будут в числе тех людей, кому повезло и подарки получить, и привет передать, и просто зарядиться энергией. А пока что любимые новости далее в эфире.
1: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили поощрять школьников за прогресс в учебе. Сейчас награды в основном получают только отличники. Учеников, которые подтянули знания благодаря старанию, хотят поддерживать выплатами, сертификатами и грантами. Это должно повысить мотивацию и привить ценность труда. В соцфонде назвали категории граждан, имеющих право на досрочную пенсию. Многодетные матери могут выйти на пенсию раньше. При 3 детях – в 57 лет, при 4 – в 56, при 5 и более – в 50 лет, при условии, что каждого ребенка воспитали до 8 лет. Педагоги, медики и творческие работники получают право на досрочную пенсию через 5 лет после выработки нужного стажа и накопления минимальных пенсионных баллов. Согласно исследованиям, у любителей кошек и собак прослеживаются разные черты характера. Владельцы собак обычно отличаются большей коммуникабельностью, организованностью и стремлением к упорядоченности в жизни. Те, кто предпочитает кошек, как правило, выше ценят независимость и личное пространство, а также нередко демонстрируют более высокий уровень тревожности. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Соответственно, есть у нас участница, и это очень приятно. Зовут которую?
1: Здравствуйте, меня зовут Наиля.
0: И куда вы этого юношу? В лес?
1: Нет, конечно, не в лес. Мы ездим по университетам, поступаем,
0: подаем документы,
1: поступления.
0: Что, как сдал-то? Как сдал-то?
2: Хорошо, нормально.
0: 100 баллов хоть набрал только по одному примеру?
2: Нет.
0: Ну, не расстраивайся.
3: Девятиклашки.
0: То есть это колледжи вот это?
1: Колледж, да, мы в колледже.
0: СГПТУ. А, нет, сейчас это бывший техникум.
1: СПО сейчас называется.
0: Да, это бывший техникум, да?
1: Да.
0: Ну, а что, на что ты хочешь? Что тебе больше всего нравится? Там фрезеровщик, только, не знаю, инженерия.
2: Все технические специальности.
0: Молодец, правильно. Стране нужны рабочие руки, а вот это уже юристов уже достаточно. Привет, кому что передадим?
1: Конечно, большой привет сначала родственникам нашим, маме, папе, родителям,
0: детям
1: моим. Вам большой привет.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое, что нас здесь встречаете, ждете. Услышала
0: вас. Хлеб, соль, извините.
1: Услышала вас по радио.
0: Зачерствела.
1: Сын говорит, давай, остановимся. Все равно, по пути. Все рядом, все близко. Спасибо вам большое.
0: Вам большое спасибо, что приезжаете. Давай, поступай, учись. И в армию. Сначала, да, учиться и в армию. Ну что, друзья мои, а мы движемся не в армию, мы движемся дальше. Дальше коробка передач. Приезжайте. Все, следующее включение совсем уже скоро.

0: Самое утро понедельника, и ничего, понедельник не тяжелый день. Если правильно все это дело разогнать, если хорошо начать, то будет все обязательно вот так, как мы задумали. По крайней мере, мы в это искренне верим. Зато не верит добрая, наверное, половина россиян. Дело в том, что Россия заняла, смотрите, второе, боюсь назвать это почетным, но второе место в чемпионате мира по нытью. Вот так вот. Энтузиасты запустили сайт, где жители разных стран могут, в принципе, пожаловаться на все, что угодно. На что мы обычно жалуемся? На шумных соседей, например, на низкую зарплату, плохую погоду. Остальные же пользователи голосуют за самые жизненные проблемы. Ну и система автоматически составляет рейтинг стран по уровню недовольства населения. Россия взяла уверенно второе место, а на первом месте Соединенные Штаты Америки. Ну что ж, вот тогда нытики дома сидят, все недовольные, а те, кто хотят веселиться, отдыхать и получать удовольствие, друзья, информация на правах рекламы для вас далее. Бим-радио представляет 10 июля, вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazanmaximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
4: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» близко к городу, далеко от суеты.
5: Премьера на «Домашнем».
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Но если будут грандиозные пробки, то тогда по волнам или по воздуху. А пока что давайте узнаем все-таки, какая ситуация у нас в городе для автомобилистов. И как нам оно едется по красивым улицам нашего самого лучшего города на Земле.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
0: Согласно Яндекс.Картам, не вижу необходимости пересаживаться на лодки или самолет, чтобы или вертолеты. Ну, хотя, у кого получится, это классно. Чтобы преодолеть тот или иной участок пути, потому что 3 балла у нас ситуация в городе. Ну, это, скажем, приемлемо. Есть крупнейшая пробка 10 минут. Это на улице Даурская от проспекта Универсиады до Павлюхина. 10 минут, да, как я говорила. И это все, друзья, больше пробок нет. Что касается мостов и дамб, все по нулям. Вот прям нолики везде. Ленинская, Миллениум, Кировская, Третья транспортная. Все прекрасно у нас, и это замечательно. Радуемся, едем дальше.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Here she comes again. Снова она сюда придет. Так же, как у нас приходит игра. И я предлагаю нам с вами поиграть, друзья мои. Для этого давайте окунемся в атмосферу 90-х. Ведь у нас далее игра. Мы из 90-х. Приглашаю всех.
1: Мы из 90-х.
0: Ну, слышите, да, вот эта вот музыка все сразу заряжает как-то, и хочется уже пойти на эту грандиознейшую вечеринку. Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, и живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилианс» 18+. Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. У меня есть для вас каверзный вопрос. Да нет, на самом деле, легкий. Легкий вопрос и замечательный подарок. У меня два пригласительных двум людям. То есть каждому по одному пригласительному в руки. То есть по одному пригласительному, который на одного человека, на одно лицо. И победителей тоже будет двое. Я принимаю ваши ответы только в МАКС, друзья мои, только исключительно в МАКС. Плюс 792-72-42-8. Плюс 792-72-42-8. На этот номер в МАКС. И тот, кто ответит правильно 10-м, а потом 15-м по счету, вот эти два счастливчика получают по одному пригласительному. Давайте задам вопрос, и тут же можно уже отвечать. Благодаря какому школьному предмету в 90-х стали появляться первые компьютеры? Вопрос еще раз повторю. Благодаря какому школьному предмету в 90-х стали появляться первые компьютеры? Варианты: информатика, биология, физика. Очень легко. Жду ваши ответы, а пока слушаем музыку.
1: Мы из 90-х.

0: Мы из 90-х.
1: Итак, мы из 90-х. Это игра, которая позволяет вам выиграть пригласительный билет на самую горячую вечеринку лет, не побоюсь этого слова. Напомню, что уже 10 июля в 20:00 в ресторане Maximilian с 18+ будет горячая вечеринка «Мы из 90-х», где будут и конкурсы, и подарки, и все это великолепие. Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. Это была информация на правах рекламы. А вот теперь давайте посмотрим, какой же правильный ответ на вопрос, благодаря какому школьному предмету в 90-х стали появляться первые компьютеры. Все элементарно, как говорил один литературный герой. Это, конечно, информатика, новый школьный предмет. И тогда мы набирали с замиранием.
0: Мы из 90-х.
1: Итак, мы из 90-х. Это игра, которая позволяет вам выиграть пригласительный билет на самую горячую вечеринку лет, не побоюсь этого слова. Напомню, что уже 10 июля в 20:00 в ресторане Maximilian с 18+ будет горячая вечеринка «Мы из 90-х», где будут и конкурсы, и подарки, и все это великолепие. Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. Это была информация на правах рекламы. А вот теперь давайте посмотрим, какой же правильный ответ на вопрос, благодаря какому школьному предмету в 90-х стали появляться первые компьютеры. Все элементарно, как говорил один литературный герой. Это, конечно, информатика, новый школьный предмет. И тогда мы набирали с замиранием сердца своей первой программе

0: kissfm.ru. Это была информация на правах рекламы. А вот теперь давайте посмотрим, какой же правильный ответ на вопрос, благодаря какому школьному предмету в 90-х стали появляться первые компьютеры. Все элементарно, как говорил один литературный герой. Это, конечно, информатика, новый школьный предмет. И тогда мы набирали с замиранием сердца своей первой программе на Basic'е. Давайте посмотрим. У нас есть два победителя. Джентльмены, это Георгий у нас побеждает. Я уже запросила его фамилию 4953, финальные цифры номера телефона. И Алмаз 7060. Я вас поздравляю, вы молодцы. 10-15 сообщение на сей раз принесли победу нашим участникам. Друзья мои, на этом завершается у нас игра «Мы из 90-х». Переходим уже в час следующий. Там у нас коробка передач, я тоже вам напоминаю, будет много музыки, общения и все то, что делает нас счастливее. А в понедельник это так необходимо. Камила Ягудина, Бим Радио. Всем здравствуйте и прекрасного начала рабочей недели.
1: Мы из 90-х. Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим Радио. Первое в Казани.
2: Бим Новости.
3: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
4: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим Радио. В России предлагают ввести обязательную медиацию при расторжении брака. Если супруги намерены развестись, им предстоит консультация со специалистом. Он поможет взглянуть на ситуацию спокойнее, найти точки соприкосновения и, возможно, сохранить семью. В роли медиаторов могли бы выступать опытные юристы, например, бывшие судьи, прокуроры или следователи. С 2027-28 учебного года во всех вузах станет обязательным курс «Русский язык как государственный». В рамках дисциплины студенты изучат правовые нормы, определяющие применение русского языка в различных профессиональных областях. От академических планов к ностальгическому настроению. В Казани пройдет легендарная вечеринка «Мы из 90-х» от Бим Радио. 10 июля ресторан «Максимилиан» снова соберет всех, кто помнит лучшие хиты 90-х. Яркие образы, подарки, музыка и танцы до позднего вечера. Бронь столов на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Ну и если мы вместе с вами держим путь туда, где нас любят, ждут, всегда нам рады, то это, друзья, один адрес для всех нас. Любимая, конечно же. Бим-радио всех рада приветствовать, встречать и радовать. Это мы не устаем делать постоянно. В этом часе тоже будет, кстати, розыгрыш. Смотри на мир ярче. Ждите и непременно дождетесь. Коробка передач тоже в этом часе у нас будет целых два включения, то есть две локации будут, где вы сможете получить подарки. Есть постоянные у нас участники, есть те, кто впервые пробует свои силы. И у тех, и у других совершенно одинаковые шансы на победу. Поэтому слушайте, не проезжайте мимо и пытайтесь все-таки заполучить вожделенный презент. Меня зовут Камила Ягудина. В новом часе всем говорю здравствуйте. И давайте его открывать и делать уже лучше, наконец, совместными усилиями.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

Продолжаем коробку передач. Второе включение. Жду вас на Даурской, около дома 11. Здесь находится магазин «Автомир». Даурская 11 – это когда вы поднимаетесь на Высотную, приезжаете, метро у вас слева, потом слева первая хрущевка пятиэтажная, и потом вторая, вот эта вторая хрущевка, и есть Даурская 11. И здесь около магазина есть парковочный карман. В нем стою, вас и жду с призами от «Супротек». Сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку его износ. Поддержать изношенный двигатель можно. Для этого компании «Супротек» разработаны триботехнические составы, в частности, для двигателей состава «Актив Плюс». Состав восстанавливает изношенную поверхность, создает на ней защитный слой, который оптимизирует зазоры, работа двигателя возвращается к заводским параметрам, выравнивается компрессия, снижается трение, уменьшаются вибрации, восстанавливается давление в насосах. Это позволяет двигателю тратить меньше топлива и ведет к экономии на содержании машины. Все подробности о трибосоставах «Актив Плюс» на сайте suprotec.ru. Также более подробную информацию вы можете получить представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж. Офис 004 БЦ «Татари», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61. Назовите кодовое слово «Бимрадио», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы «Автохимию». Ну, а я вас жду у «Автомира» на Даурской 11. В этом магазине представлены продукции «Супротек». Прям у «Автомира» стоит наш коробкомобиль на аварийных огнях. И жду вас и только вас. До скорых встреч.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: За открытие пчелиного языка австрийскому зоологу Карлу фон Фришу в 1973 году была присуждена Нобелевская премия. Оказалось, что пчелы общаются друг с другом с помощью сложнейшего языка танца. Посредством множества замысловатых движений пчела-разведчица сообщает не только о расстоянии до ближайшего нектароносного участка, но и с удивительной точностью указывает направление к нему.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 камоцемент.ру.

сожалению, не дождались участников, не дождались тех, кому нужны замечательные призы от Супротек, кому нужно хорошее настроение, кому нужны приветы в адрес своих близких, любимых и роднулечек. Ну, ничего страшного не происходит. У нас впереди еще одно включение, которое состоится совсем уже совсем скоро. Недалеко, здесь тоже, на Даурске, знаю одно очень хорошее местечко с гигантской просто парковкой. Поэтому обязательно приезжайте, участвуйте. Коробка передач в самом разгаре. И, естественно, жду вашего приезда совсем уже скоро.

0: Бим Радио.
1: Информация на правах рекламы о «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов – с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Друзья мои, у нас игра «Смотри на мир». Ярче. Есть у нас и подарок. Это подарочный сертификат в развлекательный центр. И достанется он тому, кто сможет обойти всех остальных участников, ответить правильно, но не только это. Еще у нас есть важное правило, что вы участвуете и выигрываете раз в месяц. То есть, если вдруг что-то такое, и вы выигрывали недавно подарок, то ждем месяц, и потом обязательно еще раз участвуем и пытаемся получить второй презент. Поэтому те, кто давно не выигрывал, милости просим, дозвонитесь, и прямо сейчас мы с вами сыграем 292-102-8, 292-102-8 для тех, кто давно не играл, но очень страстно желает получить подарочный сертификат в развлекательный центр. Вопрос у нас будет достаточно интересный, полумузыкальный, я бы так сказала. Но я в вас верю и уверена, что вы справитесь. Есть звонок, давайте познакомимся, узнаем, кто же к нам дозвонился. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Меня зовут Роман.
1: Роман, вы там что, на лодке гребете какие-то звуки, стуки?
2: Нет, это переезжал перекрестка, у нас же дороги самые ровные в мире.
1: Роман, вам нужно припарковаться, мы не имеем права.
2: Ну, я припарковался.
1: Все, супер, а то мы не имеем права выводить слушателей, если вы за рулем. Мы таким образом создаем ситуацию ДТП. Да, все отлично. Роман, смотрите, вопрос легкий, на мой взгляд, и очень интересный. Просто немножечко подумайте, вот вспомните, и я думаю, что все у нас с вами легко получится. Смотрите, вопрос такой. Этот поп-король сделал солнцезащитные очки-авиаторы неотъемлемой частью своего сценического образа, покорив все музыкальные олимпы. Три варианта есть ответов, кто же мог быть этим поп-королем. Ну, тут, в принципе, уже как бы даже по вопросу уже понятно, какой ответ. Варианты такие. Элтон Джон, Майкл Джексон или Джастин Тимберлейк. Роман, все нормально?
2: Да, да.
1: У меня такое ощущение, что вы там на ЖД путях пока тряслись, растеряли Нет. всю отвагу. Давайте, вспоминайте. Очки-авиаторы, и получается у нас, смотрите, поп-король. Ну, вот у нас этим титулом именуется, ну, конечно, периодически просто вот сам именуется он так, и не все это разделяют, но тем не менее это Киркоров, например. А вот там у них этот поп-король сделал солнцезащитные очки-авиаторы неотъемлемой частью своего сценического образа и покорил все музыкальные олимпы. Вспоминайте, кто у нас в очках такой модный, стильный, хорошо поющий, импозантный.
2: Элтон Джон.
1: Или Майкл Джексон, или Джастин Тимберлейк. Ваш ответ, Роман.
2: Элтон Джон.
1: Или все-таки Майкл Джексон, или Джастин Тимберлейк.
2: Да, Майкл Джексон, король поп-музыки.
1: Наконец-то, давайте узнаем правильный ответ.
0: Смотри.
1: Итак, Роман уверенно, сразу сходу, самостоятельно отвечает, что это у нас Майкл Джексон, правильно?
2: Да.
1: Да, все, я нисколечко не переубеждаю. Да, действительно, смотрите, это Майкл Джексон. Все, вот кого я перечислила, Элтон Джон, Джастин Тимберлейк, носили и носят солнцезащитные очки, но вот именно авиаторы стали фишкой поп-короля, музыку, танцы, образы и жест, которого до сих пор копирует полмира. Это Майкл Джексон. Я вас поздравляю, Роман, вам мой большой респект. И достается, помните, да, что достается?
2: Да, этот развлекательный...
1: Чего?
2: Центр,
1: чего там в развлекательный центр? Подарочный сертификат.
2: Подарочный сертификат.
1: Ой, Роман, у нас с вами прямо Dream Team, честно говоря, мечты команда. Мы с вами все город свернем на нашем пути. Все, стойте там пока на обочине, сейчас я к вам вернусь за эфиром. Друзья мои, это была игра «Смотри на мир ярче». По-моему, мы крутые с Романом. Вот как мы легко и филигранно обходим все сложные вопросы и проходим через сложные игры. Роман, молодец.
0: «Смотри на мир ярче». Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
0: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.

Ну что, друзья мои, давайте мы участвуем. У нас третье с вами включение, в котором мы традиционно разыграем призы. Жду вас на Даурской 44D. Это многоуровневый паркинг, когда вы приезжаете Гвардейскую по Даурской в сторону Родины. Метров буквально 200 от перекрестка. Справа будет серо-оранжевый паркинг. Вот в нем находится магазин масла и фильтр, около которого я вас и жду. Сегодня с нами играет официальный представитель компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также проливает ресурсы его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку его износ. Компания «Супротек» разработала уникальный продукт – силиконовый воск для предотвращения примерзания и сохранения эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля, металлических дверей, дверных замков. Силиконовый воск представляет собой смесь силиконовых полимеров, некоторые из которых отвечают за прочность образуемого покрытия, а другие – за его эластичность. Основной функцией силиконового воска является предотвращение примерзания и сохранение эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля. Также более подробную информацию можете получить представителя компании «Супротек», который находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, Сокольный этаж, офис 004 БЦ «Татария», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61, назовите кодовое слово «Бибрадь», вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Ну и напомню, Даурская 44D, это многоуровневый паркинг, на первом этаже которого есть масло и фильтр. Вывеску видно, а под ней стою я, Махмуд Ракаев, с призами и подарками. Приезжайте.

0: Напоминаю, что Махмуд Аракаев с подарками ожидает вас, друзья, на Даурской 44D. Это многоуровневый паркинг, и там вот на первом этаже под яркой такой вывеской находится, собственно говоря, человек, который дарит хорошее настроение и возможность появиться в прямом эфире БИМ-радио. Подъезжайте, подарки забирайте в коробке передач. Это у нас, кстати, финальное включение на данный момент, а потом впереди уже будет рабочий полдник. Так что успеть нужно многое и максимально приятное. Впереди любимые новости.
1: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ радио. В России предлагают ввести обязательную медиацию при расторжении брака. Если супруги намерены развестись, им предстоит консультация со специалистом. Он поможет взглянуть на ситуацию спокойнее, найти точки соприкосновения и, возможно, сохранить семью. В роли медиаторов могли бы выступать опытные юристы, например, бывшие судьи, прокуроры или следователи. С 2027-28 учебного года во всех вузах станет обязательным курс «Русский язык как государственный». В рамках дисциплины студенты изучат правовые нормы, определяющие применение русского языка в различных профессиональных областях. От академических планов к ностальгическому настроению. В Казани пройдет легендарная вечеринка «Мы из 90-х» от БИМ-радио. 10 июля ресторан «Максимилиан» снова соберет всех, кто помнит лучшие хиты 90-х. Яркие образы, подарки, музыка и танцы до позднего вечера. Бронь столов на maximilians.ru. 18+. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Есть у нас два участника, это радует. Первым оказался...
1: Алексей.
0: Алексей, он провидец, вам надо в лотерею играть. Алексей, выигрывать там 6 из, там, из, не знаю, 49, в общем, все выигрывать. Привет, и кому пожелания какие?
1: Любимой жене.
0: У нее имя есть?
1: Катиляре.
0: Ага.
1: Дочери Ангелине. Всем диджеям Дим Радио. И таксопарк первой линии.
0: А вы его вот Ангелину как, геликом называете?
1: Нет, Ангелина.
0: Ангелина прям так-то, я бы геликом звал. Гелик, иди сюда. Второе есть у нас, держите, это вам. Кому вы что хотели передать?
2: Да, здравствуйте. Меня зовут Александр.
0: Александр, извините.
2: Большой привет моим друзьям. Александру, который сейчас на работе и слушает.
0: Звучит как угроза. Моим друзьям, мои друзья.
2: Который сейчас слушает Бим Радио и работает моему товарищу Айдару. Который тоже, скорее всего, работает. Ну, всем сотрудникам Бим Радио и всей Казани. Большой привет, хорошая погода.
0: Хорошо у вас, работящая компания, вам удачи. Ну и удачи всем нашим радиослушателям. Большое спасибо всем тем, кто приезжал в коробку передач. Впереди рабочий полдник с Камилой. Обязательно участвуйте, выигрывайте, помогайте ей делать наш эфир еще лучше. Услышимся обязательно. Голос Лены, Махмуд Арагаев.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах. Не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Приветствую всех автомобилистов. Давайте посмотрим, какая ситуация у нас на дорогах нашего города. Друзья мои, напомню, что всю информацию мы берем благодаря нашим замечательным Яндекс.Картам. И таким образом мы всегда во всеоружии, чтобы узнать, куда же мы направляемся и что нас там далее ожидает. Хоть в чем-то у нас есть какое-то понимание и, в общем-то, легко и просто нам перемещаться в итоге по городу. 3 балла на данный момент ситуация в городе. Крупнейшие пробки на Даурской сохраняются от проспекта Универсиады до Павлюхина 8 минут. И на Чернышевского от Бурхан-Шахиди до Профсоюзной 7 минут. Мосты и дамбы все по нулям баллов. Приятной вам дороги.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Дважды думать не нужно, друзья мои, а сразу окунаемся в удовольствие под названием «Рабочий полдник». Встречаемся в следующем часе, там будет жарко и хорошо.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили выплачивать пособие родителям детей 1,5-7 лет, которым не хватило места в детсаду. Выплату будет назначать регион, размер он определит сам с учетом бюджета и цен на присмотр. Мера должна помочь семьям компенсировать расходы и вернуться к работе, а также выровнять поддержку по регионам. Предлагается модернизировать школьный курс ОБЖ за счет добавления модуля «Безопасность в сети». Программа должна соответствовать современным реалиям, в нее нужно включить информацию о рисках, которые несут деструктивные явления в интернете. Они угрожают как личной безопасности учащихся, так и общественной стабильности. Цель нового модуля – сформировать у школьников навыки распознавания угроз и выработать механизмы защиты. Расходы россиян на питомцев заметно выросли. В начале лета активизировался ветеринарный сегмент. Владельцы готовятся к поездкам и дачному сезону. Покупают средства защиты от паразитов, проверяют вакцинацию, оформляют справки. Отдельно стоит отметить сегмент груминга. Средний чек вырос на 19%, при этом количество визитов увеличилось на 10%. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
1: Рабочий.

0: Реклама на БИМ-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вернем на...

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Дым Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
3: Билеты в кассах города. 16+.
4: Премьера на «Домашнем».
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
10: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В Финляндии диагноз «интернет-зависимость» является причиной для освобождения от службы в армии.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Рабочий полдник.
5: Все именно так, друзья. Рабочий полдник в эфире БИМ Радио. Камила Ягудина. Всем здравствуйте. Еще раз вас приветствую. Ну и как это у нас заведено в первом часть, в самом начале мы проводим музыкальный пересказ. Поэтому мне нужно два участника. Желательно мужской и женский голос. То есть два участника, парень, девушка, звоните. 292-102-8. 292-102-8. Совсем скоро поиграем. У нас классный подарок, классное задание. И будем, в общем-то, друг другу поднимать настроение. 292-102-8 студийный. Набирайте.
6: I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by and not say hi.

0: Ну что ж, пришло время нам с вами поиграть. Музыкальный пересказ уже замаячил на горизонте. У меня есть два участника.
1: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
0: Среди участников у меня есть Елена Прекрасная. Здравствуйте, Елена.
2: Здравствуйте, Камила.
0: Как у вас понедельник? Рассказывайте, трудовой, рабочий или легкий и релаксовый?
2: Нет, рабочий, но рабочий такой, на огороде.
0: На огороде. Вот такой. Приятный, да? То есть заряжаетесь вот этим всем. Я так понимаю, вы в отпуске.
2: Да.
0: Ну, прекрасно. Вот вы знаете, где-то там в деревне, возможно, это ваш сосед, сейчас будет играть Айрат. Айрат, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: А вы где? Тоже на огороде?
3: Я нет, с рыбалки возвращаюсь.
0: С рыбалки возвращайтесь. Вот смотрите, у вас с вами будет сражаться за право получить подарок Елена и Айрат. Я вас, считайте, познакомила. Теперь мы, значит, что делаем? Я сейчас буду рассказывать про песню. Ваша задача — отгадать, о какой песне идет речь. То есть сначала я буду давать вам подсказки по исполнителю, а потом подсказки по самой песне. Вот кто поет, кто поет. Мне не надо знать. Я так и так это знаю. Это не вопрос задания, а вопрос задание, как песня называется. Готовы?
3: Да-да-да.
2: Готовы.
0: Супер. Кто первый догадался, не ждет никаких от меня сигналов и так далее, каких-то стимулирующих слов, слов-паролей и так далее, просто говорите название песни. Очень легкое задание сегодня. Песня на русском языке, вы ее все знаете. Название песни состоит из одного слова, и это слово «имя», то есть имя чье-то.
3: Ира.
0: Хороший вариант. Ира-ира-ра. Да, нет, точнее, другой вариант. Но давайте тоже еще подскажу. Женское имя. Правильно. Мыслите, Айрат. Уже в верном направлении. Исполняет эту песню группа. Действительно. Группа образовалась в 97 году в Краснодаре. Но у них вокалистка, то есть женский голос главный.
3: Фаина.
0: Так, ну подождите, поет же там группа «Наната», мужской голос. А здесь еще раз говорю, группа, и у них вокалистка, женщина поет, да. И песня у нас, название с именем женским. Вот вокалистка в юности, она пела песни под гитару на улицах. Такая, знаете, это бунтарка. Что еще можно подсказать вам? Давайте так, название этой группы, вы там вообще нас слышите, Елена, все нормально?
2: Да-да-да, да-да, слушаю.
0: Тут просто Айрат брызжет идеями, он раз не может сдерживаться, уже фонтанирует. Просто. Нет, дальше думаем не Анастасия. Значит, смотрите, название группы отсылает к популярной, вот это очень жесткая такая подсказка, вас сейчас должна направить в верном пути, отсылает к популярной русской народной сказке, а имя солистки полностью совпадает с именем главной героини этой истории. Так.
3: Алиса. Аленушка.
0: Айрат решил пойти по пути, что перечислить сейчас все женские имена. Дальше двигаемся, пока не было правильного ответа. Значит, смотрите, текст этой песни, переходим к песне, не плод фантазии музыкантов, а это реальное, классическое, тоже хорошая подсказка, детское стихотворение «Огни Барто», которое солистка случайно напела, листая книгу в студии. Есть варианты?
2: Нет, пока нет.
0: Так, мелодия трека. Вот это вот, кстати, про эту тему я уже неоднократно в эфире говорила. Мелодия трека напоминает знаменитый хит британской группы Radiohead под названием Creep. Там прям, знаете, кто у кого позаимствовал вот эту вот мелодию. Вопросов, в принципе, нет, кто у кого. Но вот если ставить и ту, и эту песню, прям вот один в один. Видео на эту песню снималось в Индии на фоне древних храмов. И в кадре часто мелькают обычные туристы.
2: Маша и Медведи, что ли?
0: Так, песня.
2: Либо-либо, что-то такое.
0: Название песенки вспомните? Имя женское. Ну, либо-либо. Ну, имя. Ну, женское.
2: Любочка.
0: Все. Ладно. Там Айрат, мне кажется, в обморок упал от такого напора. Айрат, вы с нами все еще?
3: Да-да-да.
0: Вот, видите, какое женское имя. Любочка, конечно, это Маша и Медведя. Я вас поздравляю. Елена, Айрат, ну что, вы боролись достойно, вы перечислили все мыслимые и немыслимые женские имена, просто чуть-чуть не попали в цель. Но в любом случае можете сейчас своим женским именам, там, жена, сестра, кто вот вас окружает, дочка, можете передать приветы.
3: Всем большой привет, хорошего настроения, хорошего понедельника. Неделя началась.
0: Ну, вы с рыбой-то хоть пришли, с рыбалки?
3: Конечно.
0: Ну, вот, улов есть. Все, спасибо, Айрат, за игру. С вами Елена, мы сейчас пообщаемся в эфире. Кому привет передаете?
2: Хочу передать привет своему мужу Олегу, если он слышит. Вот, он там красит забор, навес, а я нахожусь в городе Елабуга. Вот если он слышит, я ему большой привет передаю.
0: О, прекрасно. Я надеюсь, что слышит, и сейчас все нормально у него там с покраской, не промахнулся от неожиданности, услышав большой горячий привет. Елена, еще раз вас поздравляю, трубку не кладите, к вам сейчас вернусь за эфиром. Ну, а мы все с вами, друзья, теперь слушаем, раз уж угадали, Маша и Медведя, Любочка песня, та самая «Любовь», имя женское, да? Поехали.
1: Музыкальный пересказ на Бим-радио.

А я вообще такая молодец, песню озвучила, не сказала, что у нас выиграла Елена Ли. Елена выиграла у нас сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Поехали дальше, слушаем.

0: Ну что ж, действительно, Любочка, имя женское, которое сегодня принесло удачу Елене, хотя Айрат тоже очень сильно старался, и игра у нас получилась очень энергичной, живой и такой достаточно наполненной интригой. Ну кто же? Группа «Маша и Медведи» у нас относится к музыкальному пересказу. Еще будут игры, и причем не одна, друзья мои, поэтому будьте внимательны, будьте активны, участвуйте, мы вас к этому призываем. Ну и самое главное, выигрывайте. Впереди у нас небольшой блок рекламы, кстати, будут еще новости, и будет первый тост. Будем поздравлять именинников. Ну, как видите, очень много всего хорошего, приятного у нас на сегодня для вас припасено. И информация на правах рекламы. Бим Радио представляет 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, которые, под которые танцевали и влюблялись в 90-х, живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилиан» с подробностей и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
7: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96.
8: Застройщик ООСС «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры. Купи.

0: А ну приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова».
3: Ничего не говори.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.
5: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме предложили выплачивать пособие родителям детей 1,5-7 лет, которым не хватило места в детсаду. Выплату будет назначать регион, размер он определит сам с учетом бюджета и цен на присмотр. Мера должна помочь семьям компенсировать расходы и вернуться к работе, а также выровнять поддержку по регионам. Предлагается модернизировать школьный курс ОБЖ за счет добавления модуля «Безопасность в сети». Программа должна соответствовать современным реалиям, в нее нужно включить информацию о рисках, которые несут деструктивные явления в интернете. Они угрожают как личной безопасности учащихся, так и общественной стабильности. Цель нового модуля – сформировать у школьников навыки распознавания угроз и выработать механизмы защиты. Расходы россиян на питомцев заметно выросли. В начале лета активизировался ветеринарный сегмент. Владельцы готовятся к поездкам и дачному сезону. Покупают средства защиты от паразитов, проверяют вакцинацию, оформляют справки. Отдельно стоит отметить сегмент груминга. Средний чек вырос на 19%, при этом количество визитов увеличилось на 10%. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».

Ну вот как только слышите такую песню, это значит, что у нас наступило время поздравлять именинников. И сегодня 6 июля, я уверена, что очень многие отмечают свой день рождения, очень многие празднуют. Ну и, конечно же, многие известные люди в этот день родились. Давайте посмотрим, кто у нас в этот день родился. Николай I, российский император, как раз-таки родился 6 июля. Выдающаяся оперная певица, меццо-сопрано, солистка Большого театра, народная артистка СССР Тамара Синявская. Тоже 6 июля был день рождения. Можем также отметить Сильвестра Сталлоне, американский актер, режиссер, сценарист, который стал мировой звездой благодаря ролям Рокки и Рэмбо. Это тоже у нас 6 июля. Фрида Кало, мексиканская художница, чьи глубоко личные яркие автопортреты признаны шедеврами мирового искусства. Джордж Буш-младший, это 43-й президент США, который занимал этот пост с 2001 по 2009 год. Так, кто еще у нас? Скажем, 50 Cent, американский рэпер, актер и продюсер. Я думаю, мы все его знаем и помним. А вот теперь давайте поздравим наших любимых слушателей, тех, кто подписан на группу ВКонтакте «Бим Радио Казань». Сегодня кто отмечает у нас день рождения? Ольга Сергеева, вас поздравляем. Анжелика Каримова, Лера Сосновая, Гузель Антипова, Надежда Тихомирова, Ильнур Шейхуддинов из Изнакаева, Фарид Хайруддинов и Гузель Минсабирова. Вас всех поздравляем с днем рождения, пожелаем крепкого здоровья, удачи, финансового благополучия, чтобы все у вас обязательно получалось. Ну а, друзья, напомню, если хотите оригинальное, необыкновенное поздравление для близкого, родного человека, вот только для него. И в любом формате, в какой вашей душе угоден, либо по телефону можем позвонить, видео снять, поздравление в эфире поздравить или в эфире разыграть как-нибудь приятным образом, то обращайтесь 2-930-800. Это телефон, по которому вас проконсультируют, как можно оригинально поздравить и не потратить при этом много нервов, сил и времени на поиск прекрасного подарка. Это был первый тост всех именинников, кто сегодня отмечает этот прекрасный праздник. В понедельник, 6 июля, поздравляем с днем рождения!

Когда такая замечательная погода, конечно, совсем не хочется работать. Хочется вот это вот все в отпуск, на морешко или там на огород куда-нибудь. Ну, вот что-нибудь такое, знаете, хочется на природе, под солнышком. Но не у всех есть такая возможность. Поэтому, если у вас сегодня рабочий день, рабочая неделя, давайте настраиваться на трудобудни и делать все от нас зависящее. Ну, а мы со своей стороны, Beam Radio, сделаем так, чтобы вам было проще, легче и комфортнее работать. И, конечно же, сдобрим ваш будний день доброй порцией музыки прямо сейчас. Ловить Sunglasses at Night.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Реклама на БИМ-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: Сервис Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Платишь меньше, едешь дальше. На ЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
3: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк.
5: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
6: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
9: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
10: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчки-сорочки.рф.
11: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Приветствую автомобилистов. Яндекс.Карты говорят, что в городе 3 балла. И если говорить об основных затруднениях, то крупнейшая пробка на проспекте Ямашева от Чистопольской до Сибирского тракта. 10 минут время проезда, и, судя по карте, я делаю выводы, что это из-за ДТП, которое там возникло. А других каких-то крупных пробок нет. Ну, единственное, есть небольшое затруднение на улице Пушкина, от Чапова. И вот пишут до Правобулачного, но опять-таки, если изучать карту, такое ощущение, что до улицы Габдулы-Тукая протянулась эта пробочка. Не знаю, нужно на месте смотреть. Не так уж долго, если даже от Чапова до Правобулачной время проезда 4 минуты. Можно съездить проверить. Так, ситуация на мостах везде по нулям, кроме, естественно, третьей транспортной дамбы, где у нас, я напомню, крупнейшая пробка от Чистопольской до Сибирского тракта. И вот здесь как раз треть транспортная, в центр 8 баллов. Остальное все свободно. Приятной вам дороги, друзья.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Татарстан вошел в число лидеров по внедрению интеллектуальных транспортных систем в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Системы помогают оптимизировать движение. Они управляют светофорами, выявляют нарушения, информируют водителей о дорожных опасностях и ускоряют работу экстренных служб. Трихологи назвали главные факторы, влияющие на качество волос. К ним отнесли стресс, питание, экологию, физическую и информационную нагрузку. Чаще всего они действуют вместе и усиливают друг друга. Из-за этого волосы истончаются и выпадают. Эксперты назвали основные причины дневной сонливости. Одна из них – прием тяжелой, жирной или богатой быстрыми углеводами пищи. Организм перераспределяет кровоток в пользу пищеварения, что провоцирует упадок сил и желание поспать. Еще один фактор – низкое качество ночного сна. Даже при достаточной его длительности человек может чувствовать себя уставшим. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
0: Рабочий полдник.

0: Новый музыкальный час. Всем доброго дня, прекрасного настроения. Рабочий полдник расцветает в эфире Бим Радио. Это прекрасно, друзья мои. Если вы думаете, где бы взять денег, как бы заработать, ну, вот хорошая новость. Нам разрешили о деньгах молиться, если что. Да, молиться о деньгах разрешили россиянам, но призвали при этом воспринимать Бога не как банкомат. Это депутат Михаил Иванов. Он заявил, что такие молитвы не должны быть продиктованы желанием разбогатеть. Ни в коем случае нет. Нельзя молиться о том, чтобы жить в роскоши или исполнять собственные прихоти. По его словам, полученные средства также нельзя тратить на греховные цели, включая алкоголь и блуд. А, ну, только собирались, да? Нет, конечно, алкоголь вредит вашему здоровью. Вот что такое роскошь, интересно? Это как можно определить, деньги на роскошь или нет? Вот, например, ездишь обычно на трамвае, а тут помолился, деньги пришли, и ты поехал с роскошью на такси бизнес-класса, да, бизнес-такси. Вот это вот интересно, роскошь или это просто средство передвижения, возможность проехать с точки А в точку Б без каких-то сопутствующих моментов, типа там духота, давка, может быть, с комфортом, с водичкой и с водителем в костюмчике. Приятно же, да? Так вот, кто же решит, роскошь это или все-таки тот самый минимум, который нам необходим? Но что нам минимально нужно? Это хорошая музыка, конечно же, розыгрыши и отличное настроение. Это все будет в этом часе и в следующем.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
3: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
5: для детей. Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе «Академии ТОП». Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73. 0+.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говори. Подробности на maximilians.ru.
13: Запрещено для детей.
14: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
15: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
16: Знакомьтесь,
15: окон, паркинг,
16: реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
17: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
18: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Самая крупная кость в организме человека – бедренная. Она крепче бетона и может выдержать вес более 1,5 тонн.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Рабочий полдник на БИМ-радио.

0: любовью от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.
2: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

Вечно молодым, ну, конечно, никто не остановит время, и молодость, к сожалению, уходит. Но как хорошо, что мы можем мысленно вернуться в то время, где нам кажется, все было прекрасно, все было потрясающе. Вот только что, как вы думаете, чем я занималась за эфиром? Я обсуждала с Леночкой Медовой. Как раз-таки мы в воспоминания ударились об игрушках из 90-х. И она мне рассказывала историю, что, говорит, помнишь, такие куклы были с такими вот глазами, которые следят за тобой постоянно. Вот, говорит, и вот эта кукла вот у меня была на пианино. И такое было ощущение, что куда бы ты ни пошел, она за тобой смотрит, следит. И вот очень сильно напрягало это. Я говорю, да, я тоже кукол боюсь и боюсь до сих пор. Мне кажется, пересмотрела фильмов, типа вот эти вот «Чаки» или еще что-то. Ну, в общем, мы вспоминали с ней игрушки. Хочу и к вам, друзья, обратиться. У нас же в 90-х такие потрясающие игрушки были. Какие-то были опасны для жизни, да. Вот тоже мы сейчас вспомнили. Это пистолет, который стрелял пистонами, да. Там и ожог, и глаз можно лишиться. Ну, вообще, все что угодно. А вот какие игрушки из 90-х сразу всплывают у вас в памяти, которые оставили, может быть, какой-то неизгладимый след такой ностальгии, да. Может быть, вас пугали. Может быть, наоборот, радовали. И вы, соответственно, все детство в 90-е провели именно вот с этими игрушками или с этими развлекалочками. Помните, ведь была такая тема активно популярная, это настольный хоккей или баскетбол. У меня у ребенка сейчас настольный хоккей играет периодически, нет-нет, да, вот эта игрушка, и там коробка старая, вот прямо из 90-х этот хоккей перешел сейчас плавно в 2026 и, в принципе, не теряет своей актуальности. Пишите и вы свои воспоминания об игрушках, таких, которые для вас несут особую память. Плюс 7-92-72-42-102-8. Обсуждаем игрушки из 90-х. В преддверии вечеринки мы из 90-х, которая состоится 10 июля, напомню. 18+ информация.

0: пока Джонни весь в мучениях и страданиях, не можешь забыть свою музу, мы с вами помним и тоже не можем забыть игрушки из 90-х, которые в нас будет особую ностальгию, которые остаются, может быть, в наших сердцах, несмотря на то, что мы повзрослели, стали взрослыми дяденьками и тетеньками. А вот тогда, в 90-е, это в нас будило массу каких-то приятных эмоций. «Не забуду игру за рулем», пишет Роберт. «Классная вещь, благодаря ей научился водить». Вот игра из 90-х «За рулем», она, кстати, это культовая советская электромеханическая настолка. Она выпускалась, кстати, с 70-х годов. Ну вот именно в 90-е у нее был такой скачок популярности. Она имитировала вождение автомобиля по круглому игровому полю. И пишет «Тетрис, помните?» «Тетрис, помню». «Тетрис вообще классная». Та самая, помните, черно-серая коробочка с 9999, вот мне сейчас было главное не ошибиться, с числительными играми в одной, из которых обычно работали, ну, там, три, скажем. Ну, особый вид стресса, когда палка не приходит, когда она так нужна. Это же вообще, это просто, такой, знаете, это нервы на пределе, на грани. Я вам еще могу сказать, напомнить про игру одну. Это главная драма детства, Артем написал.
1: Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
2: «Люксюм», «Омнитекс», «Топгрейд» — это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
3: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
4: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.

0: Фаны, приходи. Звони 574-174.
1: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
3: Ничто, конечно, не остановит рекламу на ее пути донести важную, ценную информацию до ваших ушей. Поэтому то, что написали вы по поводу игрушек, я обязательно зачитаю чуть позже, пока слушаем музыку.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Татарстан вошел в число лидеров по внедрению интеллектуальных транспортных систем в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Системы помогают оптимизировать движение. Они управляют светофорами, выявляют нарушения, информируют водителей о дорожных опасностях и ускоряют работу экстренных служб. Трихологи назвали главные факторы, влияющие на качество волос. К ним отнесли стресс, питание, экологию, физическую и информационную нагрузку. Чаще всего они действуют вместе и усиливают друг друга. Из-за этого волосы истончаются и выпадают. Эксперты назвали основные причины дневной сонливости. Одна из них – прием тяжелой жирной или богатой быстрыми углеводами пищи. Организм перераспределяет кровоток в пользу пищеварения, что провоцирует упадок сил и желание поспать. Еще один фактор – низкое качество ночного сна. Даже при достаточной его длительности человек может чувствовать себя уставшим. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
0: Рабочий полдник на Бим-радио.
3: Давайте все-таки зачитаем то, что вы прислали, то, что я не смогла зачитать в прошлый раз. Вот сообщение от Артема. Игрушка была Дэнди. Слушайте, нет, не компьютерные игрушки, обсуждаем вполне реальные, материальные, физические, тоже можно было пощупать, поиграть и так далее. Хотя Дэнди, это, конечно, да, целая эпоха, но мы говорим именно про игрушки, которые игрушечные, в которые мы играли, вот так вот сформулирую. Все. Так, давайте посмотрим, что есть. Лазерная указка, написали нам игрушки. Игрушка, да, согласна, это игрушка из 90-х, лазерная указка. Казалось бы, ну, вещь полезная, да, в быту, там, что-то показать, например, учителю, спикеру и так далее. Но это же ведь любого ребенка лазерная указка превращала в такого повелителя котов и раздражителя соседей, по-другому не скажешь. Так, кто еще что написал? Игорёш написал Тамагочи. Тамагочи, да, это вот вспомните, просто главная драма нашего детства. Вот мы вот так вот утром просыпаемся, чтобы, не дай бог, не проспать вот эту кормежку этого маленького пиксельного комочка. И как мы просто расстраивались. У нас же была трагедия, если вдруг вот этот пиксельный комочек превращался в надгробный камень. Мне кажется, вот эта игра Тамагочи, она прививала нам любовь к ближнему и вот это вот умение нести ответственность за ближних наших малых. Плюс 792-72-42-8. Пишите в Макс или в Телеграм, какие игрушки из 90-х помните вы, в которые вы играли и которые привозят вас к такой некой ностальгии. Вспоминаем в преддверии вечеринки 10 июля, мы из 90-х.

Пока кто-то там летит по Садовому кольцу, у нас тут казанцы продолжают дружно стоять пока что на, получается, на улице, на проспекте Ямашева, если двигаться от Чистопольской до Сибирского тракта. Там пока все очень плотненько. Ну, в общем, третья транспортная у нас по-прежнему стоит пока что, и, судя по всему, это из-за ДТП. Там есть значок ДТП в финале всей этой эпопеи красной. Но давайте вернемся к нашим игрушкам. Игрушки вспоминаем из 90-х, в которые играли, которые запомнились и которые не прошли мимо нашей памяти. Например, Людмила говорит: «Привет, Камила, а вот как же игра «Собирать яйца»? Ну, погоди». Вот не помню, как она правильно называлась. Так и называлась «Ну, погоди». Там, кстати, были аналогичные игры с тем же геймплеем. То есть, например, «Тайна океана». Вот у меня такая была, когда водолаз ловил осьминогов и сундучки. Там еще «Веселый повар», говорят, был. И так далее. Какие-то другие варианты были. Или, например, «Гоночная машинка уклонялась от препятствий автослалом». Но самое популярное – это вот, наверное, как раз-таки вот эта версия «Ну, погоди». А что еще у нас есть? Так, вот прислал наш слушатель Бабай, пишет: «Добрый день, Камила, а у вас был такой козлик? Там надо снизу нажимать кнопку, и он танцует». Слушайте, нет, такого не было. Сейчас тоже у вас танцует или как? Или это просто фотографии из интернета? Не очень понятно. Ну, фото мне тут прислали. Какой-то такой забавный козлик. Первый раз вообще слышу, если честно. Продолжу читать ваше сообщение чуть позже. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пока собираемся на вечеринку мы из 90-х. Вспоминаем заодно игры, в которые играли. Игрушки, точнее, которые нас забавляли и дарили нам много радости.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом двери.
4: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
5: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
6: Рестораны вкусом порадуют вас.
7: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
5: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
6: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
8: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
9: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: чем расскажу, какие у нас пробки есть в городе, напомню, что обсуждаем мы игрушки. И, друзья мои, не игры компьютерные, не игры уличные, а игрушки именно. То, во что мы играли. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. И вот Бабай написал, что, говорит, ну вот помните, я не помню, да, то есть не видел такого козлика, у которого нажимаешь кнопочку, он танцует. И вот прислал фото, говорит, разные были варианты животных, не только там козлик. Заказал внуку. У меня была, и пусть у него будет. Прекрасно. Это уже прямо с поколения в поколение передается память об этих игрушках. Вот у нас сообщение есть от Дениса. Всегда ждал, когда к нам в гости приходил друг папы. Мы с ним играли в карты. Так, ну, друзья мои, ну, карты, это игра такая настольная, игрушка, да, уж скорее. Ну, ладно, бог с ним. Пап был против, но другу не отказывала. Я обожал, когда приходил дядя Слава, и мы играли, вот не знаю, что такое, буру. Бим-болталка рулит, да-да-да, все понятно, всем привет от Шурпы Лагманвища. Это Денис написал, если что, у него, у этого вот Шурпы есть имя нормальное, человеческое. Ну что, пойдемте с вами узнаем, какая ситуация на дорогах нашего города. Далее у нас путевые заметки.
1: Путевые заметки на Бим-радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз-клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Сказать, вот та самая пробка, которая на третьей транспортной от Адаратского, уже от Адаратского, хочу заметить, да, до Сибирского тракта. Друзья мои, ну, там все плохо. Там было плохо, стало хуже. Сейчас время проезда полчаса занимает вот этот вот участок пути. Там все коричнево-красное, и по-прежнему есть значок ДТП. Вот он практически в финале всей этой эпопеи, написано в среднем ряду. Видимо, что-то большое, грандиозное, что столько горожан задержало на одном участке дороги. На улице Академика Арбузова, ну, это там же, от журналистов до Сибирского тракта, то тоже собрались постоять. Время проезда 8 минут. Третья транспортная стоит, как я и говорила, 9 баллов, а все остальные по нулям. В общем, если есть возможность, объезжайте всеми какими-то свободными дорогами. А таковых в нашем городе много, потому что 3 балла всего ситуация в городе. Можно постараться объехать. Все, всем пожелаю приятного пути, хорошей дороги. Вот группа «Звери» считает, что во всех этих катаклизмах, в том числе дорожных, любовь одна виновата. Возможно, спорить не будем.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бим-радио. На российском рынке труда формируется новая профессиональная ниша – специалисты по продвижению в нейросетях. Компании уже разместили больше 100 вакансий на позиции руководителей и менеджеров в этой сфере. Ключевая функция таких сотрудников – создавать и внедрять стратегии продвижения бренда и продуктов с учетом специфики нейросетевых платформ. Казань претендует на статус Кремниевой долины педагогики. Такую амбициозную цель озвучили в городском управлении образованием. Город намерен развивать как глобальную площадку. Здесь будут не только проводить крупные образовательные форумы, но и создавать передовые...
1: Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto. Специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте! У микрофона iBim и новости на Бим-радио. На российском рынке труда формируется новая профессиональная ниша – специалисты по продвижению в нейросетях. Компании уже разместили больше 100 вакансий на позиции руководителей и менеджеров в этой сфере. Ключевая функция таких сотрудников – создавать и внедрять стратегии продвижения бренда и продуктов с учетом специфики нейросетевых платформ. Казань претендует на статус Кремниевой долины педагогики. Такую амбициозную цель озвучили в городском управлении образованием. Город намерен развивать как глобальную площадку. Здесь будут не только проводить крупные образовательные форумы, но и создавать передовые методики обучения.

0: заказчиков, создавать и внедрять стратегии продвижения бренда и продуктов с учетом специфики нейросетевых платформ. Казань претендует на статус Кремниевой долины педагогики. Такую амбициозную цель озвучили в городском управлении образованием. Город намерен развивать как глобальную площадку. Здесь будут не только проводить крупные образовательные форумы, но и создавать передовые методики обучения. Пока Казань строит педагогическое будущее, можно ненадолго окунуться в прошлое. Внимание! Машина времени запускается 10 июля. Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х» в ресторане «Максимилианс». Любимые хиты, танцы, призы и незабываемая атмосфера. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были Бим Новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
1: Рабочий полдник на Бим Радио.

0: И ночи, и дни напролет мы играли в те игрушки, которые у нас были в 90-е, которые нам дарили много-много радости. Друзья мои, я, кстати, напомню, что не просто так мы эти игрушки обсуждаем, а потому что уже совсем скоро, а именно 10 июля, состоится вечеринка «Мы из 90-х». И там-то будем отрываться. Начало в 20:00, ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru 18+. Это была информация на правах рекламы. А вот Сергей написал, что когда ему было 4 года, родители купили машинку. Он мне вот фотографию прислал, скорая медпомощь написано. Она двигалась вперед и назад от хлопков в ладоши. Я ее очень берег, но ее украли. Когда я вырос, я решил найти точно такую же. И вот уже лет 15 она стоит у меня в шкафу и радует глаз. Сергей, можешь сказать, что вы, знаете, как бы в зародыше погасили вот эту вот детскую травму, когда у вас украли любимую машинку. Вот эти вот воспоминания тоже остаются очень надолго. Так, что еще? Да, Бабай шутит, говорит, там вот где собрались-то на Ямашево, на треть транспортной, там, говорит, не пробка, там собрание обсуждают бензин. Возможно, где уж только его не обсуждают.
1: Реклама на Бим-радио. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207 10 30.

0: 35. 207 10 35.
1: Реклама. ООО «Суперснами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Ну и напомню, что совсем скоро мы завершаем тему с игрушками из 90-х. Ну, Рафиль написал, что он рос в 80-х. И говорит, у нас тогда солдатики, пистолеты с пистонами. Безопасные, пишет. Ага, хорошо, хоккей, как ты говорила. Ну, а лучше, если найдешь хорошую палку. Она и шпага, и меч, и автомат, и все, на что хватает фантазия. Вы знаете, вот, Рафиль, вот эти игрушки, все, что вы перечислили, включая грандиозную волшебную палку, это все перешло из 80-х, на мой взгляд, в 90-е. Там тоже пользовалось вполне себе успехом. Кстати, у нас скоро игра «Однажды в Казани». Готовьтесь, друзья мои.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Самый простой способ отличить травоядных зверей от хищников – посмотреть, где у них расположены глаза. У хищников они расположены на передней части морды, чтобы видеть жертву. У вегетарианцев – по обе стороны головы, чтобы видеть врага.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Бим-радио.

0: «Однажды в Казани».
1: Итак, у нас игра «Однажды в Казани». Что могу сказать? Ну, плохо я подготовилась, вопрос будет очень легкий. А подарок очень хороший. У нас сегодня в качестве подарка это фирменный подарок от BIM-радио. Ну, не надо сразу задавать там вопросы. Победители спрашивают, а что там за фирменный подарок? Приходите, если выиграли, получайте. И вот все узнаете. Потому что набор может быть рандомно подобран. Сейчас мы вам вот что-то скажем, а там будет какой-то другой подарочек. Итак, мы с вами сейчас играем в игру «Однажды в Казани». Ответы принимают только в МАКС, друзья мои. Они куда-то там еще только в МАКС. И только на номер плюс 7-9272-42-102-8. Итак, вот долго-долго, конечно, я думала, кого же вам загадать. Давайте попробую сейчас немножечко по-своему сформулировать. Загадаю вам, а вы попробуете отгадать. Итак, я хочу вам загадать одного ученого. Мне нужна его фамилия. Тот, кто ответит правильно по счету восьмым, тот и получает фирменный подарок от BIM-радио. Итак, внимание, восьмой ответ будет победителем, только в МАКСе принимая ответы. А вопрос такой, про ученого. Скажите, пожалуйста, какой ученый долгие годы проработал в Казани, прожил долгое время здесь, и, надо сказать, нет, родился он не в Казани, сразу скажу. Но, тем не менее, учился в Казани, потом работал в Казани, потом делал грандиознейшие открытия в своей сфере деятельности. Не буду подсказывать, иначе совсем будет понятно. Но вот этот ученый, он известен тем, что был не понят своими современниками. Его не приняли, не поняли, а смеяли тогда в свое время. Речь идет про 19 век. Сразу так немножечко еще конкретизирую. И его открытия, они прозвучали в стенах Казанского федерального университета, где, кстати, он был ректором 19 лет. Но в дальнейшем уже посмертно, конечно, люди осознали, какой вклад он внес в науку и какие грандиозные открытия он сделал. Итак, кто же этот самый ученый, человек известнейший? Его имени у нас есть сквер, есть улица. Ну, много чего, конечно, мы всячески бережем память об этом человеке и холим и лелеем все то, что он оставил и завещал своим потомкам. Давайте пока послушаем группу «Добро», «Ты знаешь, мама», а фамилию ученого я мечтаю увидеть сейчас в МАКСе, и восьмое сообщение будет сообщением от победителя.
2: Мне нужен твой совет, я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей.

0: «Однажды в Казани».
1: Давайте подводить итоги, разбираться. Восьмое сообщение у нас является сообщением от победителя, я напомню. И вопрос был такой: известный ученый, который сделал великое открытие. Открытие было сделано в сфере математики, потому что это известный ученый-математик Николай Лобачевский. И как раз-таки напротив главного здания Казанского федерального университета у нас сегодня находится его сквер, его бюст. И вот Николай Лобачевский, будучи ректором 19 лет Казанского императорского тогда университета, в свое время потом сделал великие открытия. Но современниками был не понят, и лишь позднее его открытия произвели фурор уже в науке. И правильный ответ был Лобачевский. Гульнас, я вас поздравляю, 4825, финальные цифры номера телефона победительницы. С вами сейчас свяжусь, всем остальным пожелаю удачи. Чуточку лучше узнали наш любимый город и его историю.
0: «Однажды в Казани».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
6: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Иногда так обращаешь свои мысли к такси, когда ждешь в час пик, наконец, подать машины, а там время все увеличивается, увеличивается. Ждем просто родимого уже больше, чем чего-либо в этой жизни. Но есть и те, кто ожидает своей любимой рубрики «Моя любимая песня». Вот если вы из этой категории, то приглашаем к участию. Что это такое? Вы можете дозвониться, привет передать, и плюс к этому еще и песню заказать любимую. Ну и песня, соответственно, любая практически, которая звучит на Бим Радио, прозвучит именно для вас, вот совсем скоро. Поэтому, если вы из числа любителей нашей постоянной рубрики «Моя любимая песня», звоните прямо сейчас в студию 292-102-8, 292-102-8. Послушаем вашу любимую песню всем коллективам, всеми, со всеми слушателями любимого радио. Ну, по-моему, это почетно. Да, и привет тоже можно передать. А пока что любимые новости у нас далее.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим Радио. На российском рынке труда формируется новая профессиональная ниша – специалисты по продвижению в нейросетях. Компании уже разместили больше 100 вакансий на позиции руководителей и менеджеров в этой сфере. Ключевая функция таких сотрудников – создавать и внедрять стратегии продвижения бренда и продуктов с учетом специфики нейросетевых платформ. Казань претендует на статус Кремниевой долины педагогики. Такую амбициозную цель озвучили в городском управлении образованием. Город намерен развивать как глобальную площадку. Здесь будут не только проводить крупные образовательные форумы, но и создавать передовые методики обучения. Пока Казань строит педагогическое будущее, можно ненадолго окунуться в прошлое. Внимание! «Машина времени» запускается 10 июля. Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х» в ресторане «Максимилианс». Любимые хиты, танцы, призы и незабываемая атмосфера. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были Бим Новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
1: Моя любимая

0: твоя любимая песня?
1: Моя любимая песня – это рубрика, куда вы дозваниваетесь, привет передаете и песню заказываете. Ильнар, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как у вас понедельник проходит? Вот я слышала, вы дозвонились, что-то там по клавиатуре стучали, как будто бы.
2: Я хотел написать смс супруге, чтобы они включили бим-радио. Они сейчас на даче, супруга и дети.
1: Ну, успели?
2: Вот, меня послушали. Я не знаю, написал. Связь плохая. Из-за этого дошло, не дошло. Узнаю по приезду.
1: Да, ну вот, видите, сейчас это у нас у всех такая интрига с этой связью прекрасной. Но давайте будем рассчитывать на то, что все-таки вас слышат. А где они у вас там, в каком районе?
2: В районе Архазды, СНТ, автомобилист 1.
1: Так, а вы работаете?
2: Ну, да, вот как раз сейчас возвращаюсь домой.
1: Прекрасно, давайте свои горячие приветы в эфир адресуйте.
2: Передаю огромный привет моей любимой супруге Лисан и моим дочерям Адидже и Джамиле. Также всей Казани и вам.
1: Угу, спасибо вам большое, Ильнар. Будем слушать мы в итоге что по вашей заявке?
2: Так, «Катя Кавария», «Малинки», пожалуйста.
1: Ну и Жанна Фриске тоже с ними в одной компании. Все, супер, спасибо, Ильнар, большое за звонок. Надеюсь, что связь не подведет, бим-радио-то точно не подведет. И вот начали, что пошло, поехал, привет стали слать. Друзья мои, нет, это рубрика «Моя любимая песня». Один человек дозванивается, один человек заказывает песню. И вот эту самую песню мы слушаем в эфире, вот как сейчас.

0: Оливия Родриго с композицией «Vampire», то есть «Вампира». Ну, вы знаете, вот иногда, кажется, пообщался с человеком, и как-то тяжело, да? Как будто бы эмоционально из нас что-то тут выпил, вот высосал соки все. И таких людей называют эмоциональные вампиры. Но, вы знаете, иногда мы сами, когда у нас что-то происходит в жизни, пытаемся натянуть на себя такую фальшивую улыбку. Вот сейчас новость про это. Оказывается, ученые выяснили, что даже если мы в какой-то критической, тяжелой ситуации делаем такую улыбку натянутую, фальшивую. Вы представляете, она помогает снизить стресс. По данным исследований, даже 20 секунд натянутой улыбки, такой вынужденной, считайте, помогает легче справляться с тревогой и быстрее восстанавливаться после стресса. Так что, если что, даже если кто-то там нас обидел, что-то произошло, ну вот не зря говорит, а мы все равно улыбаемся и делаем то, что надо делать. И, вы знаете, как-то легче будет, и стресса меньше. Даже ученые это подтвердили. Пока что рабочий полдник. Совсем скоро я с вами буду прощаться. С 15 до 17 Альберт Ботанин будет в эфире, а уже с 17 до 20 вечерний Трубим. Но пока что у нас...
1: Рабочий полдник.
2: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: Ну и напоминаю, что лето без вечеринок, это, конечно, не лето совсем. Ну, понятно, может быть, когда нет вечеринок осенью там или весной. Ну, даже зимой можно понять, кроме вот этой грандиозной новогодней вечеринки. Но летом жарко. Хочется как-то и душа, в общем-то, в пляс спускается. И самому хочется танцевать и веселиться. Поэтому, друзья, мы напоминаем, что без летних вечеринок никуда. И информация на правах рекламы. Бим Радио, конечно же, представляет 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». А это хиты, под которые мы танцевали и влюблялись в 90-е. Живая музыка — это конкурсы и подарки. Приходи, кстати, в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера — Альберт Ботанин. 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилиан» с подробностей. Бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+. Вот так и живем из одной вечеринки в другую. Но это же прекрасно. Лето должно быть запоминающимся. И как хорошо, что есть Бим Радио, который помогает нам заряжаться летними эмоциями, адреналином и позитивом. У нас, кстати, в финале этого часа Sting и Sugar Babes будут, Филатов и Кэрис, а также дискотека «Авария» — нет, уже была, «Обманула» и «Сандра». Да, вот такой вот у нас музыкальный вариант для удовольствия.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк. Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк». Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру. 0+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

Но вот иногда так бывает, что все что-то как-то мимо. Выигрыши мимо, знакомства мимо. Ну вот сколько раз задавались вопросом свободные парни и девушки, где познакомиться, где найти вторую половинку. И вы знаете, интересная такая закономерность появилась. Ее обнаружили, что зумеры и миллениалы, ну вот миллениалы это чуть постарше, а зумеры это вот получается где-то 20-30 лет, ну вот что-то такое. Так вот, зумеры и миллениалы все чаще знакомятся, знаете где? Вот такая интересная статистика, на похоронах и кладбищах. А почему? Они считают искренне, что там проще встретить открытых людей, более искренних, чем в барах или каких-то приложениях для знакомств. Представляете себе? Но новые времена, о времена о нравы, хочется сказать, но у нас новые времена и новые места для знакомств. А у нас все остается, кстати, по-прежнему здесь, на Бим Радио. Атмосфера дружелюбия, искренности, комфорта, доброты, все это есть. Ну и, конечно, не без музыки, которая сдабривает наш с вами времяпрепровождение. Сегодня первый рабочий день, понедельник. Всем пожелаю, чтобы он прошел продуктивно, энергично, весело и вообще под знаком плюс. Мы, кстати, с вами услышимся уже в четверг на этой неделе с 15 до 17. Все это время здесь в эфире была Камила Ягудина. До скорых новых встреч, говорю вам я. И Сандра у нас продолжает эфир Everlasting Love. Ловить.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Татарстан направит 300 миллионов рублей на поддержку врачей дефицитных специальностей. Выплаты предназначены для медиков, которые переедут в республику из других российских регионов либо из-за рубежа и устроятся на работу в подконтрольные Минздраву Татарстана государственные медучреждения. Мера призвана укрепить кадровый состав и повысить доступность медпомощи в регионе. Врачи советуют менять подушку каждые 2-3 года. В ней скапливаются аллергены и размножаются микроорганизмы. Из-за этого по утрам могут быть заложенность носа, чихание и кашель. Для профилактики нужно менять белье, использовать чехлы, стирать подушки по инструкции. При сохранении симптомов следует проконсультироваться с врачом. Интересный факт. Наш нос все время попадает в поле зрения, но мозг его не замечает. Он считает эту деталь привычной и неважной, поэтому убирает ее из фокуса внимания, чтобы не тратить силы на лишнее. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня. Татарстан направит 300 миллионов рублей на поддержку врачей дефицитных специальностей. Выплаты предназначены для медиков, которые переедут в республику из других российских регионов либо из-за рубежа и устроятся на работу в подконтрольные Минздраву Татарстана государственные медучреждения. Мера призвана укрепить кадровый состав и повысить доступность медпомощи в регионе. Врачи советуют менять подушку каждые 2-3 года. В ней скапливаются аллергены и размножаются микроорганизмы. Из-за этого по утрам могут быть заложенность носа, чихание и кашель. Для профилактики нужно менять белье, использовать чехлы, стирать подушки по инструкции. При сохранении симптомов следует проконсультироваться с врачом. Интересный факт. Наш нос все время попадает в поле зрения, но мозг его не замечает. Он считает эту деталь привычной и неважной, поэтому убирает ее из фокуса внимания, чтобы не тратить силы на лишнее. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

Следует проконсультироваться с врачом. Интересный факт. Наш нос все время попадает в поле зрения, но мозг его не замечает. Он считает эту деталь привычной и неважной, поэтому убирает ее из фокуса внимания, чтобы не тратить силы на лишнее. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим радио.
1: 15.05 в Казани. Всем отличного настроения. Желает Альберт Батанин. У меня для вас новость. Понедельник рабочий почти закончился. Ну все, все, все. Осталось-то каких-то тут 2 часа доработать. Ерунда совсем. А потом домой. Вот это все. К любимому холодильнику. Я не знаю, куда вы после работы 2. Может, кто-то в спортзал. Прям молодцы. Наверное, такие есть. Хвалю. Ну ладно. В общем, что нас ожидает в этом часе? В этом часе нас ожидает игра «Смотри на мир ярче». Кроме всего прочего, не за горами. Игра «Мы из 90-х». Там разыграем пригласительный. Даже 2 пригласительных разыграем. 2 победителя будет на предстоящую вечеринку «Мы из 90-х», которая состоится уже совсем скоро. 10 июля, напомню. Ничего не планируем ни на 10-е, ни на 11-е, потому что вот всех буду проверять, отмечать. Кто не придет, тот потом будет отрабатывать.
2: Реклама на Бим-радио.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
4: дверей. Знакомьтесь, окон, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
5: Фестиваль концертов на крыше «Руф Фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Марко», «Федук», «Смеш Бэнд» и другие артисты на крыше «Руф Плейс» этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
6: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчки-сорочки.рф.
7: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Криминальная хроника.
2: Сегодня в ДК железнодорожников заезжий аферист под видом произведений Ференса Листа, ничего не подозревающей публике, 2 часа играл Шуберта.
3: Game over.
4: Спонсор программы ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите «октавадом.ру».
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Let's

0: Бим Радио.
1: Немножечко, как всегда, забавных новостей вам накидаю, чтобы не сидели грустные, а веселые, потом рассказывали всем. Ну, во-первых, соболезную всем родителям, у которых есть вот эти вот дети-подростки, потому что сегодня день числа 6-7, да, сегодня как раз 6-07, так сказать, месяц, день. Соболезную всем причастным, у них, наверное, там сейчас крыша сходит просто с ума, вот это 6-7, 6-7. В общем, как-то надо что-то, ну, хотя это не лечится, этим надо просто переболеть. Ну а вторая новость из спортивных полей. Ну, сейчас проходит чемпионат мира по футболу. И вот британский болельщик пропал по пути на чемпионат мира. А через 10 дней его нашли в Испании. В барах. В общем, Мику Хьюиту 65 лет. Он полетел из Англии, как вот болельщик такой, в Бостон, в Америку, но при пересадке в Барселоне потерял телефон и билеты. Вот. Мужчина не стал искать способы связаться с семьей. Ну, а зачем? Как бы, что они меня будут искать? Я уже все, уехал. Вот. Просто решил остаться в Испании. Ходил по барам, чай пил там, вот, наверное, испанский знаменитый вот этот вот. И смотрел футбол, загорал, в общем. Наслаждался жизнью, так сказать. Родные же почти 10 дней ничего о нем не знали. Человек телефон потерял, на связь не выходит, и все. И начали масштабные поиски. Они пошли в полицию, давали интервью, выкладывали фото в соцсети, подключили Министерство иностранных дел. Власти Испании там даже начали шевелиться. Интерпол. В общем, об этом писали СМИ. Там, ну, в общем, искали по полной программе, готовились к худшему, так сказать. В итоге консульство нашло отель, где жил этот британец. Ну, деньги, видимо, у него остались. И он вышел на связь с родней. При этом он даже не знал, что все это время его искали. Ну, естественно, а что он там сидит, чай пьет, в баре футбол смотрит. И после того, как его нашли, он, кстати, не поехал домой. Сказал, я вообще-то отдыхаю, все нормально, отстаньте от меня. Вот такой вот отпуск у человека. Ну, хотя бы надо с семьей было, что ли, выйти на связь.

Ну а вы тоже выйдите-ка со мной на связь, пожалуйста, потому что через пару мгновений у нас игра «Смотри на мир ярче». Мне нужен победитель. 292-102-8. 292-102-8. Звоните.

0: Супер лиричная такая танцевальная композиция от Бруно Марса и Леди Гага. Леди Гаги. Гаги. Правильно, интересно, ее склонять так? В общем, Die With A Smile, так называется их работа. Ну, все, закончили медленный танец. Переходим к выигрывательным процедурам.
1: Смотри на мир ярче. Сбим радио.
0: Но в начале информации на правах рекламы от спонсора игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста – с рождения до глубокой старости. «Смотри Клиника» – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. А у нас на связи уже появилась Диляр. Диляр, день добрый.
2: Добрый день.
0: Ох, как хорошо вас сейчас слышно-то. Вот сейчас мы тут все прибавим, настроим. Ну что, Диляр, рассказывайте, как у вас со зрением, во-первых?
2: Со зрением, ну, как-то средненько.
0: Средненько. Ну, вам еще повезло, у меня так вообще там сам на ощупь хожу. Видимость ноль, иду по приборам. Ну, в общем, смотрите, у меня к вам один простой вопрос. Если вы на него отвечаете правильно, то, собственно говоря, победа ваша, и в качестве приза вам сегодня достается подарочный сертификат в развлекательный центр. Итак, а у вас есть любимый певец, кстати, на отечественной эстраде, Диляр?
2: Не знаю. Ну, пусть будет Баста.
0: Баста, ага, хорошо. Ну, Баста сегодня не будет. Смотрите, какой российский исполнитель, его очки стали его фишкой. Его фишкой. И объясняет он это тем, что, кстати, чувствительные глаза. Говорит, у меня не могу без очков. Вот там у него либо солнечные очки, либо какие-то такие. Вот он всегда, практически всегда в очках. Что это за отечественный исполнитель? Варианты ответа следующие. Это Григорий Лепс, это Дима Билан или это Леонид Агутин? Как вы думаете?
2: Лепс.
0: Ну, конечно! Споете что-нибудь из Лепса?
2: Вот рюмка, вот.
0: Ну, это не забывайте, что алкоголь вредит вашему здоровью. Не надо вот этого. Чё сразу...
2: Ну, в голову пришло.
0: Чашка чая. Вот мы за это в такую жаркую погоду. Так, ладно, Лепса поставим. Что из Лепса поставим? А вот Капитан Арктика будет через пару мгновений. Охлаждаться будем. Диляр, с вас приветы.
2: Привет вам. В первую очередь всей Казани. Всем хорошего вечера.
0: О, уже задумались,
2: да,
0: о вечере? Ну ладно, ладно. Диляр, трубочку не кладите, за эфиром расскажу, где, как и когда, что с призом. Ну, а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бим Радио. Главное дождаться. Лепса, как и обещал, охлаждаемся. Капитан Арктика.
1: Смотри на мир ярче. С Бим Радио.

0: А ну приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говори. Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
4: Премьера на «Домашнем».
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
10: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на «Бим-радио». 2-930-800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона «Айбим» и новости на Бимрадио. Татарстан направит 300 миллионов рублей на поддержку врачей дефицитных специальностей. Выплаты предназначены для медиков, которые переедут в республику из других российских регионов либо из-за рубежа и устроятся на работу в подконтрольные Минздраву Татарстана государственные медучреждения. Мера призвана укрепить кадровый состав и повысить доступность медпомощи в регионе. Врачи советуют менять подушку каждые 2-3 года. В ней скапливаются аллергены и размножаются микроорганизмы. Из-за этого по утрам могут быть заложенность носа, чихание и кашель. Для профилактики нужно менять белье, использовать чехлы, стирать подушки по инструкции. При сохранении симптомов следует проконсультироваться с врачом. Интересный факт. Наш нос все время попадает в поле зрения, но мозг его не замечает. Он считает эту деталь привычной и неважной, поэтому убирает ее из фокуса внимания, чтобы не тратить силы на лишнее. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: я,
1: да, надо успеть. Лето очень стремительно пролетает, как выяснилось.
2: Бим-радио.
1: Ну, а у меня для вас, как всегда, всяких забавных, любопытных новостюшечек подготовлено. Ну, вот, например, продолжая спортивную тематику, тут у нас же чемпионат мира по футболу идет, если вы не в курсе. И тут вся футбольная общественность обсуждает, как бы негодует, возможно, даже. Кто-то удивляется, кто-то просто мило подхихикивает над всем этим. В общем, FIFA, ну, вы в курсе, наверное, да, уже? Может, кто-то не в курсе, расскажу еще раз. FIFA отменил дисквалификацию футболиста сборной США после того, как Дональд Фредович, тот самый, позвонил, сказал, а что это, не надо, давайте-ка это самое. В общем, нападающий сборной США, Флорин Балагун, получил красную карточку за грубый фол в матче с Боснией и Герцеговиной. Наступил шипами на голеностоп соперника, игрок должен был пропустить следующий матч. Ну, как бы он красную карточку его дисквалифицировали, и он следующий матч пропускает по правилам. Но, однако, Дональд Фредович Трамп напрямую связался с руководством FIFA и договорился о переносе показаний. Не знаю, может, санкциями каким-то там пригрозил, чего он там это самое. Вот, на один год. Давайте, говорит, в следующем году мы его как бы вот потом у него будут. Мы его потом накажем, но потом. Вот сейчас не надо, сейчас он нужен. Вот, позже Трамп публично благодарил за организацию, за пересмотр решения. Вот, в результате лучший бомбардир американской команды избежал отстранения и таки сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии. Ну что, будем болеть за Бельгию, судя по всему. А для летнего настроения вам немножечко турецких мотивов далее.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
2: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом двери.
4: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
5: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: И из 90-х.
1: А вот и она, игра, которую ждут очень многие, спрашивают, когда же, где же, чего же? Ну вот она, пожалуйста. Формация правовых рекламы и БИМ-радио представляет вечеринка «Мы из 90-х», хиты, под которые танцевали, влюблялись в 90-е, живая музыка, конкурсы, подарки, все это вам обещаю будет. Меня зовут Альберт Ботанин, буду с вами прям всю ночь тусить. Приходи обязательно в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ну, наряжаемся, ребят, не просто так приходим, что так, скучно будет. 10 июля, 20.00, ресторан «Максимилианс», 18+. Подробности бронь столов на kazan.maximilians.ru. Есть у меня вопрос, есть у вас знания, и вот куда нужно писать. 92-72-42-102-8, Макс, Телега, и туда можно. Все вижу, все читаю. Вопрос на сегодня простой достаточно, так что приготовьте ваши пальчики. Первые два правильно ответивших окажутся победителями. Если помните, был такой журнал «Юный техник». И вот был он известен в 90-е чем? Чем он был известен? Варианты ответов следующие. Вариант А. Моделями самолетов, судов и схем для их сборки. Вариант Б. Гороскопами и советами по макияжу. И вариант В. Кроссвордами и анекдотами. Напишите-ка мне, пожалуйста, чем был известен журнал «Юный техник». Вот. Жду правильные ответы на номер 92-72-42-102-8. Посыпались ответы. Ну, все прям, какие молодцы, все прям все разбираются. Есть у кого-нибудь, что ли, модели самолетов остались из журнала «Юный техник»? Ну, конечно, естественно, журнал повлиял даже на несколько поколений. Будущие инженеры, вот изобретатели в детстве зачитывались «Юным техником». Вот и из него идеи черпали. Чертежи вырезали, клеили модели, мечтали стать инженерами. Чего там только не было. Ну и вот они, победители. Альфия была самой первой. Альфия, я вот вам такой смайлик отправляю в ответ. Напишите мне, пожалуйста, свое имя, фамилию и номер телефона. И Ильшат был у нас вторым. Ильшату тоже отправляю смайлик, чтобы он точно знал, что это он победил. Ильшат, у вас... так, номер телефона видно? Номер телефона видно. С вас только фамилия, Ильшат. Все, поздравляем Альфию и Ильшата. Отправляются с нами тусить на вечеринку «Мы из 90-х» 10 июля. Напомню, уже меньше, чем неделя осталась, совсем ерунда. Так что готовимся. Чтобы лучше подготовиться, репетируйте танцы. Вот вам Кармен.
0: «Мы из 90-х».

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. На набережной озера Нижний Кабан идет большое озеленение. Уже посажено 93 дерева, а всего в планах почти 93 тысячи растений. Параллельно благоустраивают территорию. Работы выполнены на 69%, обустраивают дорожки, ставят ограждения, монтируют фонтан. В Госдуме прозвучало предложение предоставить многодетным семьям льготный проезд по платным дорогам в сезон отпусков и школьных каникул. Лимит предполагается сделать сезонным. Он будет действовать летом либо в периоды массовых семейных поездок. Инициаторы считают, что мера поможет семьям сократить транспортные расходы.
0: Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto. Специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. На набережной озера Нижний Кабан идет большое озеленение. Уже посажено 93 дерева, а всего в планах почти 93 тысячи растений. Параллельно благоустраивают территорию. Работы выполнены на 69%. Обустраивают дорожки, ставят ограждения, монтируют фонтан. В Госдуме прозвучало предложение предоставить многодетным семьям льготный проезд по платным дорогам в сезон отпусков и школьных каникул. Лимит предполагается сделать сезонным. Он будет действовать летом либо в периоды массовых семейных поездок. Инициаторы считают, что мера поможет семьям сократить транспортные расходы, сделает поездки круче.

59% обустраивают дорожки, ставят ограждения, монтируют фонтан. В Госдуме прозвучало предложение предоставить многодетным семьям льготный проезд по платным дорогам в сезон отпусков и школьных каникул. Лимит предполагается сделать сезонным. Он будет действовать летом либо в периоды массовых семейных поездок. Инициаторы считают, что мера поможет семьям сократить транспортные расходы, сделает поездки к родственникам на отдых и оздоровление доступнее, а также будет стимулировать использование современных и безопасных трасс. Из-за открытия театрального фестиваля в Казани временно ограничат движение в центре. 10 июля с 18 часов 30 минут до 20 часов при необходимости закроют для проезда участок улицы Чернышевского и участок Кремлевской улицы. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: 16.04 уже, представляете, как быстро летит время. Остался час до окончания рабочего дня. Ну, у кого-то два. Ну, в общем, сообщаю вам вот эту радостную новость. Еще из новостей сегодняшнего дня. А, ну да, Альберт Ботанин по-прежнему в студии Бим Радио. Я все время забываю. Так, значит, что тут у нас интересненького? А, вот, такая, значит, миллениалы. Ну, то есть, вот, я и мы все практически ни стары, ни молоды, непонятно какого возраста. Значит, что с нами происходит? Мы, оказывается, воспитали тревожных кошек-зумеров. Оказывается, продажи успокоительных для питомцев взлетели на 120% за 3 года. Да, не только люди сейчас на успокоительных сидят, но и питомцы, оказывается, тоже. Животные все чаще становятся страдают стрессовыми заболеваниями. Но вот сахарный диабет у них может развиться. Идиопатический цистит, ужас какой. Атопический дерматит и другие болезни, которые возникают от стресса. Вот так вот. Все потому, что владельцы сами передают тревожность пушистым. Вот, а животные контролировать эмоции не способны. Они зеркало. Так что все, хватит. Приходите домой, снимайте всю тревожность, а то ваши усатые, полосатые, мохнатые, пушистые тоже начинают вот это самое. Ну, хватит уже, давайте вот. Подумайте о домашних питомцах. Хватит стрессовать.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
5: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
6: двери и окон, парикмахером. Реклама.

лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алкоголь на Оксану не действовал, а воспитание не позволяло. Поэтому она просто притворялась пьяной и доступной.
2: Что?
0: Ай, ничего, показалось.
3: Спонсор программы ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Бим радио.
1: Тут сразу про животных нам накидали. Бабай вот говорит, у животных стресс, потому что их везут на дачу. Или наоборот, не везут на дачу. Тут два варианта. Либо от того, что везут на дачу, либо не везут на дачу. Так, ну что, господа, сегодня уже 6 число, между прочим. Осталось-то каких-то вот 4 дня буквально до нашей вечеринки. Совсем ерунда. Готовитесь ли вы? Заготовлен у вас ли образ какой-то из 90-х? Потому что надо. Так, а кстати говоря, тут вот недавно я спрашивал про журнал «Юный техник» и про кружок авиамоделирования, вот это все такое. Все же в детстве ходили в какой-то кружок. Куда-то после школы все время тащились, чего-то делали. Кто в музыкальную школу, кто на футбол, кто в шахматы, кто чего там. Расскажите, кто в каких секциях занимался дополнительно вот этого всего образования? Что вам больше всего запомнилось? И пригодились ли вам, кстати, вот эти вот навыки, которые вы там получали во всех этих многочисленных кружках послешкольного образования, я их так называю? Давайте повспоминаем, в какие кружки и секции вы ходили. 92-72-42-102-8.

0: странная формулировка. Я тебя люблю, наверное, до солнца. Ну, это, наверное, как-то так много, что до солнца. От Земли до солнца 150 миллионов километров, кстати говоря. Ну, видимо, да, видимо, очень сильно люблю. Прям как 150 миллионов километров, это же много. Значит, вот много и сильно люблю. Вот какая-то такая у них формулировка. Это градусы. Так называется у них до солнца композиция.
1: Бим-радио.
0: Ну, давайте посмотрим, кто чем занимался в детстве, кто в какие кружки и секции ходил. Ленар вот сразу пишет: водное поло, классно было. Ой, Тимур это написал, Тимур нам написал. А Тимур, а вам как-то помогает вот это вот в жизни, то, что вы занимались водным поло? Вы сейчас, наверное, шикарно плаваете. Вот где-то, если что-то, Тимур такой: я сплаваю, все нормально. Я сейчас метнусь туда-обратно, раз-раз. Так, девчоночки тут у нас активизировались, сразу написали. Лилечек пишет: добрый день, бежал на тренировку по легкой атлетике в Рубин. Там носилась и бегом домой, чтобы успеть убраться дома до прихода мамы. Во взрослой жизни пригодилось: умело убегаю от неприятностей. Вот, пожалуйста, видите, полезный навык. Гульнар написала: занималась дзюдо с 91 по 93 год. Папа привел, чтобы я, маленькая девочка, могла защищаться. Круто. И в 92 году заняла первое место в дербышках с Дюни Ракета. Вот, крутая. Дзюдо — это во мне, это самое. Там же, знаете ли, это... Так, еще тут такое сообщение. Регина написала: ритмика и шахматы пригодилась. В свои 37 могу так, как зумеры не могут. В здоровом теле здоровый дух. Стретчинг как наркотик. Так до сих пор и хожу, в общем, на стретчинг, судя по всему. Так, сейчас. На одной ноге стоишь, вторая на бедре спереди, цифра 4. Что-то тут какой-то наклон вперед, полностью руками до пола, прям ладонь. Это объясняет, видимо, что она как умеет. Первый раз сталкиваюсь с тем, чтобы человек объяснял, как он умеет буквами. Ну, в смысле, в растяжке. Ладно, пишите, рассказывайте, в какие секции и кружки ходили вы. Рассказывайте, как вам это пригодилось в жизни.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Любопытно, что австралийских аборигенов приравняли к людям только в 1967 году по результатам референдума. До этого они официально считались представителями австралийской фауны и даже не учитывались при переписи.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
2: для детей. Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе «Академии ТОП». Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. На набережной озера Нижний Кабан идет большое озеленение. Уже посажено 93 дерева, а всего в планах почти 93 тысячи растений. Параллельно благоустраивают территорию. Работы выполнены на 69%. Обустраивают дорожки, ставят ограждения, монтируют фонтан. В Госдуме прозвучало предложение предоставить многодетным семьям льготный проезд по платным дорогам в сезон отпусков и школьных каникул. Лимит предполагается сделать сезонным. Он будет действовать летом либо в периоды массовых семейных поездок. Инициаторы считают, что мера поможет семьям сократить транспортные расходы, сделает поездки к родственникам на отдых и оздоровление доступнее, а также будет стимулировать использование современных и безопасных трасс. Из-за открытия театрального фестиваля в Казани временно ограничат движение в центре. 10 июля с 18 часов 30 минут до 20 часов при необходимости закроют для проезда участок улицы Чернышевского и участок Кремлевской улицы. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
3: Звук поставим на...

0: моя.
1: Бим-радио.
2: Да-да-да, вот как раз про юность-то мы и говорим, а точнее про ваши школьные, значит, кружки, всевозможные секции, куда вы ходили, чем занимались и как вам это в жизни помогло. Антон вот написал, бег в ширину у него был, наверное, полезная штука, я не знаю, мы сейчас с возрастом обычно всегда растем в ширину, а вот Антон в детстве бегал в ширину. Так, Александр пишет, добрый день, Альберт, в детстве ходил в кружок пения, пел на городских мероприятиях, как мне это сейчас пригодилось, пою в машине, когда еду на дальние расстояния под любимые треки моего любимого радио. Александр, это потрясающе, мы все такую суперспособность хотим, тоже хотим петь, ну нет, мы поем в целом, поем, просто не очень хорошо. В машине никто не слушает. Так, что тут у нас еще есть из сообщений? Есть такой Михаил, пишет, занимался хоккеем в детстве, теперь зимой, когда скользко на улице, то умею держать равновесие. Вот, видите, полезный навык. А Ксюша еще написала, все детство занималась классической хореографией. Ой, вот это страшная вещь, вот этот вот классический станок. О, ладно, простите, вспомнилось тоже. И мне запрещали много есть, продолжает Ксюша, зато сейчас ем и кайфую. Ну, а если что, шпагат при мне, добавляет Ксения. Ксения, шпагат всегда может пригодиться на любом корпоративе. Знаете ли, шпагат всегда заходит. А Антон вот продолжает. Еще занимался боксом по плаванию. Какая интересная у него была. Какое интересное у него было детство. Бокс по плаванию. Ну, либо он боксировал в бассейне, либо он плавал на ринге. Тут два варианта. Кстати говоря, тут я же забыл совсем. Забыл же совсем. Тут же у меня совсем скоро будет розыгрыш билетов на концерт. Так что будь рядом, никуда не пропадайте. Билеты на концерт разыграем. Ну, пока не буду говорить когда, но в этом часе точно.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: радио.
1: Еще немножечко пробежимся по вашим сообщениям. Я тут у вас решил спросить, какими же, в какие школьные секции, кружки вы ходили в детстве, и как вам это потом пригодилось? Есть несколько сообщений от наших слушателей. Евгений пишет, занимался футболом раньше. Теперь, когда из рук что-то падает, успеваю пару раз подкинуть этот предмет ногой и поймать. Да вы прям как Спайдермен. Он тоже очень удивлялся, когда у него ловкость появилась. Так, что тут у нас еще есть? Тимур продолжает по поводу водного пола. Говорит, водным полом занимался, классно было. Плаваю очень хорошо. И бросок меткий остался, но уже не сильный. Ну, сейчас Тимур не обязательно сильный. Сейчас главное точно. Так, что тут у нас еще? Амир пишет, в художку ходил, теперь как какой веселый движ начинается, так я сразу тут же нарисовался. Ха-ха, молодец, молодец. А если что, всегда стерся, исчез, как-то так, да, наверное. И Мария пишет, занималась стрельбой, надеюсь, мне это никогда не пригодится. Ну подождите, Мария, а как же пострелять глазками, вот этот вот, точные выстрелы. Да, вот Ярослава тут подошла, тоже стреляет. Не глазками, правда, ну... Возраст у человека, понимаете, в спину идет простреливать иногда у нее. Чего ты улыбаешься? Ладно, пока вы тут пишете и рассказываете, в какие школьные секции, кружки вы ходили в детстве, как вам это пригодилось, есть у меня для вас немножечко полезной информации. Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». Хиты, под которые танцевали, влюблялись в 90-е. Живая музыка, конкурсы, подарки. Все это обеспечу вам я. Меня зовут Альберт Ботанин. Буду с вами весь вечер. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. 10 июля, 20:00. Ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+, естественно.
0: Реклама на Бим Радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим Радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
5: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзидинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-00-16.
6: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО НТПК «Супротек».
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
8: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.

0: Бим Радио.
1: Каждый раз забываю, что Макс надо теперь обновлять, а то уведомление не приходит. Так, сейчас дочитаем ваше сообщение на тему того, в какие кружки и секции вы ходили в детстве. Руслан написал: баскетбол. В жизни осталась дисциплина и командная работа. И фоточку скинул. Ничего себе, какой он там. Молодец. Мне не получилось в баскетбол играть. Я... как-то это, фалил все время. Не получалось. А Бабай пишет: в 80-х на картинг ходил в Дом пионеров на Булаке. Это здание и сейчас стоит. Гоняли вокруг старого центрального стадиона. Гонщиком так и не стал. А в жизни пригодилось? Не знаю. Работаю в такси. Ну вот, видите, пригодилось. Это же еще надо уметь как бы в такси-то поработать. Так, гандбол, пишет Ирина. Словом, мы все больны гандболом. Да, гандбол очень классная игра. Мне тоже нравится. Так, ребята, обещал вам билеты на... А, не, погодите, тут сейчас, погодите. Игорёшка пишет: занимался борьбой под одеялом. До сих пор занимаюсь, нравится. Ну, вы это, с женой там этим занимаетесь. Так, билеты я вам обещал на Рок-Острова 16.07, уже совсем скоро, в 20.00 в Максимилинс. Все это будет 18+, естественно. Два билета разыграем прямо сейчас. В одно, так сказать, в одни руки два билета. Ну, а для этого скажите-ка мне, пожалуйста... А, кстати, куда писать, вы же все знаете. Кто не знает, поднимите руку, тогда записывайте. 92-72-42-102.8. 92-72-42-102.8. Можно в Макс, можно на телегу, и туда. Самое первое сообщение с правильным ответом окажется победным. Скажите-ка мне, пожалуйста, песня «Маленькая колдунья». В каких там глазах отражалась ночь? Цвет глаз. Напишите-ка мне, пожалуйста, у этой маленькой колдуньи, какой там был цвет глаз. Быстренько-быстренько. Сейчас узнаем, кому же достанется пару билетов на концерт «Рок-Острова». Уже совсем скоро эти ребята приезжают. 16 июля. И посыпались правильные ответы. И самое первое сообщение с правильным ответом у нас долетело от Альбины. Конечно, читаю по тексту. «Маленькая колдунья, отражается ночь в твоих карих глазах». Все очень просто. Альбина молодец, справилась самой первой. Сейчас я, подождите, отправлю только Альбине какой-нибудь малик, а то она же думает, что там много всяких Альбин же. Вот вы, Альбина, которая только что получила смайлик. Так, Альбин, а номер телефона, это куда? Куда она потерялась? Нет, все, тут на месте. Номер телефона ваш вижу, только фамилию вашу нужно указать. Напишите, пожалуйста, внесем вас в список на вход. Ну что, Альбин молодец, все остальные тоже, в принципе, молодцы. Мы вообще всегда молодцы. Все слушатели Бим Радио всегда молодцы. Так, что тут у нас на подходе? У нас колдунью я поставлю. Колдунью поставлю. Тут уже сразу пишут: а поставьте колдунью тогда уж. Обязательно. Все, на этом буду закругляться. Меня зовут Альберт Ботанин. Оставляю вас, как всегда, в надежных руках. Ярослав и Петр Нежинский. Через пару мгновений здесь вечерний Трубим. Будет весело, позитивно, так что двигайтесь ближе, делайте громче. Ну, в завершении этого часа после Рок-Островов Backstreet Boys еще успеет появиться. Все на этом. Всем пока. Чао-какао. We'll be right back.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: уехать. Даже кукушка уехала отдыхать.
1: Уехал,
0: а ты не уехал.
1: Да, а я отдыхаю.
0: Ку-ку, ку-ку. Это про меня песня. У меня дома трое детей остались одни. Ку-ку. Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубьем». Петр Нижинский хотел бы я сказать, но скажу, Альберт Ботанин с Жанной Нурула. Что-то все длиннее, надо еще что-нибудь удлинить.
1: Хосе, Мария Родригес, Педро Гомес.
0: Хоть, вот что-то тебя, хоть что-то у тебя должно быть длинное. Поэтому вечернее шоу «Трубьем» 17 до 20. Пока-пока. Да, скоро тебе скажем. Ку-ку, ку. Обожаю,
1: нет,
0: обожаю.
1: Пока, хочешь,
0: а вечернее шоу «Трубьем»...
1: Где ты все находишь, господи?
0: Понятно? В общем, всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубьем». Уже третий раз, по-моему, говорю. Надо просто переключить песню, тогда будет разговаривать легче. Итак, сегодня понедельник, прекрасный день, прекрасный.
1: Чего ты только... какая-то слишком счастливая? Что случилось?
0: Я погуляла.
1: Чё, на свидание тебя пригласили?
0: Нет.
1: Нет?
0: Я просто погуляла.
1: Просто сама с собой?
0: Так, подожди, после свидания с Николаем вообще-то слово «свидание» не произноси.
1: Чего ты прям так сразу уж?
0: Я же тебе рассказывала, как я сходила на свидание,
1: ну, ладно,
0: с Николаем.
1: Ладно, ладно, ладно. Ты теперь на свидание не ходишь, да?
0: Зато благодаря Николаю у меня появился стендап, и скоро я попробую стать комиком.
1: А, вон что, ты смотри, что, да?
0: Да, надо во всем находить плюсы, дорогие.
1: Где мы можем увидеть твой стендап, давай?
0: Подожди еще.
1: Да, ты пока еще не написала?
0: Написала.
1: А ты, подожди, тебе надо тогда сначала сделать какую-то этот фокус-группу, ну, перед собой посадить знакомых.
0: Да, но я своим подружкам уже сказала, они у меня тоже очень смешные. Ты хочешь тоже присутствовать?
1: Ну, давай, поржем, что нет-то?
0: Ну, там надо накидывать. Я говорю, мы накидываем. Но выступаю я одна. Но я могу упомянуть твое имя потом.
1: Ты имеешь в виду, у тебя прям монолог стендаповский?
0: Ну или да, прям монолог стендаповский. Итак, сегодня понедельник. Прекрасный день, прекрасный.
1: Чего ты только... какая-то слишком счастливая? Что случилось?
0: Я погуляла.
1: На свидание тебя пригласили?
0: Нет.
1: Нет?
0: Я просто погуляла.
1: Просто сама с собой?
0: Так, подожди, после свидания с Николаем вообще-то слово «свидание» не произноси.
1: Чего ты прям так сразу уж?
0: Я же тебе рассказывала, как я сходила на свидание,
1: ну, ладно,
0: с Николаем.
1: Ну ладно, ладно, ладно. Ты теперь на свидание не ходишь, да?
0: Зато благодаря Николаю у меня появился стендап, и скоро я попробую стать комиком.
1: А, вон что, ты смотри, что, да?
0: Да, надо во всем находить плюсы, дорогие.
1: Где мы можем увидеть твой стендап, давай?
0: Подожди еще.
1: Да, ты пока еще не написала?
0: Написала.
1: А ты, подожди, тебе надо тогда сначала сделать какую-то этот фокус-группу, ну, перед собой посадить знакомых.
0: Да, но я своим подружкам уже сказала, они у меня тоже очень смешные. Ты хочешь тоже присутствовать?
1: Ну, давай, поржем, что нет-то?
0: Ну, там надо накидывать. Я говорю, мы накидываем. Но выступаю я одна. Но я могу упомянуть твое имя потом.
1: Ты имеешь в виду, у тебя прям монолог стендаповский?
0: Ну
1: или
0: да,
1: ты...
0: прям монолог стендаповский, как вот у нормальных

0: сначала сделать какой-то этот фокус-группу, ну, перед собой посадить знакомых.
1: Да, но я своим подружкам уже сказала, они у меня тоже очень смешные. Ты хочешь тоже присутствовать?
0: Ну, давай, поржем, чего нет-то?
1: Ну, там надо накидывать. Я говорю, мы накидываем, но выступаю я одна. Но я могу упомянуть твое имя потом.
0: Ты имеешь в виду, у тебя прям монолог стендаповский?
1: Ну или да, прям монолог стендаповский, как вот у нормальных женщин в стендапе.
0: Да?
1: Ну да, смешно должно
0: быть. Где ты видел нормальных женщин в стендапе?
1: Ну, либо мне смешно. Ну да, там одна с носом, вторая.
0: Ну, самое главное, чтобы тебе было смешно, а так-то да.
1: Так, тема у нас, значит, смотри, в этот раз мы с Петром... Ну ладно, не в этот. Мы с Петром ходили в караоке, и там сидела две компании девчонок. У них был девичник. Две разные компании.
0: Два разных девичника, да.
1: Я хотела, конечно, к ним присесть такая, ну, типа, девчонки, когда будем букет поймать?
0: Возьмите меня с собой.
1: Ну да, там я чисто приду букет поймать. И все, я же такая юркая, ловкая, в общем-то. И все, и домой пошла бы. Ну, в общем, я так вот задумалась, а кто сейчас оплачивает девичник? Подруги, невеста, а быть может, будущий муж?
0: Ну, мне кажется, будущий муж.
1: А с чего это?
0: А все уже.
1: Еще скажи, он должен тримпизер туда заказать.
0: Да какой стриптизер, я вас умоляю, вы что? Да они уже, это уже все, это уже неинтересно, девичники там.
1: Не им модно? Бы, им, подожди, конечно. Это тебе уже под 40, а им-то еще 20.
0: А, ты вот прям настолько? Такой молодой девичник
1: был? Ну, они молодые такие, да, красивые девчонки. В общем, кто должен оплачивать девичник?
0: И что на нем должно быть? Давай вот так. Что должно? Да, кто? Какие артисты?
1: Может, Марио, мистер Марио должен быть?
0: Фокусники, жонглеры.
1: 6-7, да. Ты так показал. Просто сегодня, кстати, 6-й, завтра 7-й. Вот,
0: да, вот сегодня международный день 6-7, ты в курсе?
1: Мне вот написали, у нее каждый сторис это стендап. Понятно! Товарищ Ф пойдет на мой стендап. Ясно тебе? А ты
0: ну,
1: не пойдешь.
0: Ладно,
1: ты
0: ладно.
1: Тоже, ты тоже пойдешь. В общем, кто должен оплачивать девичник? Невеста, подружки, ну или мальчишник тоже, жених, друзья. Или невеста.
0: А вот, кстати,
1: если
0: что...
1: вы Прохор Шаляпин.
0: Да, давайте, смотри. А что должно быть? Кто оплачивает девичник? Кто оплачивает мальчишник? И что должно быть вот на девичнике на классическом? Или наоборот, не на классическом, по вашему мнению? И что должно быть на мальчишнике? Что там вот прям... А что было, кстати, у вас, можете вспомнить, да? Был ли у вас?
1: Если вспомните. А пока мы тут про Прохора Шаляпина. Что-то я сегодня... Прохора Шаляпина заговорили.
2: Не для работы
1: создан я. Ну чуть-чуть. Всем здрасте, вечернее шоу «Трубим».
2: Любви.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ. Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО ЗЗ МДЦ «Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
3: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 2120. Акция действует до 28 июля.
4: Вернем на

0: разы дешевле.
1: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
7: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
2: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа через лючок бензобака за 1.5 секунды. Круто! А кто снимал? Да медведь нажал случайно. Да ну на! Солнце пилявых!
2: Спонсор программы ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Вечерний Трубин.
8: Я сегодня так решила.

0: часа.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо. А может так и все 3 часа?
2: Запросто. Я же на актерском учился.
1: Здравствуйте.
0: Ку-ку.
1: Ку-ку.
0: У тебя тоже... У нас тут зоопарк. Нет, подожди, как кто будет хрюкать?
3: Я все умею. Кар, кар.
0: Петушару давай.
1: Какие-то эти, как их, не смешарики или кто там были-то?
0: Кошмар. Сейчас с тобой играть хорошо, наверное.
3: Да.
0: А бабку вахтершу можешь?
3: Куда по-помытому?
0: О, молодец. Всем здравствуйте, вечернее шоу «Друбим». Тем у нас, конечно же, тоже есть. Мы тут втроем. Альберт Баданин.
1: Петр. Здравствуйте.
0: Петр Нижинский.
1: Здравствуйте.
0: И я, Ярослава. Да.
1: Здравствуйте.
0: И, если у вас еще не отъехала кукушка, ждите к 8.
3: Должна подойти.
1: Здравствуйте.
0: 8 часам. Так, у нас тема такова.
3: Ты что делаешь?
0: Петр, помнишь, мы... Давай, я прелюдию тут сегодня у нас была.
1: Здравствуйте.
0: Я рассказала о том, что когда мы были с тобой в караоке, там сидели две компании...
3: Подожди, он пытается пакетик натянуть на микрофон.
1: Здравствуйте.
0: Ладно, хоть не сову на глобус. Помнишь, мы сидели, там было две компании девчонок, и они девичник справляли.
1: Да,
0: и вот
1: да.
0: У меня сегодня такой вопрос.
1: Это вот эти вот с какой-то тряпкой в голове все были когда.
0: С розовой, да?
1: Да, кого розовую,
0: кого. Бескусица абсолютно полнейшая.
1: Что-то такое себе.
0: А, в общем,
1: ну, кто... людям нравится.
0: Да дайте мне сказать уже, пожалуйста.
1: Говорить. Здравствуйте.
0: А, в общем, кто должен... Так, я их выключила обоих. Сейчас я быстренько скажу и включу обратно. Кто должен оплачивать девичник и мальчишник? Невеста, ну или там жених, например. А невеста, подружки. Или, может, жених должен вообще все оплачивать в этой жизни. Все, я вас включила, можете говорить.
1: Здравствуйте.
3: Неприятно отвечать на такой вопрос, честно говоря. Когда просят про
1: деньги. Ну, смотрите, когда мальчишки устраивает мальчишник, оплачивает мальчишка. А когда девичник...
0: Какой именно мальчишник?
1: А который женится потом.
0: Да левый пацан какой-то.
1: Да нет, он просто друзей собирает. Они там, может быть, скидываются, понимаете? Потому что, ну, есть такой кооперативный, как бы, момент у мужчин, да, вот они даже вот в 5 утра собираются около магазина, там определенную скидываются по 10 рублей, структурят, вот, понимаете, структурное мышление. А я не знаю, как у девушек это происходит, вот, может быть, они нам расскажут, может быть, они тоже как-то подругами собираются, там, говорят, ну, вот, Люська у нас вот все, последний раз, а нет, там же наоборот, это парни, когда вот это, говорят, по такого парня теряем, а тут наоборот они говорят, наконец-то, Люська, наконец-то, давай мы скинемся по десятке, пойдем в караоке песни петь.
0: А что делает парень накануне свадьбы? У меня как-то
1: горюет. Горюет.
0: Вот так горюет.
1: Но не показывает просто, потому что с друзьями горюет.
0: Да ладно, включился фильмец.
3: Погорюю последний раз. Вот фильмец ты имеешь в виду?
1: Да.
3: Что-то очень быстрый темп. Подожди, не
0: торопись. Ты просто старый. А они-то еще молодые, уже по 20.
3: Да?
0: Ну да.
1: А что это вот это? А с музыкой-то как было сейчас связано? Я, нет, извините, отходил немножко.
3: Мы тебе потом расскажем.
0: Но кино-то необычное.
4: В этой песне поется про очень интересную историю.
1: Немецкую дружбу какую-то.
0: Ну, не факт, что маленькую историю. Может быть, она вполне себе.
3: А, ну да, возможно.
0: Тянет там сразу на, ну, минимум 18.
1: Куда-то тянет, на пятнаху с конфискацией.
0: 18 градусов за окном, да.
1: 18 плюс градусов.
0: Итак, привет, Ярослава.
3: Или как говорят мужчины, 20-22.
1: Нормальный возраст.
0: А можно всех посмотреть, да.
1: Как говорят мужчины, да.
0: Привет, Ярослава и Петр. Отпустите Альберта домой. Его Галя ждет.
1: Не, мы его не отпустим. Все. Его, не
0: Галя?
1: Его уже не отпустят.
0: Там ни Алсу, ни Галя вообще никто
3: не ждет. Не, ну вообще ждет, но не Галя, конечно. Да.
0: А вот. Кто?
3: Скажу.
1: Посуд непомытый его ждет. От
3: да, кстати, блин, вот. Точно, я же не убрал.
1: Я же ясновидящий, ты же, я тебе раз говорил об этом не раз. Вижу, не помыл посуду. Бросил просто в раковину и ушел на работу.
3: А гречку надо сразу.
1: Она тебе, понимаешь, а ты оцарапаешься потом, когда мыть будешь ее.
3: Ужас.
1: Аккуратней.
3: Ужас.
1: Придется
3: замочить,
1: перчатки,
3: чтобы она еще неделю там прожила.
1: Кольчугу надеть придется.
3: Че она там опять нашла?
1: Летняя кольчуга. Чтобы не жарко было.
3: Летняя?
1: Да, коротка кольчушка. Из какого фильма цитата? Ну-ка, Альберт Вячеславович.
3: Коротка кольчушка?
1: Коротка кольчушка.
3: Че-то знакомое. Не помню. Не помню.
1: Рыцарь носит Прада. Шутю.
3: Нет, сейчас, погоди. Вот, а нам за это ведь еще деньги платят. За то, что мы сидим, просто болтаем ни о чем.
0: Да, вы продолжаете свои кольчуги летние вот эти вот. Здравствуйте, пишет Антон Пупсик.
1: Здравствуйте.
3: Далеко.
1: Здравствуйте, Антон.
0: Так, что делает парень? Да, горюет.
1: Ну, я ж правильно сказал.
0: Не, ну а кто должен оплачивать девичник и мальчишник?
3: А я не знаю, вот у мужиков все понятно. Мы обычно всегда скидываем.
1: Все сами, там, либо там с друзьями.
0: Но почему мужики не могут скинуться на девичник будущий?
1: Мужики могут скинуться вообще, хотят...
3: Они вообще, в принципе, могут все в целом, понимаете? Теоретически, да.
0: Но в мое время я оплачивала деньги.
1: Я без ложной скромности сейчас, конечно, может быть, на вентилятор накину, но если оглядеться вокруг, девчонки, весь этот мир построен мужчинами. Для вас.
0: А кто ваш тыл-то? Кто ваш тыл-то?
1: Ваш тыл? Это какое-то имя кавказское?
0: Из какого это фильма?
1: Кавказское имя? Ваш тыл, что ли? Эй, ты ваш тыл знаешь? Вот. О чем это мы? Про кольчугу вроде.
3: Про кольчугу, да.
1: Так вот правильно говорит коллега. То есть парни-то они собираются там, ну что, типа там, например, вот я не знаю, Санек, ну все, тебя в последний почти как бы отправляем это.
3: Но это не точно.
1: Но это не точно. Костюма не выкидывай, пригодится и на будущее, как бы вот. Мы готовы там, сколько там мы скидываемся, братан?
3: А откуда девушки берут деньги вообще, кстати да. говоря?
0: Прикинь,
3: когда они...
0: девушки работают, прикинь.
3: Да, ага. Серьезно?
0: Да, представляешь? Правда? Да. Обалдеть. Они не только дома убираются. Кстати, вот...
1: А, вот это про домашние, кстати, это труд, да, конечно, который не оплачивается. Почему?
0: Ты вот, Альберт, дома сам убираешься, а если бы ты жил с девушкой, если бы она не убиралась, как бы ты к этому относился?
3: Убирайся!
1: Да нормально относился.
0: Прикинь, она даже чашку за собой бы... Чашку, женщина, если ваш мужчина ничего не убирает, я считаю, что надо за собой даже чашку не мыть, потому что потом из вашей чистой попьет.
1: Вы понимаете, как бы тут просто история такая. Может быть, Альберт и не раз как бы вот эту вот историю говорил девушке, говорит, убирайся, но она неправильно понимала эту информацию.
0: Поэтому он один?
3: Нет, смотри, по поводу чашек и убирания, я дома убираюсь только сам. Вот. Потому что я потом все равно буду перемывать.
1: Не доверяет, понимаешь? Да. Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
3: Да.
1: Вот.
0: Ой, у меня тоже песня есть, но ты сказал, сам все убираешь, да?
3: Да.
0: Сейчас, подожди.
3: И стираю сам, прикинь.
1: Вот руками. Я

0: вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
3: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
8: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты, Т-банк.
11: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру. 0+.
12: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
0: На Альберта Ботанина сегодня наехал. А что у нас Груфаев нет? Песня «Everybody Get Up». Он говорит, вот же есть. Просто я слепая.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мужчины носят носки на босоножках. Подробнее о погоде прямо сейчас расскажет Петр. Петр, пожалуйста.
5: Итак, на данный момент у нас ясно, без осадков. Погода просто чудо, просто загляденье. Температура воздуха около +27. Вечерочком будет маленечко, но потеплее. Но нормально будет.
4: Носки, кстати, можно не снимать.
5: +23 градуса обещают нам уже чуть-чуть, совсем скоро... синоптики. А завтра, 7 июля, бог ты мой, какое совпадение, будет утром?
4: А завтра утром, у Петра день
5: утром
4: рождения.
5: Будет ясно, +24, а вот днем будет +25 и дождик, но облачно с прояснениями. Ну и, кстати, вечером опять будет солнце. Ну, вот так вот, все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
4: Ну и носки все-таки не снимайте.
6: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
0: Вечерний Трубим.
7: Кто же все-таки должен платить за девичник?
8: Ой.
7: Это мы еще цену не назвали, рано кашляешь.
5: А ты цену знаешь, ориентируешься?
7: Да нет, конечно, но в караоке сходить в компании, наверное, недешево. Ну так вот, кто же песенку поет? Му-му-му-му-му. +7 927 242 102 8. И здесь два ответа есть про тещу. То, что теща должна оплачивать. И теща такая: а я-то чё?
9: А

0: Еще это они сыночки корзиночки, понимаешь, купили костюм. Хватит. Ну, еще на ресторан скинулись, наверное. Там всех родственников позвали отовсюду в надежде, что кто-нибудь да не приедет. Но нет, это такое событие.
1: Нет, но это же, подожди, это же еще как бы просто вот встреча. Ты же про мальчишника, про девичник говоришь.
0: Да.
1: Правильно?
0: Да.
1: То есть, а ты уже про свадьбу вообще в полную ушла.
0: Ну, так родителям эти девичники с мальчишниками вообще не сдались. Им поженить вот главное, чтобы все прошло хорошо, чтобы погода
1: была
0: хорошая.
1: Я когда слышу мальчишники, я песню одну вспоминаю из 90-х.
0: Да-да.
1: Как это мило, без перерыва.
0: Да, я помню.
1: Привет, Ярослава, привет, Петр. Это, кстати, Андрей Лысиков писал этот текст, представляешь, который дельфин вот как раз. Привет, Ярослава, привет, Петр, привет, Альберт. Привет, Альберт. Привет, Альберт.
0: Альберта нет.
1: Если мальчик платит за девочку, а девочка за мальчика, то пусть платит наличкой, чтобы уведомления по карте не палили, куда кто пошел.
0: Это слова ниже, да, паузу сделал, чтобы прочитать? Ну, там сауна, да. И самого приличного, вот,
1: да.
0: Что она пишет.
1: А что такого другого неприличного?
0: Ну...
1: И т.д. Вот я вот про это.
0: А что-то другое-то не прочитал.
1: А я думал, вы прочтете.
0: А что я-то? А, давайте так, мы просто вот поставим песню, чтобы вы понимали, о чем велась вообще речь в сообщении.
1: А Сэм Браун?
0: А Сэм Браун, который снимает шубу, потому что на улице лето. Что еще она снимает? Снимает на видео цветочки, розочки. Обожаю этих женщин, которые на улице останавливаются возле роз и фотографируют в телефон. Откуда у них столько памяти в телефоне, чтобы фоткать какие-то там чьи-то красивые, потрясающие розы? Я говорю, когда была на Красной Поляне, я там: о, снег, класс, все. А одна вот женщина 40+, она: ой, цветочек. И с этого ракурса, и с того ракурса снимает эти цветочки.
1: Ну, молодцы, слушай, чувство прекрасного развито у людей. И память на телефоне чистая. Хорошо, молодцы, только вперед.
0: Так, мальчишник всегда должна оплачивать теща, чтобы будущий зять друзьям сказал, схлипывая и вытирая слезы: пусть жена с бородой, зато теща золотая будет у меня. Подожди, тут же даже не свекровь оплачивает, теща.
1: Золотая теща, золотая.
0: Да-да. Так, за ваши темы где-то брак закончится, не начавшись на стадии планирования мальчишника или девичника. Молодые зеленые так и не договорятся же. Подождите, это ничего, ремонт не сделали.
1: Но.
0: Да-да, я вспомнила, что теща — это мама невесты Ирины. Я все прекрасно вспомнила, конечно. Я же говорю, все теще достается. Ну тогда, как минимум, с будущего зятя хорошее отношение к теще. Если уж она оплачивает. А вообще по возможности?
1: Такого не бывает, но это фантазия какая-то просто вот мужская сейчас была. Да нет, такого никогда не слышал такого, чтобы теща дала денег, типа: зятек, давай-ка там с дружбанами своими погуляй.
0: Ни в чем себе нет,
1: да.
0: Чтобы самое...
1: Да.
0: Подожди, чтобы у вас была самая красивая это.
1: Анжелу выбирай.
0: Вот это самое красивое.
1: Но никогда такого не было, вы что, смеетесь, что ли?
0: Да, чтобы она снимала и снимала, и снимала и снимала.
1: Наоборот, сейчас скажешь, вот эту рубашечку, кто эту надень, вот эту надень. Говорит: а надень, а там на пуговицах маячок.
0: Ну, в общем, на эту тему мы сегодня рассуждаем. Хватит, говорит, смешить, я даже с линии сошел.
1: Золотая теща, золотая.
0: Так сказать, с чистой, да? Так, я, будущая свекровь, с удовольствием платила бы мальчишник, лишь бы сплавить.
1: Так это на сплав тогда их надо отправить. По ее шуту.
0: Знаете, а потом у сына такие, может быть, еще вопрос: а это оплатишь, а квартиру
1: купишь?
0: Ну,
1: купишь? Потом придет и скажет это...
0: А машину?
1: Кого там, теща все-таки или свекровь, кто там был?
0: Ну вот сейчас Ирина свекровь.
1: Свекровь. А, ну то есть она сын своему даст денег, по сути.
0: Сплавить. Он же мужчина, он никуда не денется, все равно к маме будет приходить. Хороших тещ не бывает, это иллюзия.
1: Ну как уж так-то, Рамиль, ну что это такое? Золотая теща, золотая!
0: Хорошая теща, которая живет где-нибудь в Владивостоке, например. А с другой стороны, вот когда с внуками надо посидеть, все вспоминают.
1: Все сразу хорошие
0: сразу,
1: все становятся,
0: да.
1: Конечно.
0: Вообще за все в этой жизни надо платить. Я как свекрови не отдам детей, они потом с аллергией возвращаются или с желчным. Но я все это понимаю, это же жизнь. Так что помогают, и слава богу, на том спасибо. +7 927 242 100. Успокойтесь, говорит, работать надо, а я ржусь.
1: Бабае нравится вот это все. Золотая теща, золотая.
0: Бабае, над чем вы смеетесь? Мы будем прям вот почаще это. Или наоборот, мы не будем так.
1: Вам на звонок надо поставить такой рингтон. Давайте мы вам его хотите запишем. Вот будет вам теща звонить, а вот это: золотая теща, золотая.
0: Даже я зависла. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Кто должен оплачивать? Девичник, мальчишник, сами молодые, невеста, например, подружки. Слушай, а вообще я считаю, что нормально, когда девчонки ничего мне не дарите, просто, ну, каждая сама за себя оплатит. Да? Ну, конечно, это откуда у молодых деньги-то? Ну, откуда? Это же копить надо.
1: Ты даже не у молодых иногда задаешься вопросом, понимаешь? Вот думаешь, откуда? Декларацию вот налоговую покажите.
0: Вот те бабки, которые мошенникам отдают по 7, по 14 лямов.
1: Действительно, ну, откуда? Ветхая откуда? Старушка вроде бы.
0: Им тоже на девичник можно так-то сходить.
1: Александр Иванович Корейко, подпольный миллионер.
0: В общем, ждем ваши сообщения по сегодняшней теме. Газизжан, если вам тема не нравится, вы тем более должны по ней что-то нам написать. Вечерний.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Платишь меньше – едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
5: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
6: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
7: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв». Испытание городом. ООО «Реал Авто».
8: «Газ в пол» и в «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
9: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания «АО Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211 00 73 0+.

0: телефон и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчкисорочки.рф.

0: +7 927 242 48. Сегодня мы говорим на такую странненькую немножко тему. Тут уже даже бабай спрашивает, а кто тему-то предложил? Ну, если тема странненькая, как вы думаете, кто ее предложил? Первая мысль – это Ботанин. Нет. Вообще, тема на вечернее шоу «Трубим», как правило, женщины. Я тут свои вопросики решаю, многие говорят. Да, но я стараюсь актуалочку.
1: А мы с удовольствием присоединяемся, как бы, да, и пытаемся под разными углами.
0: Но завтра вторник. Почему бы у нас традиция о том, что вторник тема с Петра, она куда-то исчезла? Предлагаю вернуть. Нет-то. Никто не видит, что ты качаешь головой, нет. Ну вот смотрите, ситуация такая. Пришли
2: тем
0: девчонки.
2: Тем более завтра, ну ты что?
0: Завтра у Петра день рождения, на всякий случай вам напоминаю. Ну тем более, завтра с тебя праздничная тема. У-ху! Я буду просто радостно за уши тебя буду дергать. Видишь, я себе роль нашла уже. Ну, мне вообще, в принципе, трудов не составляет себе найти роль. Хоть на диване, хоть под диваном, подоконник вот это все помыть надо, например. Итак, вот смотри, пришли девчонки, например, на девичник, скажем, не знаю, в Максимилианс. Вот, кстати, 10 июля на вечериночку тоже девчонки раз собрались. Там у нас этот Альберт Ботанин скачет. Ну, там, конечно...
2: Завидный жених.
0: Там есть вероятность, что да, там... Мало ли кто-то
2: передумаете
0: скажет.
2: Передумаете
0: еще. Что мне мой Ботанин, он Ботанин какой красавчик скачет. Ну, подружки зато могут быть незамужние, и Ботанин у нас тоже холостяк.
2: Ну, 18+, кстати, если что, на всякий случай.
0: Да, 10
2: напомню.
0: Июля мы из 90-х. Я, кстати, себе такую ветровку нашла на вечерину. Да, но она что-то дорогая за полиэстер. Я жду, когда она станет дешевле, чтобы тоже пойти на вечеринку. Так, +7 927 242 102.8. Я с тещей прожил 15 лет с женой и детьми в ее квартире. Золото, а не теща. Потом квартиру купили.
2: Тут вот про тещу разговор прошел, пошел, и как-то так хорошо у нас это мужчины оживились, действительно. Вот.
0: Есть же хорошие тещи. Почему говорят, что хорошая теща – это иллюзия? А есть женщины, которые тещи, они считают себя лучшими тещами.
2: Вот да, мне кажется, это, знаешь, это как дорога с двусторонним движением. Нужно вот как-то вот уметь взаимодействовать, наверное.
0: Ну, уметь не лезть, наверное, не влезать. Я вот будущая теща в Кубе, я не знаю, как я буду справляться, но что-нибудь придумаю, я выкручусь.
2: А вот Ирина нам про девичник пишет. 2 года назад племяшка выходила замуж. Подруги организовали и проплатили девичник. Она покупала им платье на свою свадьбу.
0: А что ты так хмуришься?
2: Вот сейчас эти... у молодежи свои заскоки.
0: Да, но вот эти платья, я тоже ходила на свадьбу, где мне предлагали, вот, но там такое декольте нужно было, я сказала, девчонки, дайте без меня, я сама себе платье купила.
2: А я просто немножко не понял, она покупала им платье на свою свадьбу, зачем?
0: Ну, на девичник, чтобы все подружки-невесты были одинаковы. Но они недорогие такие там, эти платья.
2: Из марли, что ли?
0: Нет, они...
2: Платье последний путь, что ли?
0: Это спичку поднес, и все вспыхло, просто вспыхнуло. В общем, +7 927 242 102.8. Родители, которые против свадьбы, должны... Забабахать, чтобы дело не дошло.
1: Я просто вспомнил историю.
2: У меня друг есть очень хороший. Он говорит, носки купил недавно по дешевке, короче. Там что-то вообще 10 рублей пара.
0: Ну, хватит ржать, расскажи нормально.
2: Он говорит, надел, они порвались. Второй надел, порвались. Говорит, читай, оказывается, носки для покойников.
0: Для покойников?
2: Ну, я говорю, носки в последний раз. Что, это ходить в них будет, что ли?
0: Кошмар.
3: Вечерний Трубим.
4: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
5: Тарханская. Минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская. Для силы, молодости и жизни.
6: Звездная пауза.
7: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах не уходить. уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Давайте посмотрим на ситуацию на казанских дорогах. По данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 5 баллов. Движение плотное. Крупнейшие пробки: улица Сайдгалеева, улица Кировская дамба, от улицы Рустема Яхина до улицы Несмелова. Улица Николая Ершова, от улицы Обжалилова до Советской площади. Время проезда 18 минут. Борисковская улица, Давлекеевская улица. Там что-нибудь придумают когда-нибудь? Нет, интересно. Новодавлекеевская улица, от Дудинской улицы до моста через железную дорогу. Время проезда 14 минут. Улица Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева. Улица Павлюхина от улицы Нурсултана Назарбаева до Даурской улицы. Так, ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в центр 0 баллов, из центра 1 балл. Кировская дамба в центр 1 балл, из центра 8 баллов. Третья транспортная дамба в центр 4 балла, из центра 0 баллов. В общем, куда бы вы ни ехали, понимаю, бывает, все бесит, но помните, что БИМ-радио с вами. Берегите себя и будьте аккуратны на дороге.
2: Путевые заметки на БИМ-радио. Любимое радио.

0: Карасики. Карасики.
1: Да, кстати, вчера был день рыбака. Всех причастных поздравляем. Карасики. Петр, ты где? 18.00 на студийных в Бим-радио. И хочется напомнить то, что в этом... В этом часе будем играть в игру. Наверное, ты мне зубы не заговаривай. Давайте недельку ей посвятим. Вы, наверное, соскучились, мы тоже. Поэтому на всякий случай напомню наши мессенджеры. Плюс 792-72-102-102.8. А тема у нас простая.
2: Ну как простая? Она простая, и в то же время непростая. Вот. Но такая.
1: Ну ты озвучь. Что ты людям-то?
2: А я не помню. За что?
1: Ты споткнулся, что ли, пока шел там?
2: Я отходил.
1: Я видела, да.
2: Отлетал.
1: Да.
2: Немножко.
1: Ага.
2: Вот. И пока еще частично весь не приземлился.
1: Ой, да, даже спрашивать не буду подробности. Так, значит, кто должен оплачивать девичник, мальчишник?
2: Да, точно.
1: Все, вспомнил, освежил немножко память. А что вы хотели, жарко на улице? В общем, да, кто должен оплачивать? Я вот подумала, девичник, он же ведь и в спа может брать. А вообще для чего нужен девичник и мальчишник? Типа после замужества ты никуда не пойдешь.
2: С подругами не увидишься, с друзьями с нее точно не увидишься.
1: Ну нет, почему? Нет, я знаю то, что многие мужчины, по крайней мере, по моему опыту, вот это вот подруги зло, да, они тебе все завидуют.
2: Да ты что, все наоборот, да. Это друзья у тебя все вши,
1: да?
2: Вот это, подзаборные
1: не,
2: вот малыши.
1: Это, вот буквально недавно вот это все с ними не видите, не ходи, никуда.
2: Да что у тебя он там научит, это твой Борисыч?
1: Да, но вот только в обратную сторону. А есть вот где, дорогие наши радиослушатели, а есть вот где, пожалуйста, у моей жены самые классные подруги, я вообще не против. Или наоборот, у моего мужа классные друзья. Может, даже холостые. В общем, пишите. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Еще тут затронули такой вопрос. А есть ли у кого-то золотая теща?
2: Золотая,
1: ну, кроме папа.
2: Теща золотая.
1: Привет, Бимка. Привет, мой любимый дуэт. Очень люблю с вами работать.
2: Спасибо.
1: Я так и не понял, в чем соль вопросов.
2: Кто должен платить? Вот девичник собирается, кто вот, кто приглашает девчонок всех, ну, то есть, виновница предстоящего торжества, и на мальчишнике то же самое. Или как-то вот там скооперироваться надо. Или жених за все. Вот Ярослав говорил, жених говорит, за всех должен
1: Нет,
2: платить.
1: Я не знаю, мне просто интересно, потому что действительно с нынешними ценами, в общем-то, что-то такое отпраздновать, еще молодежь, она же любит... Ну, вот это все.
2: Ты знаешь, раньше как было? Вот те самые 90-е, которые мы вспоминаем, которые вот 10 июля, вечеринка будет Максимилин, кстати говоря, 18+, где будет у нас Холостой и Альберт Батанин отплясывать. Собирались на квартире, и родители наши...
1: А мы уже в подъезде собирались.
2: Да это на подъезде, это уже это ближе к нулевым пошла.
1: Ты плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, еще тут затронули такой вопрос, а есть ли у кого-то золотая теща?
2: Золотая,
1: ну, кроме папа.
2: Теща золотая.
1: Привет, Бимка, привет, мой любимый дуэт. Очень люблю с вами работать.
2: Спасибо.
1: Я так и не понял, в чем соль вопросов.
2: Кто должен платить? Вот девичник собирается, кто вот, кто приглашает девчонок всех, ну, то есть, виновница предстоящего торжества, и на мальчишнике то же самое. Или как-то вот там скооперироваться надо. Или жених за все. Вот Ярослав говорил, жених говорит, за всех должен
1: Нет,
2: платить.
1: Нет, я не знаю, мне просто интересно, потому что действительно с нынешними ценами, в общем-то, что-то такое отпраздновать, еще молодежь, она же любит... Ну, вот это все.
2: Ты знаешь, раньше как было? Вот те самые 90-е, которые мы вспоминаем, которые вот 10 июля, вечеринка будет Максимилин, кстати говоря, 18+, где будет у нас Холостой и Альберт Батанин отплясывать. Собирались на квартире, и родители наши...
1: А мы уже в подъезде собирались.
2: Да это на подъезде, это уже ближе к нулевым пошла история. А до этого

0: что-то такое отпраздновать. Еще молодежь, она же любит... Ну, вот это все.
1: Ты знаешь, раньше как было? Вот те самые 90-е, которые мы вспоминаем, которые вот 10 июля вечеринка будет Максимилин, кстати говоря, 18+, где будет у нас Холостой и Альберт Батайн отплясывать. Собирались на квартире. И родители наши...
0: А мы уже в подъезде собирались.
1: Да это на подъезде, это ближе к нулевым пошла история. А до этого все собирались в своих квартирках, приглашали гостей, ставили стол. И танцевали там даже. Понимаешь, стол убирали, потом вот это. И давай вот это вот. Ну, там разные песни были.
0: Да,
1: не
0: я
1: было
0: знаю.
1: Никаких
0: заведений. А
1: еще
0: в этих же квартирах, когда что-то случалось не очень хорошее, а потом еще все зеркала тряпками завешивали. И все в этой же квартире.
1: Все в одном месте.
0: В этих же носках.
1: Все в одном месте.
0: По 10
1: конечно.
0: Рублей.
1: Вот.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Кто, на ваш взгляд, должен оплачивать? Кому следует? Давай без должен.
1: Ну, давай, действительно. Вот так вот это будет интереснее. Вот кто? Кому следует? Как правильно поступить, наверное?
0: И вообще,
1: да?
0: Как лучше сейчас девичник вот отметить? Я не знаю, там, на фотосессию, может быть, сходить.
1: До, после, да, будет потом как
0: ну,
1: бы?
0: Ну, чтобы она потом родила троих детей. Вот это вот до и после прям очень сильно было.
1: Мальчишник тоже можно так делать? Вот это до а там, он как
0: потом
1: бы
0: озеро
1: женить
0: в лесу.
1: Бы, и вот после женить бы, вот спустя там определенное количество лет. Там, найдите разницу.
0: Он как будто сам вынашивает, да, спустя?
1: Ожидание там? Реальность.
0: В общем, да, на тему девичников сегодня, мальчишников, говорим. Как это было раньше, кто за это платил, как это сейчас, кто за это платит. Быть может, у кого-то дети женились, и вы можете с нами тоже поделиться вашими чудесными историями.
2: Вечерний Трубин.
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» – ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный, ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67, вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на «Бим-радио».
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
4: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 21 20. Акция действует до 28 июля.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей. Часто

0: рублей. Позвони 09388.
1: А Уфанет не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план Уфанет 2000 предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее. 2 штуки. Фара передняя. 2 штуки. Радиатор серебристый. 2 штуки. Бампер заграничный. 3 бампера.
2: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211 00 73 0+.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вообще-то это стоматология.
2: Я знаю! Это зубной налет!
3: Вот я смешно было, да.
1: Соус
0: сопелявых.
4: Спонсор программы ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Вечерний Трубин.
10: Ага, заговорила. Сама себе микрофон даже не включила. Все, понедельник называется. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Всем добрый вечер.
11: Здравствуйте.
10: У тебя все нормально?
11: Здравствуйте.
10: У него все нормально. У меня тоже. Пока. Это все магнитные бури. И на ретроградную еще можно спихнуть. И на кишечник тоже можно. В общем, про девичники, мальчишники мы сегодня говорим. И вот Бабай спрашивает, а бывает день Бабаев?
11: Наверное.
12: Давай-ка засыпай-ка, а то придет Бабайка. Утащит
10: кровать, а?
12: Если не будешь спать.
10: Это ваша жена вам могла бы угрожать, Бабай. А я посмотрела, представляете, я вела, значит, день Бабайки.
11: Есть такой?
10: И здесь написано, возможно, вы имеете в виду день бабушек и дедушек. Кстати, вот зря я все на бабок возмущаюсь. Бабки, бабки. В этот раз я ехала в автобусе, я заблудилась.
11: В автобусе
10: знаешь, кто меня,
11: он же прямоугольный.
10: И знаешь, кто меня вывел?
11: Бабушка.
10: Бабка.
11: Ну, как бабка?
10: Ну, бабушка, ладно, бабушка. Она была очень милая, и она прям переживала искренне, что мне надо на Псалямова. А я на Гаврилова.
11: Ну,
10: вот
11: видишь,
10: она
11: какая?
10: Мне
11: вот
10: все расписала, я все поняла.
11: Бабулечек. Молодец, дай бог ей здоровья.
10: Дай бог здоровья, да. Засыпай-ка, а то придет Бабайка. В общем, 28 октября день Бабаев. Все. А мы про невест говорим сегодня. И про
11: женихов.
10: И вообще про тещ тоже говорим. Все вместе, вот это все у нас сочетается сегодня, там вот атрофилия.
11: Вот пишется, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, атрофилия, я Тайрат хотел сначала прочитать.
10: Давай.
11: Миша, здравствуйте, мне кажется, надо скидываться.
10: Да мне тоже так кажется.
11: Скидывать, пробел, ся.
10: Да, я вижу.
11: Вот так.
10: Я потерла уже кровь из глаз.
11: Скидывать.
10: Твоих.
11: Ся.
10: Ну, мягкий знак есть, это главное.
11: Это главное. Всегда... Друзья, подруги организовывали.
10: Всегда так часто, да, как будто Тим постоянно на эти мальчишники
11: ходит. Устал уже на эти мальчишники, девишники, а эти сил никаких нет, опять зовут. Вот, друзья, говорит, организовывают. Видишь как?
10: Угу. Кто хочет праздник, тот и платит. Я сам платил.
11: Угу.
10: Я за рулем просто. Да ничего страшного, Айрат, мы просто немножко шутим. Просто мы иногда не смешно шутим. Вы нам это, подзатыльники давайте, начните. Да, вот так. Плюс 7-9-2-7-2. 42-102-8. Есть еще сообщение. Так, привет, Бимка. А, 50-50. С тебя вроде как угощение, с них, с друзей, подруг, вроде как подарок на проводы холостой жизни. В 99-м у меня так было. Ну и, соответственно, у будущей жены. До свадьбы жили по никаху. Вот так договорились. Одни сутки каждый сам праздновал. Ну, говорит, этого даже не было. Вот этого не было. Как без него-то? Что, друзья не скинулись-то? Я что-то не поняла.
11: Скинули.
10: Пробел. Да-да. Че, где друзья-то ваши были? Неужели им самим неохота посмотреть? Вот было там, потрогать.
11: А что они там не видели-то?
10: Знаешь что?
11: Что они там не трогали-то?
10: В 99-м еще могли не видеть. Это сейчас 12 лет, мне кажется.
11: Человеч, сколько лет, все видели уже.
10: Да откуда они видели-то?
11: Все уж видали-то.
10: Это сейчас 12-летние все видели. Они еще и мне покажут, где у меня там что. Хотя кое-что они все-таки не найдут. Так, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Повернусь лопатками, чтобы облегчить им немножко.
11: Как бы не старались, да?
10: Поиски. Так, Шумкова Валентина Ивановна, самая лучшая теща и любимая. Люблю ее. А где восклицательный знак, чтобы подчеркнуть весь ваш посыл? Где он?
11: А вот смотри, Ангелина, кстати, написала нам. Свадьба была на прошлой неделе. Поздравляем вас, Ангелина. Девичник мне организовывали подружки. Сняли домик, придумали программу и выслали приглашение. По поводу денег даже заикаться запретили. Ну-ка, все. Или куда это писать нужно? Сюда, Ангелина, тоже можно.
10: Так, сейчас,
11: подожди. Вот подруги, видишь, молодцы, все организовали. Сказали, приходи, Ангелиночка, все готово, все сделано. Ангелиночка только начала заикаться. Говорит, даже не заикайся.
10: Только начала заикаться, вот. Только начала.
11: Говорит, пой.
13: Обезьянки, ты приехал на новой Ламборгини. У тебя такие губы, словно пенни. Бабушки космополитен бикини.
10: Это про деньги заикаться, я просто не могла перемотать.
14: Тебе нужно, чтобы быть красивой.
10: В общем, мы про девичники, мальчик. Вот, смотри, Горюшка нам восклицательные знаки доставил. Давайте все заикаться про деньги прямо сейчас.
11: Молодец,
10: давайте,
11: Игорь.
10: Готовы заикаться про деньги? Давайте!

0: Я другую песню знаю. Сатана доправит бал, люди гибнут за металл.
1: Ясно, понятно.
0: Привет Мефистофелям. Не знаю, мальчишник не устраивал. Смотреть на девушку, которую нельзя трогать, вообще непонятно. А зачем это?
1: Так можно доплатить, наверное, чтобы...
0: Еще и платить за это. Вот так вот. С друзьями надо встречаться и до... И после свадьбы. Иначе что ж ты за друг? Вот такой хороший, мне кажется, комментарий. Достаточно осмысленный.
1: Зачем еще и платить за это?
0: Ну?
1: Да, действительно. Ну? Скрудж Макдак.
0: Причем
1: Скрудж Макдак? Нет, посмотреть все хотят, главное, а платить никто
0: так
1: не хочет.
0: Так что ты считаешь, что все хотят посмотреть?
1: Ну, сейчас-то нет, наверное, уже. Но молодежь, понимаешь, это вы уже, мы, пожившие люди, нам уже вообще, в принципе, свою энергию на это тратить неохота. Да я лучше на диване полежу, да и ты тоже. На разных.
0: Ну, а что?
1: А молодежь, 18 лет, там же все вот это все, она же все, да. Она без этого посла, смотри, все просвечивает у нее там.
0: Я не знаю, конечно, это...
1: Я просто видела таких, они не про меня, конечно, говорили.
0: Это дикость какая-то, слушайте, это дикость какая-то.
1: Ну да ладно, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, девичник, мальчишник, кто должен платить, за чей счет, так сказать, гулять?
2: Банкет, а за чей счет банкет, так сказать?
1: Это ты голосом тещи. И у кого самая лучшая теща? Напишите, пожалуйста. Мы очень хотим знать героев в лицо. Вечерний.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что единственное животное, у которого верхняя челюсть является подвижной, это крокодил. У других животных подвижна нижняя челюсть.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Дино МС 47. Звонки!

0: Вайбим Радио представляет 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, и, конечно же, живая музыка. Конкурсы, подарки, приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, 20:00, ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazanmaximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Вайбим Радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
3: ТТС.
4: Еще круг.
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв». Испытание городом. ООО «Реал Авто».
9: «Газ Фолл» и «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредиты, страхование, выкуп и комиссия, авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
10: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
12: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
13: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
12: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
5: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
6: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
8: Приглашаю поиграть. 292-102-8. Нам нужны мальчик и девочка. Будем играть в игру «Ты мне зубы не заговаривай». 292-102-8 и хорошая музыка.

0: Скажу даже больше, группа «Маша Медведи» вообще клевая группа.
1: 98-й год, кстати, песня. Я хорошо, я в лагере ее узнала, представляешь, вожатая пела, и все, и я влюбилась в эту песню, когда мне было

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды» на Бим-радио ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А на Рейкьявике сейчас плюс 12 и дождь.
5: А в Казани плюс 23 и ясно. Именно такая погода на данный момент у нас в городе. Ночью будет плюс 18, тоже сохранится ясная погода. Давайте посмотрим, что будет завтра, 7 июля, 7 месяца. А завтра днем плюс 25, облачно, с прояснениями, небольшие осадки ожидаются. Ну, прихватите зонтик, лишним не будет, как говорится. Ну, а к вечеру все уже прояснится, будет солнышко, будет ясно, будет плюс 22. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
4: Поэтому остаемся в Казани и поем про Рейкьявик.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
7: Дай списать, а? Списать дай.
5: А?
7: Итак, у нас есть спонсор спецпроекта.
5: Сейчас, да, записывай.
7: Давай.
5: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв. Испытание городом» и игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Реал Авто». В автосалоне «Дакар Про Клайм» мечта об авто станет реальностью. Автомобили новые и с пробегом. Авто под заказ, трейд-ин, автокредит и страхование. Прием авто на комиссию. Выкуп авто в «Дакар Про Клайм». Есть все, что сделает покупку и продажу вашего автомобиля максимально удобными. Не откладывайте мечту на потом. Найдите свой идеальный автомобиль уже сегодня вместе с «Дакар Про Клайм» по адресу Патриса Лумумба, 61. Телефон 8 804 333 7590, банк-партнер ПАО «Сбербанк России», страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Сертификат «Семейный парк активного отдыха» у нас на кону, кстати говоря.
7: Пока ты отдыхаешь, я напомню правила игры. Игра «Ты мне зубы не заговаривай». У нас по 10 слов у каждого на автомобильную тему. Сегодня также продолжаем. Два дозвонившихся. Давайте познакомимся с первым на сегодня игроком. Анастасия, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Ну, как у вас настроение? У вас был девичник в вашей жизни, Анастасия?
8: Нет, девичника не было.
7: Будет еще?
8: Нет, я замужем, просто не устраивала. Но была на других девичниках.
7: И как оно проходило? Вы скидывались или что дарили невесте будущей?
5: Кто устраивал вот вообще этот девичник?
8: Ну, по-разному, на самом деле. Если финансы есть, то невеста устраивалась. Uh-huh. Нет, то мы скидывались.
5: Ага.
7: Ну ладно, хотела пошутить, но не буду. Так, сегодня против вас будет играть, давайте узнаем, кто.
5: Решат, здравствуйте, Решат.
9: Здравствуйте.
5: Бывали на мальчишниках, бывали, Решат?
9: Нет, не бывал.
5: А, жена рядом сидит, правильно я понял?
9: Да.
7: Да-да, сидит, смеется.
5: Все, тогда вопросов нет.
7: Ну так что, задача ясна на сегодня, Анастасия, Решат?
9: Да, все ясно.
7: Анастасия, Настенька?
8: Да-да-да.
7: А, так, вы дозвонились первой, Анастасия, с кем будете играть?
8: С вами.
7: Со мной?
8: Да.
7: Я не угадала, мы тут ставки делаем всегда, я думала, вы с Петром. Так, ну что тогда...
8: Я всегда с ним играла просто.
10: Надоел уже до чертиков, да?
7: Надоел, говорит, да?
8: Надо же попробовать что-то новенькое.
7: Ну давайте будем
10: все
7: пробовать.
10: Так говорите.
7: Все, все, не слушаем его, он сегодня уставший, давайте вместе.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
7: В машине баранка так называется.
8: Руль.
7: Да. Общественный. Вот автобус, троллейбус.
8: Транспорт.
7: Да. А, топливо по-другому.
8: Бензин.
7: Да. А, водители их получают, когда сдают на...
8: Права.
7: Да. Есть газ, а есть...
8: Тормоз.
7: Да. А вот у водителей такси сзади сидит он...
8: Пассажир.
7: Да. А еще мелькает красным, желтым и зеленым.
8: Светофор.
7: Да. А детям, когда говорят, это вот... про машинку так ему говорят.
8: Бибика.
7: Да, молодец, умничка. Издалека долго течет река.
8: Волга.
7: Да, еще по ней пешеходы ходят. Есть животное такое?
8: Зебра.
7: Молодец, умничка.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
7: У нас еще 20 секунд оставалось.
5: Молодцы какие.
7: Могли бы болтать, конечно, обсудить чужие девичники, например, мой. Я думаю, что с Ришатом вы тоже будете сейчас играть. Вы готовы, Ришат?
9: Да, готов.
5: Отличненько. Ришат, ну, ровно одна минута. У нас все, что связано с автомобилями и транспортным, есть. У меня все готово, да.
7: Отлично.
5: Вот. Вы готовы, Ришат?
9: Да, готов.
5: Давайте стартовать.
9: Давай.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Ну, по ней, собственно, автомобиль едет.
9: Дорога.
5: Абсолютно верно. Их 4, а нам нужно вот одно.
9: Колесо.
5: Правильно. А человек, который управляет транспортным средством, как его зовут?
9: Водитель.
5: Правильно. А вот он, в принципе, внутреннего сгорания.
9: Двигатель.
5: Верно. А они нужны, чтобы ночью было видно, куда ты едешь.
9: Фары.
5: Верно. А есть капот, а есть вот он.
9: Багажник.
5: Правильно. А лобовое.
9: Стекло.
5: Верно. А вызывают автомобиль, чтобы куда-нибудь поехать.
9: Такси.
5: Совершенно верно. А туда автомобиль загоняет, ну, на ночь, вот, как бы домик его. Совершенно верно. И если что-то нарушил, тебе он прилетит обязательно.
9: Штраф.
5: Блестяще. Сколько у нас осталось секунд?
6: Ты мне зубы не заговаривай!
7: Не посмотрела, честно скажу.
5: Ну, ладно.
7: Мотнула и все.
5: Мотнула?
7: Да. Сделал вид, что ничего и не было. Ну, 10 и там, и 10 и здесь. А это значит, у нас будет супер игра. Итак, одно суперслово будет загадано. Петр вам будет про него рассказывать. Кто быстрее крикнет?
5: Ну, отгадает, что
7: я
5: это за слово.
7: Я микрофон выключу, иначе я победю.
5: Тот и получит подарок у нас, между прочим. А это так или иначе тоже будет связано с автомобильной тематикой, но мы начнем немножечко издалека.
7: Долго течет река. Подожди, вы готовы, Анастасия, Ришат?
9: Да, готов.
8: Да.
7: Все,
5: хорошо,
7: они готовы.
5: Отлично.
7: Они тепленькие.
5: А, это объект, ну, скажем так, который получается в результате объединения двух разных элементов. А, часто даже с разными свойствами. А, понятие используется в разных областях. В биологии, смесь. Например.
7: А?
9: Смесь.
5: В биологии, например. В технике. В лингвистике. Вот что касается биологии, то это организм, полученный в результате скрещивания генетически различающихся родительских форм.
7: А что как сложно-то?
5: Пока нету, да, у вас вариантов?
9: Нет.
5: А вот что касается техники, это может быть транспортное средство.
9: Гибрид.
5: Молодец, да. Да, Ришат, это был гибрид.
8: Я тоже сказала.
5: Но Ришат был первый.
8: Нет, одновременно.
5: Нет, он сказал гибрид. Он два раза сказал, я слышал.
8: Но нет. Это я второй раз сказала.
5: Это мужской голос был.
7: Так, подождите, я считаю то, что со стороны, мне кажется, Ришат был первым. И...
8: Хорошо.
7: Да-да-да. Не то чтобы я не подсуживаю, мне вообще все равно. Я тут сижу на зевающего Петра смотрю. Так, Анастасия, миленькая моя, вы зато можете приветы первые сегодня передать. Вот прямо сейчас, давайте даже музыку убавлю. Все, я убавила.
8: Передаю привет своему супругу Динару, его коллегам, они сейчас меня слушают, всем казанцам.
7: Все?
8: Да.
5: Лаконично.
8: А, дочь середине забыла, конечно.
7: Ну, я же говорю, что-то как будто вот прям
5: как будто не хватало.
7: Да, конечно, да. Это же мать, а матери все время забывают имена своих детей, дай бог, вспомнит. А вот, а вес, помните ребенка при рождении?
8: Да.
7: Ага.
8: Да, 2,250.
7: А рост?
8: 49.
7: А окружность головы?
8: Она маленькая у меня была. Ой, это я не помню.
7: Ага, попалась! Ну да ладно, звоните нам еще в следующий раз, обязательно расскажете про окружность головы. Как все это было, честно говоря, не надо. Но спасибо большое, звоните нам еще обязательно. Итак, Ришат, мы вас поздравляем.
9: Спасибо большое.
7: А вы тоже можете передать приветы.
9: Всем большой привет. Супруге Лиле вот рядом сидит, тоже большой привет. Всем хорошего настроения, хорошего вечера.
7: А детям?
9: И детям тоже большой привет.
7: Вес-рост помним? Я не буду проверять, просто скажите, да, и все.
9: Да, помню.
7: Молодец, красавчик! А я вас не сомневалась. Итак, трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок. А игра «Ты мне зубы не заговаривай» вернется уже завтра. Напомню, что на этой неделе мы будем играть в зубы.
6: Ты мне зубы не заговаривай! Can't touch this. Can't touch this. Touch this.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет.
2: Рассрочка от АО «Тобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сервис-про. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741, 16+.
3: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
4: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 100. 5А. 0+.
5: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
5: Вечерний Трубин.

0: +7 9 2 7 2 42 102 8. Сегодня говорим о том, кто же должен платить, кому следует платить. Кому кто-нибудь хочет оплатить девичник, например, или мальчишник.
1: Или мальчишник. За чей счет банкет, так сказать.
0: Да, и про тещу мы тут говорим. Давайте хвастайтесь, у кого там самая лучшая теща. Или теща что-то скромное, сами про себя вообще не пишут.
1: А что про свою кровь никто не напишет, что ли?
0: Ну, там же не просто так слово «кровь» есть. Поэтому мы про тещу сегодня.
1: Хорошо.
0: А завтра про свекровь можем поговорить. У меня, кстати, золотая свекровь. Вот надо отдать должное. Так, привет, Бим. Сразу анекдот вспомнил. Муж отпрашивается на мальчишник у жены. Муж: я на мальчишник завтра пойду. Жена: нет, не пойдешь. Муж: почему? Жена: знаю. Хотя я же могу просто голоса менять, не озвучивать, правильно?
1: Ну да, зачем?
0: Сейчас. Я на мальчишник завтра пойду. Нет, не пойдешь.
1: Почему?
0: Знаю, что там за разврат у вас бывает.
2: Откуда ты знаешь?
0: Что, я на мальчишнике, что ли, не была? А вообще, да, вот на самом-то деле сначала, допустим, невеста, да, вот тут тоже писали, невеста оплачивает, например, мальчишник своему будущему мужу, а потом...

0: Горячо! В общем, пишите плюс 79. Забыл номер телефона.
1: Выдох, вдох. Главное дышать. Главное дышать.
0: Плюс 7, я думаю, ты напомнишь.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Макс, Телеграм, пожалуйста, пишите везде.
0: А, сейчас, подожди. Не каждый в курсе, кто тут царица. Все, вот так она дошептала, я тоже.
2: Вечерний Трубин. Дёвые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Итак, давайте посмотрим на ситуацию на казанских дорогах. Все очень даже неплохо. 3 балла местами затруднения по данным Яндекс.Карты. Давайте поподробнее рассмотрим, что там происходит. Крупнейшие пробки: Борисовская улица, Давлекеевская улица. Мне кажется, скоро можно будет ее вообще не называть. Она всегда. Ой, я тебя не включила.
2: Моя самая любимая вот эта вот плеяда улиц, знаешь, да? Там вот это Борисковская, Давлекеевская, Новодавлекеевская, через мост, через дорогу Дудинскую, там...
1: Через железную дорогу.
2: Какой-то прям это реп какой-то.
1: Время проезда 19 минут.
2: It's a chicken man.
1: It's a chicken man. Аллилуйя, it's chicken man. И здесь надо пук-пук сделать. Да, молодец. Подожди, я тут о серьезном людям говорю. Оренбургский тракт от улицы Академика Парина до поста ГИБДД. Едем аккуратненько. 12 минут время проезда. Так, посмотрим мосты. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Милени в обе стороны 0 баллов. Вы что-то хотите добавить?
2: Нет.
1: Ну, не добавляйте, там по 0 баллов, там больше ничего не нужно. Кировская дамба в центре 0 баллов. Я вижу, все-таки добавил. Петр из центра 3 балла. Третья транспортная дамба в обе стороны 0 баллов. В общем, вам хорошего, доброго пути. Я вам с музыкой помогу сегодня, обещаю.
0: Путевые заявки на БИМ-радио.
1: Здесь вот Артем Патрин пишет: у меня всегда были хорошие тещи, а сейчас я завидую своей девушке, у нее идеальный мужчина и лучшая свекровь со свекром. Так она вам девушка, какие у нее свекры-то? Да ведь?
2: Да, Наташ.
1: У меня есть песня про Наташу. Я как-нибудь ее поставлю. В общем, для всех классных тещ, всем тещам посвящается, будущим тоже, которые в Кубе. Я про себя. Всем женщинам посвящается. А в следующий час...

0: Ну давай, ну ты же умеешь. Вот здесь кукукать можешь, кстати. Так и работаем мы вместе. В общем, всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим».
1: Здравствуйте.
0: Третий час, оно и понятно.
1: В третьем часе будем поздравлять, кстати говоря, наших именинников. Обязательно поздравим, дождитесь.
0: А еще будем разыгрывать билет.
1: На вечериночку мы из 90-х, кстати говоря.
0: Если слушатель, ты еще с нами, подпевай.
1: Которая случится у нас уже 10 июля. Все это для Али старше 18 лет. Все это Максимилианс. Вот так вот.
0: Не достанешь, да? Я выкину, да? Нет? Попал, что ли?
1: Нет, там же кто-то ел, понимаете, это...
0: Фастфудил.
1: Да, фастфудил. Неполезную еду.
0: Интересно, кто платил за этот фастфуд?
1: Я догадываюсь.
0: Так, мы сегодня говорим о том.
1: Здравствуйте.
0: Говорим о том.
1: Говорим.
0: О том говорим.
2: Муть говорят.
0: Привет, Бим, вы самые лучшие. Смотри, ну подожди, еще.
2: Муть говорят на 102,8 целых 3 часа.
0: Сейчас дома с детишками в отпуске. Привет пацанам, скоро к вам. Желаю Бим радио расцветать, мы вас слушаем.
1: Здорово всем
0: пацанам. Мы вас
1: пацанам.
0: Тоже слышим и слушаем, Роман, спасибо да. большое. Мы сегодня говорим о том. Кто?
1: О чем?
0: Кто?
3: Как кто? Кто это у нас такой сладенький?
0: Ты видел, муха летает?
1: Мух не обманешь, вот понимаете?
0: Она мимо меня, она к тебе полетела.
1: Ну как она мимо тебя?
0: Как она? Вот так и как она полетела.
1: Кружил там все это.
0: На картинге, давай муха на картинге.
1: Брысь отсюда!
0: Так, подождите, рот так широко не открывай, она шустрая. В общем, мы говорим о том, кто должен платить за девичник или за мальчишник. Еще?
1: За мальчишник Айзеншпиц, по-моему, пролатил в свое время. Я, конечно, могу ошибаться.
0: А еще мы говорим о том...
1: О том, о сём.
0: О тещах мы говорим.
1: Не стоило бы ждать. И о вот... том, о сём. Не стоило бы плакать.
0: Еще нам...
1: Кого?
0: Чего? Еще нам пишет Адольф.
1: Да ты что? Надо же.
0: Адольф пишет. Здравствуйте, а кто?
3: Как кто? Кто это у нас такой сладенький?
0: Ты видел, муха летает?
1: Мух не обманешь, вот понимаете?
0: Она мимо меня, она к тебе полетела.
1: Ну как она мимо тебя?
0: Как она? Вот так и как она полетела.
1: Кружил там все это.
0: На картинге, давай муха на картинге.
1: Брысь отсюда!
0: Так, подождите, рот так широко не открывай, она шустрая. В общем, мы говорим о том, кто должен платить за девичник или за мальчишник. Еще?
1: За мальчишник Айзеншпиц, по-моему, пролатил в свое время. Я, конечно, могу ошибаться.
0: А еще мы говорим о том...
1: О том, о сём.
0: О тещах мы говорим.
1: Не стоило бы ждать. И о вот... том, о сём. Не стоило бы плакать.
0: Еще нам...
1: Кого?
0: Еще нам пишет Адольф.
1: Да ты что? Надо же.
0: Адольф пишет. Здравствуйте, от Торговой в сторону аэропорта.

0: проглотил в свое время. Я, конечно, могу ошибаться.
1: А еще мы говорим о том...
0: О том, о сём.
1: О тёщах мы говорим.
0: Не стоило бы ждать. И о вот... том, о сём. Не стоило бы плакать.
1: Еще
0: кого? Чего?
1: Еще нам пишет Адольф.
0: Да ты что? Надо же.
1: Адольф пишет. Здравствуйте, от РКВ в сторону аэропорта дороги название я бы... Адольф, для вас. Дал рога и копыта. Точка. Все стоят, как в поле, забытая лопата.
0: Какая, набор слов. Какая интересная шифровка.
1: Да, Адольф,
0: да, Сизин, здравствуйте. Да, вот так надо было читать.
1: Здравствуйте.
0: От РКБ в сторону аэропорта дороги называть по-другому.
1: Я бы дал рога и копыта.
0: Да, und die Schweine, der Rager und Kapitän. Точка.

0: вечер. Всем добрый вечер. Всем, кто сейчас...
1: Guten Abend.
0: Кто сейчас здесь на 102.8. В общем, будьте с нами, у нас все нормально. И у вас тоже будет все классно.
2: Вечерний Трубим.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
5: Платишь меньше – едешь дальше. На ЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
6: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв. Испытание городом» ООО «Реал Авто».
7: «Газ в пол» и «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
8: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания «АО Альфа Страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань. Камалеева, 32. Заходите.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Когда мус ушел на рыбалку без удочки, жена начала подозревать, что у него есть другая удочка.
2: Шуры-муры, я к тебе! Не хури меня!
3: Спонсор программы ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Вечерний Трубин.
9: Не, ну не могла вас без этого оставить. Просто не могла. Давайте, старики мои, старички.
10: Последний раз ты со мной.
11: Последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз.
10: Последний раз ты со мной.
11: Последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз.
12: Андрей, привет, если ты нас слышишь.
9: Ну, ты неправильно спел. Привет, Андрей. А вообще, вот смотри, теща, да? Вот про тещу мы говорим. Вот ты такой просыпаешься, такой вот старенький такой, скуфик такой.
12: А, не так?
9: Почесал пузико. Во рту словно кошки нагадили.
12: Ну, это не про меня, вы про кого другого рассказываете сейчас.
9: Скуф обыкновенный. Ну, что ты, ну, прикинься им, пожалуйста.
12: Я не могу даже такого представить.
9: Вот ты просыпаешься такой, у тебя там озеро в лесу уже все процветает, уже там можно загорать, ходить просто. И вот ты просыпаешься, а у тебя и блинчики на столе. А жена, кстати, рядом лежит, да.
12: И блинчики.
9: Ты все испортил. Ладно, давай дальше. Другой сценарий рассмотрим. Сидите за вот этим вот столом. Ты все тот же. С пузиком.
12: Да это вообще не про меня. Ты
9: но
12: что?
9: Ну, скуф,
12: да
9: просто.
12: Не могу я такого представить. Тут даже, понимаешь, это Станиславской мне даже не в помощь.
9: Ну, закрой глаза и представь.
12: Да не могу я такого представить.
9: Ну, у людей же он получается представлять меня без этого. И ты сможешь. Давай.
12: Нет.
9: Вот ты сидишь за обеденным столом.
12: Представляете, что ты это, скуфяра.
9: Ладно, я скуфяра. Я сижу, яра, скуфяра, чуть-чуть осталось добавить. Я такая сижу и говорю: Антонина Михайловна, а вы мне пермичи нажарили?
13: А пермичи в Перми тебя ждут, Сашка.
9: А я хочу пермичи.
13: Вот иду и в свою Пермь.
9: Ну нет, ну ты должен был подыграть, типа ты лучшая теща. Конечно.
13: Конечно, Сашенька. Ты с каким мясом хочешь пермячи?
9: Говядина!
13: А давай мы тебе сделаем посочнее.
9: Давай!
13: На тебе, на тебе.
9: А еще я хочу Наполеон!
13: Водой святой тебя, демон! Ты такой ненасытный, жрешь и жрешь. Всю на пенсию мою прожрал. Ну ты мой дорогой зятек.
9: А я, кстати, весы еще сломал утром, забыл сказать.
13: Дай-ка я тебя в твое озеро чмокну. Да, да, да. Иди, вот и пермичи готовы.
9: Я что-то не понял, а пузо кто будет мне целовать?
13: А пузо пусть жена тебя целует.
9: Она под пузом.
13: Что ты несешь, что демон ты?
9: Пермичи несу твои.
13: Срывота-то какая.
9: Так, все, ладно, мы... Подождите, мы про тещ говорим. Может быть, есть такие тещи, где реально там перенеси мне пермичи, она такая, не буду идти.
12: Ща! Упал, отжался.
14: Ну, я хотел пермичи.
12: Мало что ты хотел.
14: Ну, мне вы меня
12: обещали. Хотел,
14: хотел, а перехотел. У меня день рождения сегодня, просто день рождения у меня сегодня, день рождения.
12: Радуйся, что сегодня не твой последний день рождения.
14: Ну, просто вы мне обещали в тот... Ну, просто, можно к слову
12: приспособиться.
14: А сейчас, конечно, пермичи.
12: Такая в спортивном костюме такая тещ с этим, со свистком.
9: Еще зализанная такая кукушка у нее, да?
12: И раз, и два, ноги все. Шире, все в квартире, и три,
14: ладно, я сам, я все сам сделаю, спасибо. Чего купить в магазине?
12: Кефир 8 пачек.
9: Че, как много, да?
12: А ты не спрашивай, ты просто покупай.
14: Я присел 30 раз, сколько можно-то приседать уже было. В общем, мы говорим сегодня, вообще уже чуток не говорим. Наполеон говорит, тоже хочу, желательно французский. Так, привет от Андрея.
12: А, пятизвездочный желательно, наверное, хотите.
9: Моя теща лучше всех, всегда рада, когда мы в гости приезжаем. Наверное, еще радуется, когда вы уезжаете. Каждый выход... Нет, на самом деле, очень многие ведь действительно ждут, когда дети приедут. Можно даже... ну, знаете, чтобы вот по хорошим поводам люди собирались, не только вот-вот, а по хорошим еще.
12: А это что за повод сейчас вот этот? Кванто Селивана Финована.
14: Вот хорошую что? Жизнь прожил. Жаль мало.
12: Да?
14: Потому что перемечей много ел.
12: С мясом. А, ну, ел бы диетический.
14: Ну, ткань повесьте на зеркало, забыли в коридоре.
12: Как тебя все вот это вот одно к другому-то. Но это жизнь, конечно, это жизнь. Сегодня ты родился, а завтра телевизор накрылся тряпкой. Ажурный причем зачастую.
14: Да-да-да. Так, ну вообще-то не весело, вообще ни разу, ни капельки.
12: Про Наполеон
14: не весело.
12: Вот веселее
14: да,
12: было.
14: Да, Наполеон, понимаешь? Тортик, да.
12: Так. А почему вы подумали, что это только про торт?
14: Так, теща самое лучшее, самое главное, дочку на место поставить. На место это куда, стесняюсь спросить, в угол или куда на место? А где у дочки ее
12: красный
14: место?
12: Уголок.
14: Не обратно же ее туда, ну. Ой, господи, как напишите тоже иногда. Так, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наша тема как-то сменилась. Вот девичников с мальчишниками. Да. Вот Игорь нам тут угрожает.
12: Да?
14: Что сегодня жене будет угрожать. Ну-ка быстро.
12: Ай-яй-яй. Ай-яй-яй.
14: Мы ведь хорошему только учим здесь в эфире.
12: Ай-яй-яй.
14: Да, любить и уважать нужно друг друга. Вот на этом мы и закончим, и пойдем дальше. Да.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что в 2005 году открылся самый большой супермаркет на планете? Новый южно-китайский торговый центр. В нем 47 этажей и 2350 торговых отделов. В нем даже есть аттракцион с американскими горками. Но арендуется в нем всего 47 отделов на первом этаже. И посетителей в нем как не было, так и нет.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Кама-цемент.ру.
4: Вечерний Трубин.
5: Смотрите, я тут нашла виды тещ. Смотри, сейчас быстренько. Первый вид тещ. Ищем сразу своих. Шерлок Холмс знает все о том, сколько вы, во сколько вы пришли домой, пододели зарплату и сколько сахара положили в кофе.
6: Элементарно.
5: Ее главное оружие — фраза «Я же говорила».
6: Детективный метод.
5: У кого такая, пишите. Шерлок Холмс, мы все сразу поймем. Далее, теща второго вида — это мисс Вселенная. Она соперничает с собственной дочерью и заставляет зятя краснеть, когда на семейных, не трусах, а праздниках флиртует с его же друзьями. Это ж мамашка Стиблера. Обожаю. Я тоже такая, наверное, когда подрасту. Когда подрастет. Так, все? Все поняли, у кого мисс Вселенная, пишем. Третий вид тещ, пожалуйста. Пожалуйста. Мать Тереза. Мать Тереза теща. Приходит без приглашения, с 10-литровой кастрюлей борща. Свято уверена, что без нее вы умрете с голода и неправильно завяжете шнурки, не так их погладите. И вообще все не так сделаете. Мать Тереза,
7: у кого? Помогает, в общем, всем всегда.
5: У кого?
7: Молодец.
5: У кого тоже напишите обязательно. Да. Очень интересно. И последний вид тещ. Бедная родственница.
7: Я только на недельку переночевать.
5: Мастер драмы. Вот и тяжелый вздох. Господи, господи, господи. Господи, он от рубашки уже 12 лет ходит. Какой кошмар, господи.
7: А где у вас соль?
5: Ее любимый метод – эффект присутствия с драматическим закатыванием глаз. Свистнул у подростков, получается.
7: А может, они переняли. Понимаешь?
5: Мне так нравится, как бабуля глаза закатывает, да, вот это вот.
7: Картошку пожарить сами не могут.
5: Ой, господи, господи, ребенок ходит в черных кедах, не снимая, господи.
7: А, это ноги.
5: Я же давала 1000 рублей неделю назад. Господи, она...
7: Верните полторушку.
5: На одних сладостях. Да-да-да. В общем, у кого какая теща, напишите, очень интересно.
8: Происходит, я хотела бы знать. Как?
5: Не, ну я по-любому буду, которая мисс Вселенная, да? Что ты думаешь, что на меня? Мне прям покой теперь не дает. А? Ну что ты плечами-то жмешь? Ну не буду же я драмой.
7: А чем мне жать-то?
5: Ой, господи, господи, даже сказать ничего не может.
4: Вечерний Трубин.
5: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубин» – ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный, ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: Реклама на БИМ-радио.

0: иди.
1: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Для тебя и для меня Петр Дзержинский прямо сейчас расскажет о погоде на день завтрашний и сегодняшний. Петр, пожалуйста.
5: А сейчас вечер +23, ясно, без осадков. Ночь +18. Завтра, 7 июля, в городе будет...
4: У Петра будет день рождения.
5: Ясно, без осадков. Это утром +24, днем будет +25.
4: Шатай стол.
5: Будет небольшой дождь. Это не я. Будет небольшой,
4: да, +18.
5: Будет небольшой дождь с прояснениями. На вечер +22, солнечно. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой
4: информации. А хочется еще добавить. Разрешите, пожалуйста, ваше позволение. Мне неудобно очень вставлять свои 5 копеек в эту копилку. А год назад, в этот день, воскресенье.
6: А сегодня 6, да?
4: Да, 6 июля 25 года. Днем было, представляете, 21 градус днем, и к вечеру было +17.
5: Представляю.
4: А, да? Ну, тогда ладно. Хорошо.
7: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
6: Ну что, тот самый момент, когда все именинники отрываются от стола и говорят: «Тихо! Тихо, сейчас меня будут поздравлять!» Тихон хотелось добавить, да. Я, конечно же, начну поздравлять наших именинников, тех, кто подписан на нашу группу «БИМ-радио Казань ВКонтакте». Также напомню, что у нас в канале «Макс» есть «БИМ-болталка». Также у нас есть в телеге канал «БИМ-радио». И в «Максе» тоже есть канал «БИМ-радио». Вступайте обязательно. Где-то испачкалась сегодня, хотя торт, ни один торт сегодня еще не съела. Зато съели именинники. Давайте к ним перейдем. Ольга Сергеева, Светлана Юмашева, Олег Попков, кстати говоря, приходил к нам в студию уже несколько раз. Олег, с днем рождения, сыночку, привет. Юрий Милютин, Эльвира Латыпова, Гузель Минсабирова, Костя Ив-В или Ив-Би. Я не очень поняла. Ну да ладно. Дмитрий Фатыхов, Евгений Новиков и Максим Тамбов. Сразу Мурат Насыров. Насыров же, да? Да, Насыров. И Зеленодольска. Всему Зеленодольску, как всегда, привет. Альметьевску тоже привет. В общем, дорогие именинники, с днем рождения. Самое главное, будьте здоровы, будьте счастливы и больше улыбайтесь. И чтобы морщин поменьше было у вас от этого, да. С днем рождения!
4: Ура!
8: 2-930-800 уже номер телефона, о котором я часто вам напоминаю. Позвонив по этому телефону, вы можете поздравить своих родных и близких уникальным образом. Поэтому пользуйтесь, звоните 2-930-800. Все это делайте, конечно, в рабочее время, в будние дни, с 10 до 17 желательно. Также можно заглядывать на сайт bimradio.ru, там есть раздел «Услуги», тоже можно обо всем, в принципе, почитать. Ну и можно почитать вот следующее, например, кто же? Ты же, мы же, он же, вам же. Из знаменитости родился в этот день 6 июля. Итак, в этот день родились Николай I. Джордж Буш-младший даже отмечает свой день рождения сегодня. Нурсултан Назарбаев, актер Сильвестр Сталлоне.
6: Ого-го.
8: Кто бы мог подумать, представляете? Ого-го. Оказывается, Сильвестр сегодня день рождения отмечает. Режиссер Юрий Грымов. Такой, если помните, был вот в 90-х как раз. Он очень много рекламных роликов делал интересных. Певица Тамара Синявская. Актриса Евгения Лоза. Актер Дмитрий Лысенков. Ева Грин, кстати говоря, тоже французская актриса театра и кино, модель. Ну, во многих фильмах снималась. Не 18+, человек, вы боитесь-то. Вот.
6: Я даже не подумала.
8: Да, точно?
6: Конечно,
8: не подумала. Фрида Кало, представляете, тоже, окажется, по знаку зодиака Рак, родилась 6 июля. Ну, это та самая мексиканская художница с интересной бровью. Папа Димы Маликова, Юрий Маликов, сегодня отмечает день рождения свой.
6: Надо было Маликова тогда еще послушать.
8: Можно, что у него песни хорошие, но это же папа все-таки. Папа. Ну, папа, конечно, воспитал правильно. Хорошие песни сын спел. Из музыкантов там большое количество тех, которых я не знаю вообще. Так что скажу, там клавишник группы Texas, например, отмечает сегодня день рождения. Но, во-первых, сегодня Глюкоза у нас отмечает день рождения, Наталья Ионова. А также вот такой вот товарищ, немножко он такой подзагорелый, вот, да, мы его слышим, он разговаривает вот так. Кёртис Джексон, проще говоря, полтинник, 50 Cent. И Джастин Тимберлейк, кстати, вместе. Эй, у Technology.
6: Hey!

0: Ну, так захотелось послушать мне эту песню.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Хорошая песня, хорошая. Пожалуйста, пожалуйста.
0: Ну, вам же тоже всем нравится?
1: Нам всем нравится.
0: Я просто обо всех...
1: Мы обожаем.
0: Обо всех подумала, когда ставила.
1: Обожаем. Е-е. Е-е-е. Е-е-е. Е-е-е.

0: из 90-х.
1: Игра «Мы из 90-х» здесь, вашему вниманию. На кону у нас, конечно же, пригласительные на предстоящую вечеринку «Мы из 90-х». Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали, влюблялись в 90-е. Живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходите в образе из 90-х и выиграйте крутые призы. Ведущий вечера – потрясающий Альберт Батанин. 10 июля, 20:00. Ресторан «Максимилианс». Все это для лиц старше 18 лет. Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. Как же?
2: Наверное, сегодня лучше по сообщению, потому что я вот хотела бы напеть задание, но не могу. Ты можешь напеть?
1: Да.
2: Смотрите, Петр сейчас напевает. Чего ты сказал, да? Лишний раз, женщине раз можно говорить, да? В общем, да.
3: Сейчас напою.
2: Петр напевает, а ваша задача продолжить... Окончание четверостишия.
1: Ну давай, это тогда песня. В Макс надо будет прислать окончание этой строчки. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наверное, не будем далеко ходить.
2: Давайте, да? Первый.
1: Первый второму, да?
2: Первый второй. Если вы хотите и можете, реально пойдете на вечеринку 10 июля. Ресторан «Максимилиан» сначала в 20:00. 18+, возрастное ограничение. То, конечно, участвуйте. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры, пожалуйста, задание.
1: Короче, песня очень известная. Давай как так с этим.
3: Дайте шуму, дайте биту.
1: Ой, в смысле, биту не надо.
2: Давай.
3: Полный ход, и снова волны уплывают вдаль за кормой. Прочь тревоги, англичанка, возвращайся с Богом домой. Каменный мост над водой.
1: А дальше же, надо продолжить.
2: А что же дальше? Смотрит на берег другой, хранит безмятежный покой, спит, словно стражник немой.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Первый и второй правильно ответившие отправятся на вечеринку «Мы из 90-х». Напомню, что это все состоится уже совсем скоро, вот на этой неделе буквально, 10 июля.
2: А у нас тут пишут, это «Лондон Гудбай» песня.
1: Это песня «Лондон Гудбай», правильно. Но надо продолжить строчку.
2: Есть у нас Александр. Александр, я вам сейчас поставлю. Давайте вот этот огонечек вам поставлю. И 00413. Не знаю, что это значит. Возможно, что-то памятное. Короче говоря, вам отправил огонечки. Мы с вами обязательно свяжемся. Все остальные сегодня не переживайте. Еще будет возможность выиграть пригласительные билеты на вечеринку.
1: Но, скажем, да, правильный ответ-то?
2: Ой.
1: Конечно же, спит, словно стражник немой.
2: Да. Да, все. Все молодцы, спасибо.
0: Мы из 90-х.
2: Этой подложки здесь не должно было быть,
1: но
2: если
1: она
2: честно.
1: Здесь.
2: Сейчас мы все уладим, и все молодцы еще раз. Да, давайте вот так вот просто все.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: Фаны, приходи. Звони 5-174-174.
1: Дым Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вечерний.

0: Хорошо, мы начали с этого. С этим давай сегодня заканчивать будем.
1: Кукушка уехала далеко, далеко.
0: Кукушка. Не нравится тебе, что ли?
2: Ку-ку, мой мальчик, ку-ку.
0: Что не нравится сегодня? Че сегодня с настроением? Нам еще с тобой дела великие вершить.
3: Ничего не нравится.
0: Хорошо, а как насчет этого?
4: Не для, для работы.
0: Вот сегодня это ты. Это сегодня про тебя.
3: А для счастья?
5: Удовольствие.
3: Удовольствие.
0: Я сейчас буду танцевать, короче.
5: Привет.

0: комфортно.
1: Главное, что ты улыбаешься,
2: да,
1: на самом
2: деле.
1: Это
2: лучше, это лучше.
1: А, да, ну, я предлагаю завтра встретиться в этом же месте. Завтра. Завтра у Петра.
2: Можно.
1: У Петра завтра день рождения. Мы будем поздравлять за ушки. Хочешь, я завтра за пульт сяду? Тебе нравится,
0: да,
1: кондитер?
0: Давай, хочу.
1: А, что еще ты хочешь? Торты ты не ешь. Давай, пожелания на завтрашний день. Праздник завтра Петру будет! Сколько тебе, не буду говорить, да? Не буду. Не, просто не говорить. Ну, молодой еще, симпатичный.
0: Спасибо.
1: Дышит так томно, прям еще уставшая жизнь пожил. В общем, это все будет завтра. Сегодня вам, Петр, спасибо за эфир. Мне все понравилось.
0: Ой, вам тоже большое спасибо.
1: Да, спасибо всем. Далее у нас Сергей Белов и Артем Патрин с легендами и бендами. Что-то интересненькое сегодня подготовили, ребята. Мы вам говорим до свидания по традиции. Берегите себя. Услышимся завтра. Я все-таки не могу так просто уйти. Во-первых, там Билан будет от меня. Всех целуем, любим, обнимаем. Пока!
0: Пока!

0: Адам-бадам-бадам!
1: Гороскоп на Бимрадио. Без возрастных ограничений.
2: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах. Не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

0: просто. Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Всем здравствуйте, друзья мои.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Белов, Патрин заступили. Спасибо ребятам. Прикольно.

0: Всем еще раз здравствуйте, друзья мои. Вечер перестает быть томным.
1: Да, всем добрый вечер. Харизматичный вечер в составе двух мужчин.
0: Харизматичный, согласен. Сегодня вообще харизматичный день. Вставку в 5.30. Я только сейчас в 20.03 понимаю, что я ни черта не ел.
1: Зря ты так поздно встаешь. Я тебе советую вставать немножко пораньше, и тогда будет больше позитива и энергии.
0: Сегодня такая круговерть, честно вам скажу. Началось все с ремонта машины, второй машины. Я недавно
1: Подожди. Машину, давай громко так не говори.
0: Вторая машина.
1: А для чего тебе вторая машина?
0: Ну вот, хотел человеку отдать, а человек исчез. А, так вот, смотрите. И ремонт до 12 со всеми запчастями. Трата. Потом снова какие-то счета, сегодня. Короче, деньги есть, но психологически.
1: Но самое главное, до сервиса еще надо доехать. А чтобы туда доехать, тебе надо заехать куда?
0: Куда?
1: Заправиться.
0: А, согласен. Но я заправленный. Смотрите, как дочь пишет: пап, 300 рублей. И вот тут я хотел сэкономить, но не получилось.
1: На детях не экономят. На детях никогда не надо
0: экономить. Всем здравствуйте, Белов Патрион. Сегодня новости обсудим ушедшие недели интересные. Возможно, вас что-то заинтересовало.
1: Кстати, да, пишите нам в Максе на +7 92 72 42 102.8.
0: Тут в конце недели читал новость о том, что правительство, вот оно же у нас, цены повышаются на бензин, а правительство ругается, говорит, ай-яй-яй, нельзя, не повышайте. Так вот, смотрите, и ремонт до 12 со всеми запчастями. Трата. Потом снова какие-то счета. Сегодня. Короче, деньги есть, но психологически.
1: Но самое главное, до сервиса еще надо доехать. А чтобы туда доехать, тебе надо заехать куда?
0: Куда?
1: Заправиться.
0: А, согласен. Но я заправленный. Смотрите, как дочь пишет: пап, 300 рублей. И вот тут я хотел сэкономить, но не получилось.
1: На детях не экономят. На детях никогда не надо экономить.
0: Всем здравствуйте, Белов Патрион. Сегодня новости обсудим ушедшие недели интересные. Возможно, вас что-то заинтересовало.
1: Кстати, да, пишите нам в Максе на +7 92 72 42 102.8.
0: Тут в конце недели читал новость о том, что правительство, вот оно же у нас, цены повышаются на бензин, а правительство ругается, говорит, ай-яй-яй, нельзя, не повышайте, а цены повышают. И в какой-то момент...

0: Patreon. На сегодня новости обсудим ушедшей недели интересные. Возможно, вас что-то заинтересовало.
1: Тут... Кстати, да, пишите нам в Максе на +7 92 72 42 102.8.
0: А тут в конце недели читал новость о том, что правительство, вот оно же у нас, цены повышаются на бензин, а правительство ругается, говорит, ай-яй-яй, нельзя, не повышайте, а цены повышают. И в какой-то момент правительство говорит, все, цены замораживаем. А цены-то уже выросли. Вот если бы они сказали, цены возвращаем как раньше, в 2012-м, я бы сказал, ребята...
1: Давайте как в 2000... Сейчас скажу, в 2006-м. Вот мне очень 20, нравилось топливо.
0: 19 рублей стоило.
1: 14 рублей.
0: Разве, да?
1: 14 рублей.
0: Я помню, что газ тогда стоил какие-то копейки, на самом деле.
1: 14 рублей литр, ты можешь себе представить? Это
0: да.
1: Кстати, ко мне тут обратились совсем недавно, спрашивают, Артем, слушай, а что делать, если мы вот так в другом регионе они живут? У нас-то все замечательно. Они в другом регионе были, говорят, мы стоим в очереди, чтобы бензовоз слился и заехать на заправку. Угу. Ну, сливали, это бывает такая ситуация, это нормально. И говорит, а к нам, говорит, сотрудник подходит, говорит, а вы неправильно стоите, тут знак, парковка, стоянка запрещена. Что делать в такой ситуации, если нарушение? Я говорю, конечно же нет, вы же стоите в пробке. Угу. А в пробке стоять можно и не запрещено. Но в Москве бывают случаи, когда люди стоят в пробке, и приходит штраф за парковку.
0: Да?
1: Да, бывает и такое.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Ну, это все оспаривается, друзья мои. Неоспоримо только одно, что эфир первый час мы обсудим новости, а во втором часть у нас программа «Легенды и бенды». Сегодня у нас топ лучших мужских песен.
1: Ну, у нас сегодня харизматичный понедельник.
0: Согласно мнению Патрина и Белова, Бим-радио, соответственно. Всем здравствуйте, друзья мои. Всем добрый вечер.
2: Реклама на Бим-радио. Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говорил, это... Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено для детей. «Бим-радио» представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
4: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Засаднило у меня как-то в горле. Ну, посмотрела в интернете, чем его прополоскать. Среди прочего нашла солевой раствор, еще свекольным соком лечится. Ну, в общем, наварила борща, сижу, лечусь.

0: Dragons, Thunder. Кстати, в следующем часе тоже будет Imagine Dragons. Так что получается, что сегодня у нас в каждом часе по Imagine Dragons в одни руки. Но здесь две.
1: Но не более 30.
0: Да. Артем Патрин.
1: Сергей Белов.
0: Здравствуйте. Всем добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Давайте вкинем новости.
1: Новости. Ну что ж, может быть, давай такую радостную новость, да, чтобы было интереснее намного, да? 100 баллов на ЕГЭ получило 459 выпускников из Татарстана.
0: 450.
1: И республика заняла третье место по стране, уступив Питеру и Московской области.
0: А где? Чич.
1: Подожди, мы третий после Питера и Московской области. А знаешь почему?
0: Почему?
1: А я тебе открою большой секрет. У них просто школ
0: потому
1: больше.
0: Что...
1: И все, вот в этом разница.
0: А я думал, потому что это два главных федеральных города.
1: Ну, это само собой.
0: Федерального значения.
1: У них много
0: а
1: выпускников.
0: Где Республика Чечня? Она же до этого...
1: Они молодцы, но они в этот раз поддержали Республику Татарстан, и мы заняли замечательное третье место.
0: Прекрасные соседи, наши друзья из
1: Чечни.
0: Да, да,
1: да. Многие, кстати, регионы значительно улучшили свои результаты по сравнению с прошлым годом. В Бурятии, Сахалинской, Новосибирской, Ленинградской, Калужской, Пензенской областях число стобальников увеличилось практически вдвое. То есть ты понимаешь, что уровень образования растет? Рекордные результаты зафиксированы в Кировской 94, Тюменской 95, Рязанской 43 областях и на Камчатке. Камчатки и в Адыгее.
0: А ты в курсе, что тем, кто набрал 200 баллов, им дадут красивые федеральные номера, где обязательно будет комбинация 3-5?
1: Автомобильные?
0: Нет.
1: Можно мне автомобильные, пожалуйста?
0: Нет, это от одного из сотовых операторов начинания произошло такое. То есть те ребята, кто набрал 200 баллов по двум предметам, они могут письменным доказательством получить номер, в котором есть комбинация 3-5. А вот я хотел узнать, девочка, которая набрала 500 баллов, девочка из Москвы набрала 500 баллов, такая умница вообще. У ней вообще все пятерки будут?
1: Нет, у нее будет плюс 7,
0: 5-5-5-5-5-5. Я бы дал такой номер, на самом деле.
1: Вот. Ну, слушай, может быть, в следующем году, если будет такая движуха продолжаться, тоже пойдем ЕГЭ сдавать?
0: Я сдавал. Когда второй раз поступал, я сдавал уже по ЕГЭ, по системе ЕГЭ.
1: И сколько баллов набрал?
0: Не помню.
1: Ну, давай.
0: Но поступил.
1: А я тебе говорил давно, что надо школу заканчивать.
0: Нет, ты че, я же, если мне надо, мне сейчас федеральную аттестацию надо проходить. Ты че, я сижу, у меня слева книжка, справа книжка, по центру книжка. Вот, причем я себя заставляю, честно вам скажу, то есть вот так, чтобы я с радостью сел, нет. Я не сажусь с радостью, не зубрю, не грызу гранит науки. Но если я сел, ребята, меня уже не поднимешь. То есть я такой человек, если я за что-то взялся, я буду до конца.
1: До конца.
0: Целеустремленность.
1: И вы
0: конца тоже, если что-то не получается. Нахрапом идем, нахрапом.
1: Слушай, знаешь разницу, да, вот в выражении, да, садись пять, где она звучит приятно, а где не очень?
0: Сейчас, подождите, от юриста, который мнит себя юмористом, будет сейчас шутка, давай.
1: Нет, как говорит Павел Пристанский, да, ты юрист, убери лишние буквы, ты не юморист.
0: Так вот, что там с пятерочкой?
1: Так, пятерочка, когда ты на экзамене каком-то сдаешь выпускной экзамен, тебе говорят, садись, пять. Все, у тебя радость переполняет. И другое, это в зале суда, когда тебе говорят, все, садись, пять.
0: Вот ну, зажег! Ну, прям вообще крем-сода по этому поводу будет песня «Подожгу».
2: Лето на любимой волне.

0: Jazz Girl у нас в эфире Бим Радио. Тебе, кстати, в продолжение твоей шутки по поводу пятака. Да, если светило десятка, то садись пять тоже хорошо. Звучит. Это, видимо, что-то из личной практики. Надеюсь, нет. Тим, да, порядочный. Тим, все нормально у него с законом у Тима. Так, всем добрый вечер. Здравствуйте, друзья мои. Продолжаем эфир. Здесь Патрин, здесь Белов. И следующая новость, которую мы хотим с вами обсудить.
1: Во-первых, скажем так, две короткие карапульки, назовем их так, да? Во-первых, я сегодня смотрел замечательное мероприятие. У нас господин Мишустин приехал, Михаил, в Республику Татарстан, и похвалил как раз-таки работу, которая проводится у нас в республике. Нет, не только. Да, Серег, к сожалению, нас там не было, он бы нам, наверное, это сказал, но он сказал очень красиво. Яхши эшлисис. Ты можешь себе представить? То есть вот татарский уже и там работает, ты понимаешь? Все.
0: Я даже не знаю, что круче, когда в начале 2000-х Владимир Владимирович приезжал на Сабантуй. Ну, помните, когда он монетку в сметане?
1: Да.
0: Даже не знаю, что круче-то.
1: А это, кстати, счастливая монетка. Ты знаешь, что если ее потереть, то денежки будут... У меня в офисе такая, помнишь, мы натирали? Вот так.
0: Вот если бы потереть, и бензин стал дешевле. Или 95-го вообще нигде нет.
1: Серьезно, что ли?
0: Почти нет.
1: Ну, зря так.
0: Где-то что-то, где-то как-то. У меня потому что мотор лодочный, он на 95-м только. Проблема.
1: Да, слушай, кстати, большой вопрос, то же самое, да, вот на питбайке, да, заправить, допустим, топливом сейчас. Некоторые, к сожалению, недобросовестные заправочки говорят, что нельзя заправлять в канистру, только в бак. Но это все заблуждение.
0: Да ладно, я подъехал.
1: И я тебе больше скажу, в Уфасе уже рассматриваются дела в отношении таких заправок и относительно повышения цен, и относительно запрета отпуска. Так что все скоро будет замечательно. У нас Уфас за этим следит.
0: У вас точно все будет прекрасно 10 июля. Те, кто отправится на нашу вечеринку, информация на правах рекламы. Бим-радио представляет... Да что у меня такое? 10 июля. Вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. И живая музыка, конкурсы, подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. Я знаю, что он готовится. Я знаю, что он молодец. И у него с вами все получится. 10 июля 20:00, ресторан «Максимилинс». Внимание, подробности и бронь столов на сайте kazan.maximilins.ru для лиц старше 18 лет. Ну все, аплодисменты, едем дальше.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
4: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
5: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Group. Звоните 567-1199.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: 16 часов 32 минуты на студийных. Всем здравствуйте, всем добрый вечер. Давайте следующую новость, коллега.
1: Ну что ж, давайте следующую новость какую? Самую интересную, самую заводную.
0: Веселая новость.
1: На самом деле, новость отчасти и веселая.
0: Отлично,
1: объясню, почему.
0: Отлично.
1: Да, Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил пакет законопроектов, усиливающих нашу защиту от цифровых мошенничеств и различных. Короче, сделать решили следующее. Изначально у нас решили создать же базу EMF, то есть для того, чтобы телефоны все были на виду.
0: Так.
1: Так, теперь у нас ужесточают выдачу
0: сим-карт. Меня тоже посчитали, как в том мультике.
1: Тебя первым считали, Серег. Ты понимаешь, я вот сразу данные на тебя передал, чтобы тебя самым первым посчитали, чтобы у тебя вопросов не возникало.
0: Mm-hmm.
1: Ну так вот.
0: А первым там какие-то бонусы есть?
1: Да, да, номер 3-5, ну, тем, кто 200 баллов набрал.
0: Три раза можно неправильно ответить, слово какое-то сказать.
1: Нет. Такого нет, да.
0: Нет.
1: Ну что ж, будут запрещать продажу сим-карт иностранцам.
0: Угу.
1: Вот, анонимные сим-карты нельзя будет продавать. То есть, как раньше, да, помнишь, в переход спускаешься там 8 сим-карт по цене 2 и 500 тысяч рублей на счету, да, вот это вот все.
0: А сейчас разве можно авторизоваться с такой карты?
1: Ну, на самом деле, ты можешь анонимную карту купить, но зарегистрироваться ты без госуслуг не сможешь.
0: Вот я про что говорю.
1: Да, но некоторые делают активацию через юридических лиц. То есть там эти... пачками.
0: Рога и копыта.
1: Да, да. Все, то есть такого рода сим-карты больше продаваться и отпускаться не будут. Все сим-карты будут именно персонализированы. Но все-таки, надеюсь, в конце концов, мы просто уйдем к персональным телефонным номерам, и так будет намного проще.
0: У меня номер с 2004 года. Моему номеру 22 года. 22 года, понимаешь? Я недавно как раз спрашивал в эфире о том, сколько вы владеете своим мобильным номером сотового оператора, неважно какого. Я переходил с одного на другой. То есть, когда вот промежуточный президент отменил мобильное рабство, да, я воспользовался этой ситуацией, и для меня теперь тариф такой. Когда я переходил, они звонили, потом позвонила какая-то классная тетка, сказала: Сергей Владимирович, здравствуйте. Я говорю: здравствуйте. Ну, я там вот так вот, у меня не работает это, не проходит сотовая связь. Она говорит: Сергей Владимирович, я все прекрасно понимаю. А голос уже чувствую, это не те мальчики. Нет, погоди, нет, там ничего не ломалось, она серьезная прям. Но достаточно такая, бодрая. Я помню, это не те мальчики, который с колл-центра. Знаете, ой, не уходите, пожалуйста, мы вам тут предложили. Она говорит: Сергей Владимирович, я вам предлагаю тарифный план вот за такую-то стоимость, который не будет меняться. Не уходите, пожалуйста. И тут я отвечаю ей. Я
1: говорю, и тут маленький.
0: Я говорю, знаете, я могу подумать? Она говорит: Сергей Владимирович, вы подумать не можете. Здесь, прямо сейчас вы мне говорите либо да, либо идете...
1: к другому оператору.
0: Я согласился, и на протяжении уже многих лет у меня тарифный план, там неограниченная сотовая связь, неограниченный интернет, я могу его раздавать. Знаете, сколько я плачу?
1: Ну, давай удиви меня.
0: 232 рубля там с копейками.
1: Нормально. А телефончик-то тетеньки не остался?
0: К сожалению. Эх, она звонила все. С какого-то там 9, там, ну,
1: ну вот там это, понятно.
0: Четырехзначного номера.
1: А, все понятно.
0: Сколько вы владеете мобильным номером, товарищ?
1: Я, вот кстати, тоже довольно-таки давно. Этот номер один из первых, который у меня появился. Он за мной так и остается. Я его не меняю. Да, я менял сотовых операторов, но...
0: Ну, я понял, что обожаю таких уверенных женщин. Она меня сразу цап-цар. Понимаешь, у меня просто шансов не было никуда.
1: Ну, потому что это ультиматум.
0: Понимаешь, в двух предложениях нет, это был не ультиматум. Это был приговор.
1: Конкретно. Садись 5.
0: Да, друзья мои, да, для вас Алексей Батрутдинов здесь на Бим-радио. Здравствуйте.

0: из 90-х.
1: Давайте разыграем один пригласительный билетик на вечеринку «Мы» из 90-х, 10 июля, уже на этой неделе. Так, посчитаем.
2: На этой неделе?
3: В пятницу,
2: конечно.
1: Да. Жамаган,
2: 10 июля.
1: И вы такие свободные, в субботу красиво отправляетесь. С пятницы на субботу приходите в «Максимилианс» в классной одежде из 90-х. Вам еще и там конкурсы, подарки, вы такой счастливый.
2: А я Альберт Батанин, будет зажигать.
1: Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет 10 июля вечеринка «Мы» из 90-х. Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Батанин, 10 июля 20:00. Ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. Для лиц старше
2: 18 лет.
1: Так.
2: Ну что ж, надо задать вопрос, наверное.
1: Давай, задавай вопрос. Да. Там два. Два пригласительных.
2: Два пригласительных.
1: Два победителя каждому в руки по одному пригласительному на
2: хорошо,
1: одно лицо.
2: Хорошо, лицо. Давай. В таком случае мы выберем. Давай, назови числа, которые будут означать победителей.
1: 9-13.
2: 9-13.
1: 9-13.
2: Счастливые числа твои.
1: Прекрасно. Нет, все, у меня 21.
2: Стрит флэш. Ладно, ну что ж. Вопрос.
1: Давай.
2: Дорогие слушатели. Привет, бимболталка, да. Ага. Ну что, вопрос следующий. Что в 90-х называли болванкой?
1: Болван.
2: Три варианта ответа.
1: Я
2: первый.
1: Знаю. Я знаю.
2: Это компакт-диск для записи.
1: Я знаю.
2: Второй. Пустая бутылка из-под лимонада.
1: Я знаю.
2: Третье. Недовесок колбасы.
1: Я знаю.
2: Ну что ж, ждем ваших ответов. У нас 9 и 13.
1: Да, а пишем на номер плюс
2: 7-92-42-102-8.
1: Только в Максе. Only Max. Да. Так что всем желаем удачи. И как раз по этому поводу...

0: Так, давайте подведем итоги. 9-13 сообщение. Победное. Победные, если быть точнее. И мы уже получили всю информацию о победителях. Ими стали Вадим и Марат. Мы вас поздравляем. 9-13 сообщение. Абсолютно верно. Это первый вариант. Болванкой называли компакт-диск. А в какое-то время даже думали, что эти компакт-диски, повешенные на лобовое стекло,
1: отражают лазерные лучи от этих...
0: фенов.
1: Да, от фенов и других приборов, замеряющих скорость.
0: Помните, еще такие были? Из кустов убегали. С пистолетиком таким.
1: С феном, да. У меня была такая ситуация, да. Меня остановили.
0: Расскажешь.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
4: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
5: Знакомьтесь,
4: окон,
5: реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
2: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Потерпите, потерпите. Еще 12 минуточек до программы «Легенды Бенды». Там у нас топчик лучших мужских песен. Сегодня с 9 до 10. Сейчас еще одну новость расскажем.
1: Ой, а можно я быстро, четко сразу две выпалю, потому что они очень интересные. И одна из них меня также...
0: Это называется «Блиц».
1: «Блиц», да? Ну, давай.
0: Только согласно правилам игры «Что и когда», там должно быть не две, а три. Вопрос.
1: Но три? Да. Вообще легко. Давай, прямо сейчас три сразу закидываю. Ну что ж, значит, первое. Московская областная дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий ввести обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью. То есть опять вернуть то, что
0: это
1: было.
0: Это классно. Отменено. Это вот как раз тем...
1: Кто продает?
0: Я к чему говорю? Вот если бы у меня был... Ну, ты понимаешь мою ситуацию сейчас. Да, вот если бы у меня было бы нотариальное доверие...
1: Подожди. Я к твоему вопросу вернусь в следующей новости. Не переживай, это тоже тебя коснется.
0: Давай.
1: Я просто сейчас сам продаю квартиру. Всем риэлторам большой привет, кто пытается меня развести на бабки. Вот. Значит, дальше. Следующее. Верховный суд запретил передавать частную собственность береговые земли. Это вопрос как раз тебе. Все. Верховный суд запретил.
0: С какого числа?
1: Из какого числа? Президиум опубликовал новый обзор судебной практики, то есть это практикообразующий документ, хотя у нас непрецедентное право, но все же, но внимание, запретил передавать. Он, кстати, в большой степени открывает нам с тобой в судебном процессе новую дорогу.
0: Серьезно?
1: Да, это Серьезно? Будет очень интересно, да.
0: Я как маленький ребенок сейчас.
1: Да, да. Ну и самое интересное, Верховный суд напомнил, что грозит за оскорбление в групповом чате. Теперь за это полагается наказание по статье 561 Кодекса административных правонарушений.
0: А тут фантазия сейчас включилась. В групповом
1: чате. Ну, если ты в домовом чате.
0: А, я ты про это?
1: Конечно.
0: Это кто в групповом тебе
1: Да, и большой привет.
0: Контролировать.
1: Бим-болталки, большой привет, да, ребят. Контролируем.
0: Ребята, один из контролирующих как раз здесь сидит.
1: Да, да, да.
0: Модератор бим-болталки. Потому что там в свое время такое начало твориться. Без ввода Артема Патрина, конечно.
1: Не только я еще.
0: И Ксения Сергеевна.
1: Ксения Сергеевна, да.
0: Кто еще там? Карин ТТ у нас.
1: Кариночка вообще.
0: Это прям... люди вообще не спят, они постоянно.
1: Я, кстати, смотрю, да, в любое время дня и ночи открываешь, они обе там.
0: Всегда.
1: Они всегда, всегда. Там.
0: Кто-то один точно есть.
1: Да, да.
0: Вот.
1: Да.
0: А за всеми, за ними наблюдаешь ты. Даже один глаз не спит. Так, ну что, давайте сейчас гороскоп послушаем, а потом послушаем группу «Серега». Кто нам откажет послушать песню «А что нам надо?» Да только свет в оконце. Давайте, прибавляйте радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Тарханская. Минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская. Для силы, молодости и жизни.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба. В ваших принципах не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

0: и бенды на Бим Радио.
1: Так, на Бим Радио «Легенды и бенды» традиционно в понедельник с 9 здесь Артем Патрин. Здравствуйте.
2: И Сергей Белов. Добрый вечер.
1: Добрый, здравствуйте.
2: Всем ну что ж, давай вечер. Первую песенку, Серег, я очень прошу, поставь мою любимую песенку.
1: Это сегодня прям вообще топчик лучших мужских песен. Вот на ваш взгляд, что вот этим тестостероном сразу от песни?
2: Прям веет прям
1: в нос,
2: сразу.
1: В нос бьет.
2: Ну, вот, знаешь, вот эта песня, это самая такая, знаешь, заводная песенка, которая, так, когда она звучит, 100%. Сразу ассоциация и с сериалом, в котором она звучала, ну, знаешь, харизматично. Там еще харизма такая, Нагиев. Ну и самое главное, год написания этой песни 1990, запись вообще состоялась в 91 году в Лос-Анджелесе. Вот, песня вообще раскрывает, рассказывает о человеке, который пытался дозвониться из-за границы в Москву.
1: А это вообще наши ребят, между прочим.
2: Это да, да.
1: Это наши ребят.
2: Кстати, ты знаешь, да, как зовут этого, скажем так, ведущий вокал этой оригинальной версии продюсер бас-гитаристу Александру Минькову.
1: Минков, он, да? Же Маршал.
2: Он же Маршал.
1: Александр,
2: да. Александр Маршал. Маршал.
1: Носков тогда ушел уже, Николай.
2: Да, да, да.
1: Это второй альбом, если не ошибаюсь.
2: Да, все верно.
1: И во многом продюсированием этого альбома занимался, знаешь, кто?
2: Кто?
1: Джон Бон Джови.
2: Да, кстати, чувствуются вот эти вот нотки, прям чувствуются.
1: В сериале «Физрук» это была заглавная тема на звонке. Собственно, а мы сейчас говорим о «Парк Горького», «Moscow Calling». Давайте послушаем. Ну и вас спросим, от какой песни тестостероном сразу бьет вот эта мужская песня для вас? Плюс 792-72-42-102.8, пишите в Максе.
3: Реклама на Бим Радио.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
6: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
7: А вы продаете рекламу?
8: Нет, просто даем послушать.
7: Красивая.
1: Да, в сериале «Физрук» это была заглавная тема на звонке. Собственно, а мы сейчас говорим о «Парк Горького», «Moscow Calling». Давайте послушаем. Ну и вас спросим, от какой песни тестостероном сразу бьет вот эта мужская песня для вас? Плюс 792-72-42-102.8, пишите в Максе.
8: Реклама на Бим Радио.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
6: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
7: А вы продаете рекламу?
8: Нет, просто даем послушать.
7: Красивая. 2 903

0: Универ+.
1: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руффплейс» этим летом. Билеты в кассах города 16+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
4: Легенды и бенды.

0: жил в Москве, появился телеканал «Дважды два», и вот по этому телеканалу изначально крутили вот те заграничные. Тогда еще MTV не было.
1: Да,
0: «Дважды два» они вот ставили, я помню, в 90-м году популярити, да, видеоклипы были. Это «Money for Nothing», команда «Dire Straits», ну и вот пара Горького. Этот молоденький Александр Маршалл, да, он же Александр Минкин, который только что в составе команды «Пара Горького» «Moscow Calling». Едем дальше.
2: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на Бим-радио.
0: Дальше трек, который буквально больно слушать. Композиция группы Любэ из популярного в начале 2000-х сериала «Спецназ» заставляет замереть, вслушаться и тихонько утереть слезы. Ну, вообще, в принципе, это очень классная песня.
1: И классный сериал.
0: Да, которую слушаешь, и он настолько ее спел, проникновенно, да, что начинаешь задумываться о некоторых.
1: Ты знаешь, я каждый раз, когда слышу эту песню, вспоминаю этот маленький эпизод из этого сериала, да, когда они взлетали на этом кукурузнике. А ты где летать-то научился? Да, да. А я и не умею.
0: Да там много чего в этой песне. Там и горестный призыв солдат, и отражение войны, и надежда на победу, и вера в мир, и еще очень много другой важной составляющей. Вот. Давай «За», мы сейчас про песню группы «Любэ» говорим.
1: Давай «За».
0: Николай Расторгуев. Пора?
1: Пора.
0: Пора, друзья мои, да.

Это нервы гитарной струною натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова

0: Это команда Любэ, давай за, в программе «Легенды и бэнды». Мы сегодня топчик лучших мужских песен. И вас спрашиваем, да, какая, на ваш взгляд, такая прям мужская песня? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите нам в Макси. Марат написал «Eye of Tiger». Это команда Survivor. Спела саундтрек, все вы знаете, к
1: Рокке. Знаешь, с кем меня ассоциируется эта песенка, нет?
0: С кем?
1: С Русланом Январевым.
0: Почему?
1: Потому что, ну, Рокки же он.
0: Потому что похож на Сильвестра Сталлоне.
1: Да, уже похож на Сталлоне.
0: Да-да, а Ксения предлагает «Газманов офицеры», очень брутально. Но он ставит, смотрите, этот трек ставится в определенный момент, когда офицеры за столом, то есть они встают.
1: И этот трек, кстати, между прочим, чтобы ты знал, да, как шутили в КВН, ставится всегда два раза подряд. Не знал об этом?
0: Нет.
1: Вот так, теперь знаешь.
0: А я всегда один раз ставлю.
1: Нет, надо ставить два раза. Ну
0: все
1: что,
0: понял, все
1: сейчас
0: понял.
1: Давай перейдем к следующей песенке, очень интересной песне, которая в Billboard Hot 100 достигла 64-го места.
0: 60. Причем это не американцы, это не команда американцы, из Германии.
1: Да.
0: Это
1: немцы. А, между прочим, во Франции этот сингл разошелся огромным тиражом, около 2 миллионов копий. Угу. И там даже шутили, что песня спровоцировала всплеск рождаемости в 85-м году.
0: Да, она везде, мне кажется, до сих пор. Это, да, если говорить о треках для этого, ну вы понимаете, да.
1: И многие родители, кстати, назвали дочерей именем Слай. S-L-Y, да. Аббревиатура, да.
0: Точно. Слушай, а я 27 лет работаю на радио, только сейчас обратил внимание. Какая прелесть, это ваша команда Scorpions, песня Still Loving You в программе «Легенды и бэнды».

0: вообще это классика. Рок-баллад того времени. 6 минут 43 секунды. Я всегда в таких случаях вспоминаю, когда начинал работать в конце 90-х на радио. Мы тогда еще работали на CD-приводах, на дисководах, другими словами. То есть вот этого сейчас всего компьютеризированного не было. То есть был информационный компьютер, стояло три Маранца, я помню, итальянской фирмы, да, CD-дисководы. Куда ты вставляешь диск, выпускаешь, соответственно, песню, вставляешь вторую, миксуешь там с какими-то джинглами, с вина. Да, там рекламу запускали, свинампа. Тут еще, я помню, рассказывал Махмуд, что на Бимрадио вообще с кассет запускали рекламные блоки. Вот. А я начал именно с дисководов, да, свою радиокарьеру. И тогда, чтобы убежать куда-нибудь в туалет, в дальний конец коридора седьмого здания КАИ, там находилась студия Волга Радио, так вот, нужно было поставить либо «Отель Калифорния», порядка 7 минут, либо «Scorpion Still Loving You». Ну, такая вещь, друзья мои, длиннющая классика рок-баллад здесь, в программе «Легенды и бенды».
1: Легенды и бенды на Бим-радио.
0: А какая сейчас песня будет, а? С ума сойдешь.
2: Да.
0: Тогда еще молодая Ким Бейсингер.
2: А какой, из какого фильма она была?
0: Из фильма «Девять с половиной недель».
2: Да.
0: Я считаю, что если вы не смотрели «Девять с половиной недель», то нужно срочно найти кассету именно ВХС, старый видик, да, и поставить именно вот в таком порядке, формате, посмотреть этот шикарный фильм, где стриптиз Ким Бейсингер — это одна из самых ярчайших вообще, так скажем, сюжетах, да, мирового кинематографа, где саундтреком как раз этого действия стала песня короля белого соула Джо Кокера. Мы сейчас говорим про песню «You can leave your hat on».
2: Тут даже добавить нечего, это надо просто слушать.
0: Хотелось бы, да, чтобы вы сейчас... Сама композиция отлично подходит, например, чтобы отрабатывать вокальные приемы, такие как рык, хрип, сип. Джо Кокер на Бим-радио.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио. Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на БИМ-радио.

0: Как раз вспоминали его сегодня, Джон Бон Джови, команда Бон Джови, It's My Life. Эта песня, кстати, девушка зовет паренька, и он быстро за 5 минут старается прибыть в пункт назначения. Да, композиция подойдет для проработки звуков в поп-роке, а также для совершенствования пения верхних нот. Такие рекомендации от специалистов. Но это не поп-рок, давайте так, это коммерческий рок. Вообще Джон Бон Джови — это оплот коммерческого рока, и у него до сих пор хорошо получается.
1: Самое главное, великолепное звучание, просто шикарно. И как пишут наши слушатели, сегодня обалденные песенки, и всех они заводят и заставляют танцевать и двигаться.
0: Мне нравится, что всех они заводят.
1: И это да. Это потому, что сегодня харизматичный мужчина в эфире.
0: Да, так, I am a black strop. Согласен, Марат предлагает еще одну мужскую песню. Смысловые галлюцинации. Вечно молодой, вечно.
1: Вечно, вечно.
0: Да. Я на тебе, как на войне, Агат Кристи. Я их всех услышу на фестивале. Вот я поеду на фестивале 8 числа послезавтра. Я обожаю Сергея Бубунца. Он, кстати, собирает достаточно, ну, хорошее количество людей на своей сцене. Агат Кристи тоже будет, кстати. Да. Лепса не будет, но он как бы не роковый, он же...
1: Да-да-да.
0: Лепс, песня «Нет, я молодой», Юля пишет вот так вот. Это я к тому, что мы спрашиваем, какие мужские песни, на ваш взгляд, сегодня топ лучших мужских песен, по мнению Артема Патрина и Сергея Белова. И следующая композиция «Поехали» у нас от Басты, от Васи.
1: Да, следующая замечательная композиция непосредственно от Басты. И мужчины не привыкли показывать слабость и рассказывать о своих переживаниях.
0: Нет.
1: Почему?
0: Это не про нас.
1: Это вообще не про нас. Вот. За них это делает Баста. Трек «Кино» о безответной любви поможет чуть лучше узнать, что же скрывает в душе представители семьи.
0: Баста за всех, за нас.
1: Ты
0: на себя
1: как...
0: принял.
1: Сейчас на самом деле скажу сначала, так. Наверное, за эфиром на... Сергей сказал. Как красиво ты сказал сейчас.
0: Как я сказал красиво?
1: Что за лев этот тигр?
0: Что за тигр этот лев?
1: Да, что за тигр этот
0: лев? Это нам написали про наше что-то игривое настроение.
1: А, ну да.
0: Вот я и сказал, что мы рр.
1: Да-да-да-да-да.
0: Баста, команда Басты и песня «Кино».
2: Привет, как дела? У меня нормально. Я думал, может, вечером... Я понял.

0: Слушайте, какие текста у вас? Я каждый раз говорю, Вася, пишите, пожалуйста, уже сборники ваших стихов. Будьте как Владимир Семенович Высоцкий в свое время. Я первый раз слышу эту песню. По настоянию Артема, Артем Саныча, моего соведущего Патрина, да, попросил он поставить, говорит, мужская, говорит, песня. Я согласен. Вот лучше, чем «Баста». А о своих чувствах хоть сейчас начитал. Да.
1: Вот, по-мужски. Баста, да, он по-мужски зашел, как мужчина, сказал,
0: я
1: и
0: прям
1: все.
0: Добавлю в плейлист теперь, да. Открытие. Открытие этого года. «Баста», кино в программе «Легенды бэнда». Сегодня топчики лучших мужских песен. И следующее, что было навеяно. Кстати, я как раз в том части еще говорил. Команда Imagine Dragons снова сейчас появится с композицией «Believer». Это точно суперхит. Если вы ни разу не слышали, то, наверное, не ездите в автобусах и не включаете радио. Потому что в свое время он вообще везде.
1: А знаешь почему? А потому что у нас острая нехватка кадров именно на автобусы. Более 30%. Это новость из предыдущего часа.
0: Как ты догнала тебя, свой саморез сейчас винтил. Радио. Саморез по радио. В этой песне есть суперкрутой микс верхней ноты и эффект расщепления. Хотите почувствовать немножко эффект расщепления? Давайте расщепляться вместе. Imagine Dragons, песня «Believer».

0: Ну что, нормально, расщепились. Обратно собираемся все тихонечко.
1: А теперь давайте соберемся в духе 90-х, да, немножко, да?
0: Щепляемся
1: обратно.
0: А ну, то, это что, 90-е, что ли?
1: Ну, нет, это на самом деле трек 2004 года.
0: Ну, нет, начало, да.
1: Вот, да, начало 2000-х, но сама по себе концепция вообще вот этой крутой жизни, которая была на слуху, вот эта тема машины, движения вот этого с автомобилем, она изначально у этого замечательного исполнителя Сергея Пархоменко, ты же знаешь, что это
0: да,
1: Серега Пархоменко?
0: Да, вы его тоже все знаете, из Беларуси парень.
1: Да, парень.
0: Белорусский парень,
1: да. И почти как песняры, только намного круче и прикольнее.
0: Ну, если бы песнеры тогда еще читали рэп, то, наверное, да.
1: Да,
0: Серега, кстати, был бы их почитателем.
1: Я солистом мог бы быть.
0: Косил, как там, ясень, конюш. Подожди, я что-то путаю.
1: Подожди, давай.
0: Новый смысл понял.
1: Да.
0: Так, трек «Черный бумер» вышел, да, в 2004 году и стал хитом того времени. Впрочем, даже сейчас очень сложно удержаться и не начать подпевать этой песне. А, слушай, а не в «Черном ли бумере» фраза такая у него, типа «чувак едет на этом, на мини-купере, порядочный пацан себе такой не купит».
1: Да. В тексте рисуется образ вообще простого парня с рабочей окраины. Для него черный бумер, это автомобиль BMW, становится не просто машиной, а символом успеха, способным выделиться, получить бумер, авторитет и внимание черный девушек.
0: У меня был бумер.
1: Бумер был?
0: Был.
1: А я хочу себе, вот сейчас думаю, что лучше все-таки?
0: Бумер. У меня еще была трехдверка, 318.
1: Ой, красотка какая.
0: Но
1: слушай,
0: тогда...
1: какой кузов это был? 38-й?
0: Да, скорее всего. С люком.
1: О-о-о.
0: Ты чё, я обалдел тогда. Я как-то продал, короче, первую свою машину, ВАЗ-2107, добавил, и вот подвернулся этот вариант. Я, правда, ездил недолго, что-то в районе года, потом я ее разбил благополучно.
1: Но. Ну, это хороший автомобиль был.
0: Но не черный, зеленый. У меня, кстати, две машины было темно-зеленого цвета.
1: Ну, слушай, ну, довольно-таки, да.
0: А вообще зеленый выбирает, ты в курсе, что зеленый цвет выбирают гении? Вот ты почему сегодня в костюме зеленый пришел?
1: Потому что... Because I'm genius.
0: Артем Патрин, Сергей Белов, мы продолжаем программу «Легенды и бенды». У нас после рекламы, да, Серега, да, «Черный бумер» залетит очень красиво. И несколько песен мужских останутся у нас до завершения этого музыкального часа. Предлагайте и вы свои варианты, какая для вас самая такая мужская песня. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вот Лиля предлагает все песни Сергея Трофимова.
1: Они довольно-таки интересные, харизматичные, но вот не хватает вот это, знаешь, вот... Вот сразу с чего начали, да, с «Парка Горького»? Да, вот этого не хватает.
0: Драйва,
1: вот,
0: что ли, какого-то?
1: Энергии вот этого.
0: Тестостерона.
1: Безумной энергии.
0: Тестостерона вот этого завышенного, да?
1: Да, да.
0: Серега, «Черный бумер», через пару мгновений здесь.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Газ 30 лет. Согласен, Кипелов, я свободен. Со Шнуром тем более. Круг Владимирский Централ, Ветер Северный, этапом из Твери, зла немерено. Добро, юность. Ну вот как будто добро здесь лишнее.
1: Ну да.
0: Че, продолжаем, друзья мои. Еще пару песенок точно мы зарядим. У мужских сегодня топчик лучших мужских песен.
1: По версии Сергея Белова и Артема Петра. Но самое главное, мы знаем, какая будет в конце. А в конце такая будет песня, которая прям...
0: Короче, вы все пискните так.
1: Всех зацепит.
0: Вот
1: всех.
0: От удовольствия, точно.
1: Это та песня, которую действительно мужчины даже поют стоя.
0: Да, причем много мужчин.
1: Да.
0: Тысячи мужчин
1: поют эту песню.
0: Вот отгадают сейчас. Вот.
1: Да, кстати, напишите.
0: Как вы думаете, какую песню поют тысячи мужчин стоя? Тысячи мужчин. Порой даже там таких прям вообще конкретных там отъявленных. Так, ну а следующая песня у нас часто очень играется «За костром». Я вам честно скажу, костровая песня. Группа «Пятница» играет преимущественно регги, но на гитарном рифе тоже очень отлично звучит. И композиция «Солдат» заслужила свою популярность, причем не только среди военнослужащих. В песне описывается тяжелая жизнь солдата, который каждый день сталкивается со смертью. Сочетание с пацифистским вайбом дало интересный результат. Ну вот скажу, на костре очень часто, особенно молодежью. Вот это «Я солдат», типа поют, что-то веселятся. Есть что добавить вам?
1: Добавить на самом деле нечего. Песня действительно интересная. Звучание тоже очень такое своеобразное, с учетом того, что все-таки песня 2004 года использовалась во многих фильмах.
0: Да, на мой вопрос, какую песню исполняет «Тысяча мужчин стоя»,
1: да.
0: Ну вот есть интересное предложение.
1: Да, вот сразу скажу, Булат и Марат угадали.
0: Булат и Марат угадали.
1: Да,
0: Ильяс молодцы. Нет.
1: Ильяс,
0: ну, продолжайте ваш вариант. Какую, да, мужчины стоя? Тысячные, вот эти все. Да, многотысячные мужчины.

0: Это «Пятница, солдат». У меня друг Костян Морозов играет вообще. Все девчонки вокруг садятся.
1: Когда он играет? Или
0: да,
1: когда он
0: ну понятно, что наши друзья знакомые, то есть обожают просто его исполнение. А еще мы с ним делаем иногда дуэт. Он играет, а я пою. Вот мы сейчас готовим комнату культуры и Трофимов, uh-huh. Жене, песню «Привет». Вот он подбирает как раз плоды, а я буду...
1: Слушай, может тоже вспомнить прошлое, достать гитару? Я же все-таки класс итальянские гитары. Если что, ты обо мне не знал.
0: Артем, я тебе уже в первом часе говорил, напомню, что ты не гитарист, ты юрист.
1: А, да, точно.
0: Не путай, пожалуйста, буквы, ты как-то их перебираешь очень... Ну, доставай, конечно же, доставай гитарку, ты чего? Как раньше говорили, как это, гармонист, первый парень на деревне.
1: Тракторист и гармонист.
0: Нет, девки на него, собственно. Так, ну что, будем завершать красиво. Песня, которая поется тысячами брутальных мужчин. Максим «Трудный возраст» нет. Но Максим 100%. Лирика «Сектор газа», «Рюмка водки» или «Черный ворон». Нет. Ну вот Марат и Булат были сразу первыми.
1: Да, они сразу угадали этот трек. Это действительно тот трек, который является, можно сказать, неофициальным гимном.
0: Да, абсолютно верно.
1: Чемпиона России.
0: На секундочку. И я вам хочу сказать, что эта песня не мужская.
1: Вообще не мужская.
0: Вообще. Изначально
1: ее писала девочка. Но когда поет весь стадион...
0: Но когда встают все болельщики «Спартака», да. А это многотысячный стадион, и в их, из их уст вот это звучит «Знаешь ли ты» в исполнении... А если еще Марин там сама,
1: да.
0: Максим, да? Максим, наша, да. Кстати, соотечественница, наша землячка.
1: Землячка наша,
0: песня-то,
1: да.
0: Песня-то здесь была написана, в Казани, она «Made in Kazan», да? Но это, конечно...
1: Не будем говорить, конечно, кому она пела.
0: Казалось бы, не сентиментально. Казалось бы, не сентиментальные абсолютно. Порой отъявленные болельщики прям,
1: да.
0: Ультрас, да, они встают, да. И поют, да. Эту песню. Так, ну что? О боже, какой мужчина. Ну, это я хочу от тебя сына, что ли? Вот это...
1: Да.
0: Mm-hmm. Ну что? Ну все, ну, что? Ребят,
1: ну что, заканчиваем
0: все...
1: сегодняшний эфир?
0: Да, мужская песня будет завершать сегодняшний эфир. Топ лучших мужских песен от Артема Патрина и Сергея Белова.
1: Да.
0: До следующего понедельника.
1: Всем всего доброго.
0: Всем пока. Всем счастливо, друзья мои.

0: зеленого цвета.
1: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
0: Наслаждайся летом с Бим-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: вижу красиво.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Летнее настроение с БИМ-радио.

0: Летние хиты на Бим-радио.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.
2: Азон Channel на 102.8 FM.
3: Доброй ночи, дорогие друзья. Я рад всех приветствовать, кто настроен на частоту 102.8 FM и тех, кто нас слушает онлайн. Это радиошоу Long Rock Ozone Channel, меня зовут Фобос Хейли. Каждый наш выпуск посвящен знакомству с творчеством продюсеров из разных точек нашей необъятной. Сегодня у нас в гостях диджей и продюсер Портапелла. Портапелла из Хабаровска на данный момент базируется в Москве, отметился релизами на таких лейблах, как «Сводка», «UK Club», «New School Ravers», «Дамаск». А также отыграл сеты на многих значимых площадках Москвы и на вечеринках во многих городах России. Музыки отдают предпочтение ломаным ритмам в разных направлениях и настроениях. Итак, в сегодняшнем выпуске мы слушаем гостевой микс от Портапелла, записанный специально для радиошоу «Лом».

to stomp his conscious carcass. You don't want this.

God, baby, think of my face every time.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты. Конкурс за

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Бар.

Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с BIM-радио. Подробности на maximilians.ru. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2 930 800.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

0: с Бим Радио.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. Бим Радио – первое в Казани.